0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. СВХ.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней. Я обернусь феникса.
0: СВХ Плюс.

ешь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы...

0: кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

Рокет Лепси. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
2: Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
3: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
4: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. С середины дня местами, в основном на юге страны, ожидаются дожди, возможны грозы. Будет дуть слабый ветер переменных направлений. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов. В столице сегодня облачно с прояснениями. После обеда кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Риге 21-23 градуса.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 7 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня в 9 утра правительство соберется на закрытое заседание, посвященное дальнейшему развитию компании ЛМТ и ТЭТ. Президент Латвии сегодня посетит с рабочим визитом Резекне. Пассажиров Вилценс увеличит количество вагонов, а также организует несколько дополнительных поездов в Цесис, где проходит разговорный фестиваль «Лампа». Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в 9 утра правительство соберется на закрытое заседание, посвященное дальнейшему развитию компании ЛМТ и ТЭТ. Напомню, что в конце июня правительство согласилось организовать дополнительные семинары, чтобы министры могли ознакомиться со всей необходимой информацией, связанной с покупкой акций ЛМТ и ТЭТ у шведской телекоммуникационной компании Telia. По сообщению министра экономики Виктора Валлениса, объем информации, с которой должны ознакомиться министры, очень широк. Как известно, для покупки акций ЛМТ и ТЭТ у компании Telia выбрана команда финансовых и юридических консультантов. Ведущим консультантом, который является американская компания JP Morgan. Ранее планировалось завершить сделку по покупке акций ЛМТ и ТЭТ уже в июле этого года. Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич посетит с рабочим визитом Резекне, где встретится с руководством местного самоуправления и представителями особых экономических зон Резекне и Латгалы, а также посетит промышленное предприятие Coop Coffee и творческий центр Восточной Латвии «Земульс». Помимо этого, Эдгар Ринкевич примет сегодня участие в церемонии выпуска Государственного пограничного колледжа. Компания Passager Wilsons, работающая под брендом Vivi, увеличит количество вагонов, а также организует несколько дополнительных поездов в Цесис во время разговорного фестиваля «Лампа». Так, сегодня состав поезда, который отправляется из Риги в Валгу в 9.30, будет увеличен до 6 вагонов. Дополнительные рейсы из Цесиса в Ригу отправятся сегодня в 23.30. Завтра, в субботу, будут организованы два дополнительных рейса: 8.58 из Риги в Цесис, а из Цесиса в Ригу в 23.55. Железнодорожный вокзал в Цесисе расположен в 15 минутах ходьбы от места проведения мероприятия Цесисского замкового парка. Главная тема фестиваля «Лампа» в этом году – о чем не следует говорить. В Елгаве сегодня стартует международный фестиваль спортивного оздоровления и банной культуры «Ритуал». В течение 3 дней фестиваля будет работать ярмарка ремесел, зона общепита и детская площадка. А посетители фестиваля смогут прослушать образовательные лекции о пищевых привычках, здоровом образе жизни и принять участие в практических мастер-классах и банных ритуалах. Фестиваль получил поддержку в рамках первого конкурса проектов фестивалей и социально значимых культурных мероприятий Елговского самоуправления. С сегодняшнего дня на Венебасгатве в зоне строительства улицы Яничакста вводятся изменения в организации дорожного движения. Как сообщает Рижское самоуправление, до 7 августа движение транспорта будет перенаправлено через эстакаду на Венебасгатве. При этом движение транспорта по Венебасгатве от Озолцема до Силтума будет ограничено. Организация движения в направлении центра Риги останется без изменений, то есть по улице Тирайнес, объездной дороге за торговым центром Алые и улицами Мешкална и Озолцема. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Хотите упростить себе жизнь? В Euronics вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Euronics. Смотрите на euronics.lv.

0: СВХ плюс.
1: Ну что, ребятки, бодренькая утрица. Здравствуйте, пятничная и 10 июльская. Очень рады. Здравствуйте, и вы, Александр Станиславович. Значит, поздравляем. Да, давайте.
2: После такой песни так надо.
1: Давайте поздравим. Ну, кстати, композиция, песня, которая мне все детство и отрочество не нравилась вообще. То есть исполнение, ну, как бы для меня это просто, ну...
2: К ней приходишь с возрастом.
1: Да, да. А вот в определенный момент ты уже проснулся такой, знаешь, и где-то, значит, по... Ну, функционируешь по жизни, да? Значит, да? Начал день, там все такое, и потом вдруг понимаешь, что тебе уже не 8, да? Вот, когда я маленький и голый.
2: 48.
1: Когда я маленький и голый с утра, смеясь по улице, бежал, все поголовно улыбались, теперь эффект совсем другой. И вот, когда ты понимаешь, что тебе уже не 8, вот, и все, что было, все прошло, и где-то там есть вот эта вот та самая страна, Зурбаган, да? Вот. Когда слышишь эту песню, совершенно по-другому воспринимаешь ее, и меня, знаете, вот как прорубило. И она прекрасная, она замечательная, и все.
2: Песня великолепная.
1: Это мои оливки. Мои оливки. Ну что, поздравляем, давайте поздравим. Значит, Александр решил избавиться от своего паричка, да?
2: Oh, yeah.
1: У него были длинные волосы, да, значит, он сказал, говорит, я больше не хочу быть Маликовым.
2: Надоело.
1: Но на самом деле, я бы больше...
2: Я не понимаю, как он живет. Это ужасно.
1: Нет, ну, как... Конечно, большая, ну, такая обильная шевелюра. Сразу скажу, нет, это не короткая стрижка, это...
2: Не, ну есть еще короче.
1: Есть тут... название у этой стрижки, наверняка же есть. Ну, сверху...
2: Как обычно.
1: Сверху шапочка, да, такая довольно длинная.
2: Мой личный парикмахер, волоса. Он все знает.
1: Но, он сказал, как название стрижки.
2: Нет, я говорю, как обычно. Она такая, все понятно, погнали.
1: Так, подожди, а как так? А, ну ты просто отпускал волосы, что ли?
2: Нет, я просто забывал сходить к парикмахеру. Вот и все.
1: Все, и так у тебя хорошо, да? Они такие в длину так идут, хорошо. Ну, видать, ну, это самое, правильный шампунь, да? Лошадиная сила.
2: Почти.
1: Ну, теперь, да, теперь хорошо, да, продувает теперь тебя.
2: Ой, как хорошо.
1: Хорошо, да, кайфово. Ну и...
2: На лето самое то.
1: И экономия, конечно же, да. Ну, я могу сказать, вот как по мне, так это длинная, ну, прическа просто с боков убрана, с височков там, знаешь, наверх все поднято так, ну, как бы хорошо.
2: Через 3 месяца все равно все вернется.
1: Ананасик.
2: Назовем. Вот.
1: Или так. Пускай будет так. Ну что, ну, у нас пятница в разгаре. Друзья, 10 июльское утро. Мы с превеликим удовольствием приветствуем всех тех, кто уже с утра написал. Спасибо вам большое. Мы вас очень I love you.
2: Это особая каста уважаемых.
1: Да-да-да. Не перестаем благодарить, потому что приходишь, а тут уже что-то для тебя лежит. Это как вот эти вот... Помните, раньше мы у китайцев копеечные такие всякие штучки заказывали?
2: Это в прошедшем времени.
1: Ну, это, конечно, я и говорю. Вот, сейчас по 3 евро надо за каждую штучку, она уже не копеечная, уже радости меньше становится сразу. Вот, и тогда заказал, черт знает что, черт знает когда, она еще там, знаешь, задержка идет, там через месяц, там что-то, хопа, и вдруг то-том, бам, телеграмма от гипопотама. И ты идешь, черт знает что, и ты открываешь как подарочек, потому что ты уже заплатил, ты уже даже не помнишь, когда ты это платил, уже с деньгами расстался, вот сколько есть такая, а тут как будто бесплатно тебе дали.
2: Что это за вещь, зачем она мне?
1: Ну вот, такая же тема, когда мы приходим сюда, в эфирную студию, и видим на WhatsApp-ике, опа, что-то лежит. Очень приятно, очень хорошо. Иногда это фотографии всяческие разные, иногда это какие-то коротенькие истории жизни, иногда просто какой-то, ну, посыл в общий эфир. Не с точки зрения радиоэфира, а с точки зрения эфира, как, ну, пространства, которое над нами.
2: Вселенского.
1: Все, вселенского, конечно, конечно. Вот, и там, и знаете, и там всегда добро. Возможно.
2: Вот за это вам спасибо.
1: Злые люди еще просто спят. У меня, говорит, родилась гипотеза. Доброе утро, бодрятки. Пятница наступила. Значит, отличного зенечка, легкого настроя, удачного завершения рабочей недельки. И вот сегодня у меня, пишет Светлана, как крайне рабочий день. Видите? Профессия очень, ну, как бы...
2: Ответственная.
1: Ответственная. Да-да-да. Или на всякий случай. Или на всякий случай, чтобы не спугнуть. Знаешь, последний рабочий день, да, перед отпуском. Вот,
2: а вдруг начальство услышит?
1: Да нет, просто, а вдруг накаркаю? Да, что это он так? И тогда, и на всякий случай я говорю крайне. Это вот как вот, я-то, ну, не верю в приметы. Ну, какая черная кошка, чертям собачьим. Но иногда нет-нет, да, снова пробежала черная кошка, ты так немножко что-то скорость так сбавляешь, все равно он там, чувак, навстречу идет, пускай он пройдет лучше. Ну, на всякий случай. То же самое. Есть мусорник. Да, допустим, думаешь, вечер, о, сейчас буду на улице и себе мусор. Ай, с утра вынесу. Ну, возможно, это прокрастинация, то есть откладывание на потом.
2: Это просто лень.
1: Вот, да. Но аргументируешь это тем, на всякий случай. Говорят, если выносишь, вечером бабла не будет. Как это взаимосвязано, никто вообще не уточнял. Но, тем не менее, как-то кто-то так придумал. Ну, на всякий случай.
2: И виднее.
1: Вот, значит, всем прекрасного дня. Светулька, и привет, и, конечно же, с нашей стороны тебе. Классного настроя, удачного дня, и вам ужасно. Очень с утра захотелось жареного на углях миска. Так ты возьми, говорит, и пожарь. А если бы сегодня... Ну, сегодня международный день жареного мяса, ребятушки.
2: Именно так.
1: Впрочем, и поэтому Иван как бы, он так в воду глядит. Вот. И, понимаешь, и тут такая тема. Если бы был бы сегодня день вареного мяса, он как сварщик мог бы себе сварить мясо. Вот. А так как сегодня день, ну, жареного мяса, пожарить он не может. Потому что пожарить может только пожарник. Ну, правильно говорить, пожарный.
2: Вот такая логика.
1: Олюшка, ребятки, привет. Бодрого утра. Уже направляюсь к вам. К нам это в Ригу.
2: А,
1: вот.
2: В этом плане.
1: Она из далекой Юрмалы. Мчит по магистрали. Ну, что там, если там что-то увидишь, то будь это самое. Ну, как бы, будь добра, сообщи. Ну, ма или косуля. Косуля. В Тукусе медведь увидели. Правильно?
2: Опять?
1: Ну, нет, это старое. Я же тогда еще, ну, был в Волгаре. И, соответственно, ну, как бы, услышал только медведька в Тукусе.
2: Ой, там лесник был очень сильно испуганный.
1: Так.
2: Бедняжка. Он на дерево аж залез.
1: Лесник от медведя?
2: Да.
1: На дерево?
2: Да.
1: А, то есть лесник думает, что медведь, если захочет его с дерева достать, он его не достанет.
2: Ну, как-то он его отпугнул, не знаю.
0: Вроде
2: все закончилось хорошо. Я только помню, что Новак гениально читал эту новость. Гениально.
1: Ладно, хорошо.
2: Значит, что лесник оделся почти что легким, возможно, испугом.
1: Ну, простернулся и все, и дальше пошел. Все нормально. Ну, ты лесник, в принципе, работа становится все опаснее. Согласитесь, да? Если раньше, ну, там, кто на тебя мог напасть? Ну, самое страшное, это, конечно, не медведька. А самое страшное, это люди. Люди, понимаешь? Там, ну, грибники, например.
2: Непонятно, кто опаснее.
1: Мы же рехнутые.
2: С ножичками.
1: Мы еще и с ножами, с холодным оружием. Каждый. Значит, скажу так. Огромное спасибо. Вчера раздразнили мой аппетит. И такие... Начали что-то мы за ягоды местные говорить. Ну, то есть...
2: Было такое.
1: Сезонный. Я начал сам спрашивать, сам себя накирогазил. В общем, короче, отчитываюсь. Я успел в этом сезоне поесть сладкого горошка. Вчера купил себе 1,5 килограмма и в одно лицо. Прикинь вообще, да? Я хочу...
2: Всю полторашку?
1: Я хотел до диатеза просто. Ну, зеленый горошек вот в стручковый. 1,5 килограмма это очень большое. Это очень много. Он же легкий. Он такой объемный, понимаешь? Вот, но тем не менее. Ну, немножко...
2: Зато вкусно.
1: Немножко попалось червячка кое-где. Вот, но...
2: Ну, не страшно.
1: Но не страшно. Он такой большой и вот еще сладкий. Я успел. Вот, крыжовника вообще не нашел. И я был на центральном рынке, между прочим. Возможно, надо на вечерний.
2: Великий Централ Тергус.
1: Говорят, что надо ехать на вечерний. Я не знаю. За что, кстати, у меня вопрос. Ну, слушай, адепты вечернего рынка, за что вы любите вечерний рынок? За что?
2: За вечер.
1: Не-не-не-не-не, Сашенька, ты не адепт, это же чувствуется сразу. Поэтому вас в данном моменте я задаю вопрос ребятам, за что вы любите вечерний рынок? Чем он лучше, чем дневной? Вот. Ну и вчера...
2: А утренний есть?
1: Крыжовник не нашел, а у меня еще была такая тема. Я приезжаю на рынок, не на рынок прямо, а прямо мне нужен был автовокзал. Сегодня, кстати, международный день племянников и племянницы, да? И, соответственно, я вчера встречал свою племянницу. Ее посадили в пункте А, я ее должен был встретить на автоосте. Ну и думаю, вот центральный рынок, все, да, закупаем горошку. А, я прихожу, а у меня нету с собой кэша. Ну как нету? Какая-то мелочевка в машине. В машине, короче, я наковырял 8 евро. Вот, ну там, знаешь, как это самое, там...
2: Но это уже хорошо.
1: Нет, ну это вполне себе. Ну особо не разгуляешься. И у меня было три, значит, позиции, которые я бы хотел получить, успеть, по крайней мере, в этом сезоне, пока все не отошло в сторону. Значит, зеленый горошек я его заполучил. Хотел очень крыжовника, но его не было. И хотел очень земляники. Вот той вот, знаете, вот земляники.
2: Той самой.
1: Прям
2: есть уже?
1: Земляники. Значит, и я нашел бабулечку, а у нее ведро такое, не знаю, там 0,5 килограмма, наверное, да, пол-литровое.
2: Сколько? Такое.
1: Короче, она мне говорит 20 евро. И я понимаю, что просто я не потащу. Нет, ну, слушай, была бы двадцатка, я бы отдал. Потому что такое ведро я никогда в жизни не ел в одно лицо.
2: Семья-то в отпуске в Болгарии.
1: Это чисто, потому что, если детям купил чего-нибудь, там, мандаринки, например, можешь не довезти, по большому счету. В машине, пока сидел в пробке.
2: Ну, тебе ничего не достанется.
1: Как бы, ну, а им потом куплю, да? Ну, а так вот, если бы, допустим, ведро земляники, я бы не мог уже в одно лицо сточить, надо было везти, там, как бы, дети.
2: А то неудобно.
1: Землянику. Не, ну, это уже совсем то самое. Там уже сердечко не позволяет. Поэтому, и, короче, вчера я себе не смог позволить землянику.
2: Кризис.
1: Не, с другой стороны, ехал домой, по дороге уже ел горох, наелся его так, что... ну куда мне еще земляника, ребят? Ну что, будем начинать потихонечку, да? Наш бодрый пул. Сережа, зеленый горошек, музыкальная ночь.
2: Да нет, это не тот, по-моему.
1: По-моему, во-первых, это не тот. А во-вторых... Никого нет.

0: дорогие друзья, у меня блиц-опрос для тех, кто специалист. Чем вам нравится ночной рынок? Ну, на центральном рынке после, там, по-моему, скольки-то открывается ночной, как бы, рынок. Ну, он не до ночи работает, а до темна, назовем это. Так, наверное, скорее всего. Так, ну, из таких ярких по поводу цены, Роман пишет, ночной рынок half price. Ну, то есть полцены, ну, прям уж пол. Или пол. Я никогда не был. Вернее, когда-то был, но не обратил внимания. На разницу.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
3: Золанда – распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
4: Руда, халло! Чё ты мне дзирди? Ты зини, кас и бриста, Макс, пар спонтану мату гризуму?
5: Кас?
4: Айсбраукт уз деко-центру ар дому, эш тикай уз 5 минутэм.
5: Он изнакт ар 100 идеям ун яуну сапню виртуви.
4: Прецизи. Jo visu jūliju te notiek Dekofests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju Dekocentrā.
6: Dekocentrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: на СВХ+. Владимир Вэлл и его друзья.
1: Вечерний рынок. Я на всякий случай просто поинтересовался, потому что, ну, сам давно не был.
2: Я нашел, реально работает с 17.30 до 7.30 утра.
1: Короче, я...
3: До утра?
2: Каждый день.
3: Да ты че?
2: Реально.
3: Вообще.
2: Ночной рынок.
3: Я думал, да, ой, нифига себе.
2: На Централ Теркус.
1: Ладно, значит, слушай, я задал вопрос из тех, кто в курсе. Значит, я подытожу все вместе. Значит, несколько человек у меня, Александр, Роман, значит, это самое... Оля и Наташа.
2: Инокентий.
1: По-моему, Наталья. Значит, резюмирую все. Значит, приблизительно так. То, что вечерний рынок, во-первых, удобнее по времени. Для многих, да, потому что с утра ходить в рабочий день куда-то, ну, не все могут позволить себе, правильно? Значит, а тут вечерний рынок. Удобнее по времени. И внимание, выбор, допустим, овощей, фруктов всяческих сезонных, да, иногда шире, чуть-чуть шире, потому что добавляются частники. Частники со своего огородика, там, а кто-то там, маленькие фирмочки, потому что, ну, на центральном даже рынке, что там греха таить, значит, торгуют торговцы, очень много торгуют с баз.
2: Ну, самое мощное.
1: Ну, так и есть, конечно, и там целые сети и так далее, но много прилавков, в принципе, с одного склада. Ну, неважно. Вот, а здесь как бы появляется. Вот, цену можно найти хорошую цену.
2: Можно.
1: Можно найти, можно не найти. Вот, вернее, там хорошо, поинтереснее. Вот это вот. Значит, спасибо вам большое. Ну, окей. А вот интересно. Грибы, наверное, там не продают, да? Вилнес пишет, я...
2: Сходи, проверь.
1: Вот 20 лет назад было по-другому. Вилнес говорит, я в последний раз в ночном рынке я был лет 20 назад. А он существовал 20 лет назад? Ну ладно, и там цена была в половину, но дороже, а не дешевле. Ну по всякому.
2: Ну не повезло тебе.
1: Ну не. Вилнес идет, и эти ценники переворачивают сразу. Дабл прайс, ну по всякому.
2: 5x.
1: Да, мы верим. Ладно, хорошо. Ну мне самое главное, крыжовничка бы раздобыть. Ладно, успеть. Значит, сегодня у нас 10 число. 10 число, сегодня девочка по имени Лия, а также Оливия, прекрасная Оливка. Мальчик Оливер. Значит, и девочка по имени Одрия, именины свои отмечают. Вот, давайте поздравим.
2: Варнаденники.
1: Дал с вами Варнаден. Поздравляю. Значит, сегодня, как мы уже говорили, день племянниц и племянников. Всемирный день жареного мяса. Дорогие друзья, знаете, ну вот, как называется вот этот аромат и аппетитная румяная корочка, которую мы любим на мясо. Ну, то есть, само все. Значит, ради этого мы, в принципе, и жарим, да? Не варим, а жарим. Это результат реакции Майяра.
2: Химики тут.
1: Я расскажу, да-да-да. Я расскажу чуть попозже. Но вот именно за это мы любим мясо. Значит, сегодня также день любви к капибарам.
2: Любим.
1: Любим. По сути, это морской свин.
2: Да?
1: Ну, по сути, морской свин. 20,
2: просто мутант.
1: 20 зубов. Ну, зато какой-то хороший мутант.
2: Да.
1: Хороший. Он
2: гладишь его. Волосатый.
1: Ну, волос жесткий. Да, волос жесткий, да. Конечно же. Так, кто еще? Сегодня день Николы Тесла. Ну, у него сегодня день рождения. Ну,
2: поздравляем.
1: И, соответственно, когда как не сегодня. Вот, день не наступите на пчелу. Осторожнее.
2: Это
1: надо
2: больно.
1: Осторожно.
2: Не надо.

0: посмотрел два матча. Ну, в записи. Но. Ну, мотаю. О, 1-0. Отматываю назад. И смотрю, как произошло. В принципе, можно посмотреть голевые моменты. Обычно, как бы, люди смотрят сразу непосредственно уже подборку. Но мне нравилось вычленять. И мне очень нравится тот момент, когда комментатор переходит, ну, то есть идет возня, ничто не предвещает, как всегда, в таком футболе, да, что сейчас будет гол, потому что там, ну, на ровном месте всегда может произойти. Идет возня, и он такой спокойный, и тут вот это, очень нравятся вот эти моменты. Они... И спасибо большое комментаторам, потому что с финнами, короче, сложнее. Я сейчас теннис смотрю, Уимблдон, финны комментируют. Это, конечно, спокойненько. Так, о, мяч. А раньше, кстати, когда свистка не было, знаешь, что делал судья?
1: Но.
0: Орал. Ha ha ha.

0: глянем. Сегодня день рождения сразу у двух знаменитых людей, которые принимали участие в одном проекте. Прикиньте.
1: Это как так?
0: Илья Олейников и Юрий Стоянов. Актеры вот, театра, кино. Ну и, конечно же, отцы.
2: Это тот самый городок?
0: Основатели, да, того самого городка. Именно. Прикинь, родились в один день. Ну, разница, кстати, у них, между прочим, 10 лет. Да. Олейников постарше будет. Значит, что касается проекта, который, был отдушенный настоящий. Времена были сложные, 90-е все-таки, да. И городок на фоне всего остального, что там, пока, что можно было по зомбоящику посмотреть, это, конечно, было, это был городок. Значит, прикиньте, в принципе, для нашего телевидения они стали первыми открывателями жанра пранка и скрытой камеры. Помните приколы нашего городка? Такая у них была рубрика, когда они выставляли, прятали скрытую камеру где-нибудь, там, в сумке, там, в фальшивых витринах и так далее. И, значит, начинали коммуницировать с не подозревающим человеком. Потому что в 90-е годы, все равно, если видеокамера, то она огромная. Понимаешь, там ее не спрячешь, как обычно говорят. Вот. А тут...
2: Они прятали.
0: Они, умудрялись. Вот, не говорили... Ну, я не говорю о том, что они использовали какое-то шпионское оборудование. Нет, просто камуфлируют. Очень удачно. И, соответственно, получались приколы. Слово приколы. Значит, что еще мы знаем? Во-первых, давайте так. И два мужика. По ролям вот эти вот анекдотичные ситуации, которые, по сути, они и показывали, да, играли. Вот. Там были и женские роли, причем очень много. Вот. И, соответственно, все женские роли доставались Юрию Стоянову. Вот.

0: нормальная песня. А как учится вернуться?
1: Вором.
0: Да-да-да. Ну, она не писала для городка эту песню.
1: Так получилось.
0: Нет, просто так получилось, да. Значит, как-то кто-то кассету принес и такие говорят, вот же, прям городок, городок, там все. Ну, нет, ну, послушали такой, ну, дико нет, ну, дико она печальная. Ну, это же юмористическая передача. А потом попробовали титры на нее наложить.
1: И как оказалось.
0: И как родная зашла. Конечно, конечно, конечно. Но сначала была песня, а потом уже как бы она стала песней городка. Значит, ну и, естественно, обратите внимание, то есть, ну, не было, конечно же, там особо бабла на какие-то шикарные декорации, огромных павильонов тогда не было, ну, бюджет заложено, соответственно, и все скетчи снимались в настоящих питерских квартирах, понимаешь?
1: То есть все вживую?
0: Коммуналки! Вот это! Съемочная группа арендовала на день у обычных горожан. Прикинь, да? И там вот актеры играли на фоне реальных ковров, кухонных плиц, сервантов с этим хрусталем.
1: Это, кстати, удобно.
0: Нет, конечно, конечно, конечно. Но казалось же, что это этот самый, ну, это декорации. Ну, специально так делать. А на самом деле
1: нет.
0: Нет, специально. Ну, мы поздравляем. Причем мы поздравляем всех с попом, естественно, сразу же в один день. И Илья Олейников и Юрий Стоянов молодцы, что родились. И большое спасибо. Спасибо за эти моменты нашей жизни. Вспоминаем до сих пор.
2: Владимир Вал и его друзья
3: на СВК.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Тролля-лом, тролля-лом, почитаем, почитаем, почитаем, почитаем фаралям.
2: Oh, yeah.
1: Итак, дорогие друзья, гороскоп для каждого знакового зодиакова.
2: Овен.
1: От Якова до всякого. Сегодня Овен склонны будете требовать от жизни и от себя заодно слишком много, как обычно. Ну, стараться, вы так всегда делаете. Но не стоит так расходовать именно сегодня себя. Удовольствие от жизни вполне можно растянуть. Вот это вот. Не будь сегодня требователь ни к себе, ни к другим.
2: Телец.
3: Сегодня, задавая вопрос, не стоит слишком надеяться на ответ. Впрочем, вы и сами будете нынче отличаться некоторой, скажем так, нерешительностью. Зачем же требовать от окружающих чего-то иного, тельцы?
1: Сегодня сами не очень решительные, и не надо их на решительность.

0: не сподвигать.
1: No, no.
2: Близнецы.
0: При желании сегодня вы смогли бы услышать и понять язык даже животных и растений, близнецы. Ваши чувства, потому что сегодня будут очень обострены, и их придется тщательно оберегать.
3: Рак. Сегодня вы будете желанным гостем, ибо никому не удастся так легко и изящно развлечь самое унылое общество, как вам, уважаемые раки. Правда, не факт, что это занятие принесет удовольствие именно вам.
0: Угу.
2: Лев.
0: Особо большое значение сегодня, Лева, будет иметь ваш внешний вид. Пусть в душе трясетесь, как зайчий хвост, наденьте маску спокойной самоуверенности, и у вас, и вас никто не поймает за руку.
2: Дева.
3: Сегодня, девы, вы можете почувствовать себя маленьким и слабым.
0: Маленький и слабый.
3: В таком случае лучше укрыться в собственной норке и ограничить контакты с людьми. Рискованные действия сегодня не оправдаются.
0: Так, не рискуем сегодня, девы.
2: Весы.
0: Вы сегодня можете быть просто счастливы. Просто счастливы. Единственное, что для этого потребуется, вам это захотеть. И обязательно станете, ибо сегодня все будет складываться именно в вашу пользу.
2: Скорпион.
3: Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их так, вы их разбаловали, скорпионы. Сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения.
2: Стрелец.
0: Вы до такой степени, стрелец, легко и просто будете сегодня управляться со всякой проблемой, сколь сложной бы таковая ни оказалась, что к вам может выстроиться даже длиннющая очередь желающих вашей помощи. Осторожненько, да.
2: Козерог.
3: Сегодня вам наконец-то удастся показать окружающим, как много хороших качеств они вас так упорно не замечали. Не вздумайте зазнаваться, козероги, а то весь эффект пропадет.
0: Пропадет эффект!
2: Водолей.
0: Избегай, водолей, публичных споров сегодня. То есть, да? Если в разговоре будет участвовать более двух человек, то они с большой степенью вероятности могут объединиться против вас. Ага.
2: Рыбы.
3: Сегодня обращай побольше внимания на свой внутренний голос, рыбка. Как обещают астрологи, а мы им верим, интуиция сегодня подвести не должна.
0: Ну и надеюсь, что и не подведет. Почему бы нет?
4: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Vidusāzijas melone. 1 eiro 49 centi kilogramā. Arktiskā palija. Zivs uz ledus. 10 eiro 99 centi kilogramā. Augsti kūpināts bekons amerikāņu gaumē. Rakvere. 450 grami iepakojumā. 4 eiro 99 centi. Rimi.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Ну и как? Пару дней и дом готов?
3: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
4: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу.
2: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
3: Грила сезона и спилвы сезона. Шашликс, бургеры вай сулиги дарзень. Катрам грилеймам сава идеала мерца. Отруди саву грила сезона с гаршу спилва плаухта.
4: Спилва лавы, ед копа.
5: Обычное, обычное мега-шоу. Люди бодрые. Передача бодрости. Бодрости на расстоянии. СВХ плюс.

0: на СВХ+. Владимир Вэлл и его друзья.
1: Как я уже сказал, вчера Борецова, проматывая, посмотрела такие самые яркие моменты нескольких матчей чемпионата мира по футболу, потому что обычно подключаюсь вот четвертьфиналы, финалы, ну, соответственно, вот это вот как раз мое. Дилетант настоящий. Но тем не менее. Значит, и вчера, конечно, посмотрел, порадовался за испанцев.
2: Вот, молодцы.
1: И очень расстроился из-за португальцев. И, потому что жалко всех. Вот,
2: ну, из-за португальцев? А за конкретного человека?
1: Ну, за конкретного человека расстроился почему-то, ну, вот так вот, да. Но, тем не менее, и ягодки уже начали спеть. Внимание, девушка игрока сборной Испании, Ламина Ямаля Инес Гарсия, попросила своего мужчину выйти в финал чемпионата мира по футболу.
3: Я тебя умоляю.
1: Чтобы, внимание... Почему?
2: В чем смысл?
1: Чтобы увидеть выступление певца Джастина Бибера. Ведь в перерыве финального матча, который пройдет 19 июля, выступит Джастин Бибер и не только. И Шакиру, и Мадонну, и те самые южнокорейские бойс-бенд, мальчуковая группа BTS.
2: Но главный Джастин Бибер.
1: Представляешь, значит, в перерыве. Понимаешь, время-то ограничено. Или там, знаешь как, или Трамп позвонит и скажет, чтобы, значит, Джастин Бибер попел часик. А, ребята там отдохнули. Я не удивлюсь вообще. Она сказала: моя любовь, сделай все возможное, чтобы выйти в финал. Он такой думает, ну вот.
3: Конечно, если не выйдешь, она, я тебя уничтожу.
1: Нет, за финал. Она говорит, ты вот молодец, девчонка за меня болеет. А она за Джастина Бибера болеет. Вот и все. Не, ну с другой стороны, а как тут не выйти теперь в финал, когда вот такое вот.
2: Она же, если не выйдет.
1: Это же мы знаем только поверхность айсберга, да? То есть верхушку самую, mm-hmm. да? Она могла поставить реальный ультиматум.
2: Вот. Если не выйдет,
1: смазанные,
2: ему пипец.
1: Смазанные руки, вестники просто разлуки. Да, такое было.
0: Владимир Вэлл.
4: Маэстро и его друзья.
0: И его друзья.
4: Олей!
0: На СВХ
4: плюс.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
6: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
7: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
9: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. С середины дня местами, в основном на юге страны, прогнозируют дожди, возможны грозы. Дует слабый ветер переменных направлений. Температура воздуха сегодня днем от 18 до 23 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 8 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня в 9 утра состоится закрытое заседание Кабмина по вопросу о выкупе долей ЛМТ и ТЭТ у шведской телекоммуникационной компании Телия. Президент Латвии Гринкевич сегодня посетит с рабочим визитом Резекне. Совет по охране природы совместно с экспертами организует в этом месяце мероприятие по наблюдению за летучими мышами. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в 9 утра начнется закрытое заседание Кабмина по вопросу о выкупе долей ЛМТ и ТЭТ у шведской телекоммуникационной компании Телия. На заседании 30 июня правительство уже рассматривало сообщение о структуре и прогрессе этой сделки. Дискуссия была конструктивной, но, как заявил глава Минэкономики Виктор Валынис, объем информации, с которым необходимо ознакомиться министрам, велик. В связи с этим правительство договорилось организовать дополнительные семинары, чтобы министры могли углубленно ознакомиться с вопросом. Ранее сообщалось, что для заключения сделки о выкупе долей ЛМТ и ТЭТ у Телия привлечена команда финансовых и юридических консультантов, ведущим консультантом которой является американская компания JP Morgan. Ранее предполагалось, что сделка по выкупу долей ЛМТ и ТЭТ может быть заключена уже в июле этого года. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посетит с рабочим визитом Резекне, где встретится с руководством местного самоуправления, с представителями особых экономических зон Резекне и Латгала, а также посетит промышленное предприятие Coop Coffee и творческий центр Восточной Латвии Земульс. Помимо этого, Эдгар Ринкевич примет сегодня участие в церемонии выпуска Государственного пограничного колледжа. Добавим, что Эдгар Ринкевич только что вернулся из Анкары, где проходил саммит НАТО. Как и другие лидеры стран Альянса, президент Латвии получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие вместе с коробкой боеприпасов. Об актуальном. Это официальный подарок президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. Пистолеты отличаются тем, что на них выгравировано имя получателя. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию и зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост, сопровождающий фото оружия, опубликовал вчера в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. Администрация президента Турции пока не ответила на запрос информационного агентства ДПА о комментарии по поводу этого подарка. Совет по охране природы совместно с экспертами организует в этом месяце мероприятие по наблюдению за летучими мышами и ночными насекомыми. В субботу, 18 июля, такое мероприятие пройдет в Национальном парке Кемери, а также в заповеднике Крускалне, 24 июля в Дундаге. Все 16 видов летучих мышей, обитающих в Латвии, находятся под особой защитой, и почти половина из них проживает в вышеназванных местах. Ночь летучих мышей в Национальном парке Кемери проводится уже больше 20 лет. Что касается Дундаги, то исследователи летучих мышей называют ее столицей летучих мышей Северного Курзама. Здесь для этого вида животных особенно благоприятные условия для жизни. Древний парк с дуплами в лиственных деревьях и пруд. Рижская дума сообщает о том, что с сегодняшнего дня на Венебасгатве в зоне строительства улицы Янича Аксте введены изменения организации дорожного движения. До 7 августа движение транспорта будет перенаправлено через эстакаду на Венебасгатве. При этом движение транспорта по Венебасгатве от Озолцема до Силтума будет ограничено. Организация движения в направлении центра города останется без изменений. А компания «Латвис Валсцели» обращает внимание водителей на то, что на 70 участках государственных дорог, включая 7 мостов и путепроводов, продолжаются строительные работы. Наибольшее количество ремонтов на 28 участках приходится на дороге местного значения. Что касается главных автомагистралей, то наибольшее ограничение в связи с ремонтом сохраняется на Даугавпилсском шоссе. На участках Гаспари-Нецгалы, Калвишки-Тереста и Даугавпилс-Венты на развязке Даугавпилской окружной. Чтобы пересечь вышеназванные участки, потребуется от 25 до 40 минут. Все действующие ограничения движения, связанные с ремонтами на дорогах, опубликованы на сайте lvcele.lv. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: По
2: это рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: Люди бодрые. Владимир Белл.
5: Владимир Белл и его друзья.
4: Люди бодрые.

0: чтобы его намагнитить и притянуть к себе. Бодрого утра, ребятушки, наша пятница, давайте. Шоу «Люди бодрые», Александр Буслаев, Владимир Вэлл и тот самый денек, которого мы очень-очень долго ждали. Ну как долго? Всю неделю. Эй!
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Ну, конечно, много радости не бывает. Обычно, если где-то радость, где-то не радость. Например, у футбольного болельщика радость. Чемпионат мировой идет. Вот, а у хоккейного болельщика не радость, потому что лето. А лето.
3: Ничего нету.
0: А лето, как известно, не сезон. А когда не сезон, тогда, ну, как хоккей ты посмотришь? Что будет показывать, конечно же? Ну, и там, конечно же, повторы смотришь какие-то там. Шестой дивизион, восьмой когорты, там, елабужский навозотоптальщик против Шинника играет. Например, ну и ладно, хотя бы это так.
3: И вот, прочие нецензурные

0: который еще и, внимание, пройдет у нас в стране.
1: Да ладно.
0: Да-да-да, профессионалы из 8 стран. Здесь и финны, здесь и шведы, и немцы, и славяне.

0: Это булиты, дамы и господа, это булиты. Сейчас экстренно мы созываем, ну вот это вот мечта, да, ты сидишь на трибуне, значит, ты сидишь на трибуне, и вдруг у команды, которая, за которую ты болеешь, вдруг пропадает вратарь.
1: Ужас какой.
0: И тебе говорят: Олежек, встанешь, на тебя прям показывает судья, встанешь на ворота. И ты такой: конечно! Вот он, этот самый случай, и разыгрывается, дамы и господа. Сегодня в наших булитах мы предлагаем любому желающему встать на ворота или, внимание, стать нападающим. Значит, с воротчиком мы определились, значит, этому самому. Что касается нападающему, мы будем сейчас самостоятельно дозваниваться. Сейчас я пытаюсь как бы...
2: сейчас?
0: Ну, а почему бы нет?
2: Давай.
0: Почему бы нет? Единственное, вот у нас Маратикус объявился, только почему-то аудиовызов для него как-то закрыт. Это странно. Это странно, кстати,
2: между прочим. Он стесняется.
0: Да. Слушай, а что за это самое? А почему? Нет, тут что-то какое-то... Тут какой-то глюк на самом деле.
2: Глюк?
0: На самом деле глюк.
2: Как говорит настоящий программист, рестартни.
0: Восемь бед, один ресет. Внимание, звоним. Алло.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Это Марат?
3: Да.
0: Просто у вас в профиле, вы у нас в телефонной книжке не записаны, а в профиле написано, значится Маратикус. С латинским таким уклоном. Вы как бы, ну, вы настоящий хоккеист? Скажите, пожалуйста, Маратикус, давай его ври.
3: Ну, не настоящий, но люблю.
0: Любишь хоккей? Любишь хоккей, люби и, так сказать, ворота штурмовать. И забивать, так сказать. Ну, с удовольствием бы пошел бы на хоккей, я так понимаю, да? Хорошее же мероприятие. Сегодня такой рассудительный сексуальный голосок. Так, Марат, сегодня вы у нас в нападении. Прямо сейчас будем знакомить вас с человеком, который стоит против вас сегодня. Ворона.
4: Булиты!
0: Это булиты, и сегодня он у нас на стадионе. Значит, в воротах стоит он. Любитель поспать в палатке в дождь. Загибайте. Человек, который не любит шоколадное мороженое и отдает его всегда детям или вообще знакомым людям.
2: Пока второе.
0: Три года не был на Балтийском море, понимаете?
2: Бедный человек.
0: Прикинь, как соскучился. Да. И вот сейчас ему надлежит отражать удары. Он свою защиту уже выстроил, да? И вот здесь как раз-таки ваша задача сейчас, дорогой Марат, штурмовать ворота. Давайте, право-лево. Выбор за вами. Куда первый будет швырок с вашей стороны?
3: Право.
0: Так. Ну, этот выбор-то невелик. Давайте. Желаем удачи. Я смотрю, степенный с расстановкой такой. Марат, давайте не будем. Мы без ночевки сегодня.
3: Право.
0: Так, и еще раз.
3: Вправо.
0: Право. Давайте не «в», а просто «право», «лево», да? Право. Итак, вы бьете вправо. Пробуем, да. Не то. Анголо Милан. Абсолютно верно, есть контакт. 1-0 в вашу пользу. Поехали дальше.
3: Еще раз «право».
0: Еще раз. А тут уже поцеловал.
2: Гол! И забил и расцеловал.
0: 2-0.
2: Молодец.
0: Куда дальше?
3: Туда же.
0: Опять туда же?
3: Да.
0: Посмотрите, что творится!
2: 3-0.
0: Вратарь Дима сегодня поставил защиту. Первые три левые, потом две правые. Ну а что касается Марата, раскусил вратаря и первые три банки закинул прямо в правый угол.
2: Сухую просто.
0: Сухую сегодня раскатал. Маратик, мы поздравляем вас. Вы становитесь нашим...

0: Большой
1: Алис.
0: Хоккей.
2: Улиты!
1: Я по контакт, я отлично.
3: Обычное, обычное.
4: Доброе утро, страна.
5: Доброе утро.
3: Мега-шоу. Шоу.
6: Будильник орет, но как бы я на него внимания не обращаю.
5: Ага, попали.
3: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
7: Привет, Никита.
8: Это Сергей.
9: Подождите вы.
10: Деньги пропали.
3: Доверьте ваше настроение профессионалам.
11: Брауцу по Латвию он прецаюс. Тык скайсты. Ты румен погалми сакопты. Дарзи коши. Prieks skatīties.
12: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
13: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
14: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēja iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
15: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
16: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. Инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
17: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
18: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера
19: Прежнего.
18: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтер».

0: СВХ плюс.
1: Подруженца нам стучит. Голос Оксаночки, быстренько.
2: Доброе утро. Мукусайское кольцо. Авария. Пробка со всех сторон. Там жесть.
1: Жесть прямо! Мукусальское кольцо, непростое украшение. Сегодня еще и, значит, алтарь для бракосочетаний.
3: Тяжко там.
1: Автосвадьба, ребята. Запасаемся терпением. Спасибо, спасибо тебе большое, Оксаночка. Быстренько увидела. О, голосовое накидала и поехала дальше. На маникюренная наша. Хорошего тебе денечка. С пятничкой тебе. Мы тебя. I love you.

яйца, один из которых будет вылупиться там кукушонок, и он загодя уже начнет выкидывать двух своих конкурентов из гнезда. И тот, кто останется в гнезде, тот и станет обладателем шикарнейших специальных билетов на Кубок Восьми Наций. Внимание! Напоминаем, как зовут

0: финалист. И Маратик сегодня 3-0 в сухую размочил нашего вратаря. И, соответственно, становится чемпионом дня сегодняшнего. Третий кукушонок и циферка 3. А вот сейчас прямо наступает тот момент, когда кукушонок будет по одному выкидывать из гнезда своих конкурентов. Тем самым, так сказать, задача остаться в игре. Погнали!
1: Работаем. Цифра 3.
0: Циферка 3. Нас покидает Маратик. Не является он кукушонком. Остается Алина 1 и Никитка 2. Кто нас покидает?
1: Нас покидает цифра 2.
0: Цифра 2 и, соответственно, циферка 1. Покажите. Мне покажите. Есть, осталось. Девочка по имени Алина. Наша
1: девочка.
0: Победительница первого нашего игрового в полуфинала в игре «Буллиты». Ну и, конечно же, еще где все там все, девичья. Алиночка, сейчас перешлем тебе твои заветные 2 пригласительных билета на международный турнир по хоккею 3x3. Кубок Восьми Наций. Напоминаем, 18-19 июля, Шоу Ми Арена, 8 крутейших.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну что, избранница фортуны сегодня, девочка Алиночка наша, первая позавчерашняя финалистка, да, и принимай поздравления от даже тех, кто сегодня против тебя играл там в лукошке-то сидел, кого-то выкинул из гнезда, кукушоночек-то наш.
3: Поздравляю.
2: Они поздравляют, да, это всегда приятно, да. Что касается погоды на сегодняшний день, ожидаем переменную облачность, значит, с середины дня.

0: Новости спорта.
1: Латвийская теннисистка Алена Остапенко вместе с Марсело Ривало из Сальвадора стала чемпионкой Уимблдона в миксте. В финале турнира в Лондоне они обыграли австралийцев Сторм Хантер и Марка Пулмана со счетом 4-6, 7-5, 6-2. Дуэт Остапенко Ривало был посеян на Уимблдоне под вторым номером. Турнир в Лондоне проводится на траве. Латвийская теннисистка впервые стала чемпионкой большого шлема в смешанном разряде. Ранее ее лучшим результатом на мейджорах в миксте был выход в финал Уимблдона в 2019 вместе со шведом Робертом Линдстедом. Для Ривало это тоже первый титул в карьере на мейджорах в смешанном разряде. В одиночном разряде в Уимблдоне в этом году Остапенко дошла до третьего круга. В 1/6 финала проиграла первой ракетке мира белорусской Арине Соболенко со счетом 4-6, 4-6. А в парном женском разряде выбыла после второго круга. В одиночном разряде высшим достижением Алены Остапенко на турнирах большого шлема остается титул на парижском Ролан-Гаррос в 2017 году. В первом из матчей 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная Франции Фоксборо со счетом 2-0 обыграла сборную Марокко. Нападающий французов Килиан Мбаппе сначала не реализовал пенальти, но потом исправился и догнал в списке снайперов Лионеля Месси по 8 голов, а закрепил победу Франции Усман Дембеле. Если Франция пройдет дальше, то станет лишь третьей страной, которая выходила в полуфинал на 3 и более чемпионатах мира подряд. Ранее это удавалось Германии и Бразилии. Женская сборная Латвии по баскетболу 3-3, посеянная под пятым номером в составе Евы Корзене, Паулы Маурини, Дигны Страутмана и Кейси Вихмана накануне выиграла одну из двух игр в Касерасе и вышла в четвертьфинал. Ранее в группе D сборная Латвии проиграла Словении и в овертайме обыграла Италию. В четвертьфинале латвийская команда сыграет с победителями группы Б. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Новости спорта. Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
2: Бюро находок, новый Ваня Дмитриенко.
3: Свежайший.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: внимание, Дмитриенко. Этой ночью разродился, ну и показали, конечно же, сегодня в утреннем эфире. Недоступно называется для всех фанатов. Дамы и господа, быстренько краткоскопчик и наживо, наживо.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
0: Итак, Овен, сегодня по-короткому, буквально так, не требуйте ни от себя, ни от жизни невозможного. Вот. Давайте будем постепенно. Давайте не сразу все требовать, вот, а постепенно получать от жизни удовольствие.
2: Телец.
3: Не жди от других мгновенных ответов. Сегодня все немного сомневаются. И, кстати, включая тебя, телец.
1: Близнецы.
0: А вот интуиция и чувствительность близнецовская твоя на максимуме, между прочим. Береги свои нервы, береги эмоции. Очень чувствительный сегодня.
1: Рак.
3: Вы легко станете душой любой компании, рак. Даже если самому этого не очень хочется.
0: Вас сделают просто чемпионом, да?
1: Лев.
0: Уверенный вид ваш сегодня львиный будет решать вообще закрывать половину вопросов. Даже если волнуетесь, не показывайте просто это, и все получится, лев.
1: Дева.
3: Дева, если почувствуете упадок сил, устройте себе тихий день и не ищите приключения на то самое место. Да. О. Не надо.
1: Весы.
0: Сегодня счастье зависит только от вашего настроения. Будет настроение, будет счастье. Не будет настроения, вот, тогда счастья не будет.
1: Скорпион.
3: Держитесь подальше от энергетических вампиров. И выбирайте спокойные занятия сегодня, скорпионы.
0: А те кровопийцы, вурдалаки, упыри.
1: Стрелец.
0: А сегодня вы, стрелец, справитесь с любой задачей. Так легко, что вам быстро выстроится очередь за помощью. Никому не говорите просто.
1: Козерог.
3: У вас, козероги, отличный день, чтобы показать свои сильные стороны. Только-только без звездной болезни.
0: Так, показываем.
1: Водолей.
0: Избегай публичных споров, водолея. Если спорщиков будет больше, чем союзников, то, значит, они все накинутся на тебя, водолейка.
1: Рыбы.
3: Доверяй своей интуиции, рыбка. Сегодня она точно знает, куда тебя вести.
0: Хорошо. Прекрасно.
1: Гороскоп.
0: А то сам говорит, не знаю.
1: Полную версию слушайте час назад.
0: Ах, не стой, танцуй!

0: я вам предложу ящичек новенького безалкогольного пива Mash Pils Brewers. Что вы мне на это ответите, а?
1: А если еще и два бокала фирменных Mash Pils?
0: Доложим. А если еще и приглашение в мастерскую безалкогольного пива на две персоны подарим? Что тогда вы скажете нам, маншеры? Что вы скажете нам, наши маленькие любители истории? А этот как раз-таки момент прямо сейчас и начинается.
2: Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mash Pils. Совсем другой разговор.
0: Вот так. На этой неделе мы как раз-таки рассказываем друг дружке истории. Истории разные, друзья. Истории, связанные с вами непосредственно или с вашими знакомыми, конечно. Один мой знакомый, знаете, вот это.
1: Знаем,
0: конечно же. Ну и, конечно же, если вдруг что-нибудь такое, где можем предать человека, где личность нужно скрыть, там...
1: Мы скрываем.
0: Там работает программа защиты свидетелей, потому что всякие истории у нас бывают. Всякое. Друзья, сегодняшний день не исключение, и мы сегодняшний день как раз-таки посвятим задаче, которую мы сейчас поставим перед вами. Вспоминаем историю, которая была связана с гостями. Значит, роковые гости.
1: Назовем это так.
0: Как вы ходили, ну или как к вам на вашу же голову пришли гости. Вот 25-45-25-25, а мы лишь напоминаем, что хорошая история — это и есть залог клевого общения и радости. От тихих пауз до громких историй иногда достаточно всего лишь одного разговора, чтобы он так заладился, и чтобы вечер вышел на совершенно другой потрясающий уровень.
1: Вместе с Mash Pils обычный момент превращается в историю, которую хочется помнить.
0: О, ведь содержательные разговоры объединяют, рождают новые идеи, естественно, дружбу и другие хорошие вещи.
1: Mash Pils за настоящие разговоры. Без спешки, со смыслом и содержанием.
0: Ребята, употребление алкоголя вредит здоровью, несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

0: тебе приходили. И то, и другое хорошо. Лайк.
1: Hola a todos. Владимир Вэл.
2: Владимир Вэл.
1: Маэстро и его друзья.
2: И его друзья. На СВХ плюс.
0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļākā svētdiena un veikals Depo, kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
4: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез.

0: Попробуй уже сегодня.
1: Эй, Брален, мне опарваться. Сел чудин.
2: Пьеси стави, без лифта. Каста чури 40 сейчас кастес.
1: Паника? Не.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
4: Что делает Big Bang?
3: Платит своим клиентам.
4: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, Big Bang платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Бабулька анекдотик прислал, звонок в дверь, хозяин открывает, на пороге гости.
3: Думаю, вы хоть предупредили.
2: Да хотелось вас дома застать, в принципе. Не бойтесь, не гости. История коротенькая от Егорки. Пришел в гости с другом когда-то к девчонкам в общагу РТУ. А одна из них рыженькая. И что думаете, уже как 12 лет вместе. И двое детей. Видите, как хорошо, полезно в гости ходить. Так, Маринка Бижина пришла ко мне в гости подруженца со своим 4-летним сыном. Я выдала им выдала огромный персик.
3: И?
2: Короче, что-то ему там не понравилось, он его решил в унитаз смыть, а этот огромный персик аккурат вот прошел тут, ну, как бы через унитаз, а там где-то застрял, короче. Ну а что с ребенком? Ну это ребеночек.
3: Славенько, ну здорово.
2: Костиков, ну персик. 25-45, 25-25, ребятушки. История, как вы пришли в гости...

0: у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: Люда, халло! Чё ты мне дзирдих? Ты зини, кас и бристамакс пар спонтану мату гризуму?
5: Кас?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Jūrmalā lieta. Tri vēčera, katorē nepavtarēsa. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой

0: открываем фестиваль Элвы. До встречи в Юрмале.
1: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
0: На СВХ+.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Итак, гости. История про то, как вы ходили в гости. Или к вам пришли гости, конечно же. Я суммирую вот этот каскад из сообщений, который в основном сводится к тому, как, по большому счету, приходили люди в гости, а потом жить оставались. И потом не выгнать, самое главное, понимаешь?
3: Это же гости.
2: Вот. Значит,
3: неудобно как-то.
2: Рассказ о том, что я вдруг про себя вспомнил вот сейчас. Знаешь как, когда у тебя режим? Представляешь, я полетел отдыхать. Казалось бы, там курортная, у тебя может быть курортный режим, но я все равно просыпался. В 6 часов я точно утра уже глаза открывал. 5:36, обычная схема. К вечеру меня рубит. А мы там немножко расширились по квартирке. Удвоились по площади. И хочется всех приглашать в гости, конечно. И я всех приглашал в гости. И вот мы садились, а это вечерочек уже, а меня уже ко сну начинало клонить всегда.
3: Ты уже такой...
2: И я все время уходил, и мне потом уже жена на третий раз сказала: да ты обалдел вообще, ты всех приглашаешь, потом сам уходишь, а мне все это разгребать. Ребята, последняя возможность закинуть 25-45-25-25 свою историю про гостей. Пока коротенькая.
4: Ко всем наверняка приходили такие гости, которые не уходят, даже когда их попросят.
5: Ребят, классно сидим.
6: Так классно, что я уже лег.
7: Может, в крокодила?
6: Вообще не поняли намек.
8: А может, такси?
7: Да, отличная идея.
5: Мы сами от этой французской комедии балдеем.
9: Ребята, вам случайно завтра вставать не рано?
10: Просто завтра уже.

0: величина вероятность, что такие люди вы.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 9 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Доброе утро. В эти минуты начинается закрытое заседание Кабмина по вопросу о выкупе долей ЛМТ и ТЭТ у шведской телекоммуникационной компании Телия. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посетит с рабочим визитом Резекне. Совет по охране природы совместно с экспертами организует в этом месяце мероприятие по наблюдению за летучими мышами. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В эти минуты начинается закрытое заседание Кабмина по вопросу о выкупе долей ЛМТ и ТЭТ у шведской телекоммуникационной компании Телия. На заседании 30 июня правительство уже рассматривало сообщение о структуре и прогрессе этой сделки. Дискуссия была конструктивной, но, как заявил глава Минэкономики Виктор Валанис, объем информации, с которым необходимо ознакомиться, велик. В связи с этим правительство договорилось организовать дополнительные семинары, чтобы министры могли углубленно ознакомиться с вопросом. Как сообщалось ранее, для заключения сделки о выкупе долей ЛМТ и ТЭТ у Телия привлечена команда финансовых и юридических консультантов, ведущим консультантом которой является американская компания JP Morgan. Ранее предполагалось, что сделка по выкупу долей ЛМТ и ТЭТ может быть заключена уже в июле этого года. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посетит с рабочим визитом Резекне, где встретится с руководством местного самоуправления и представителями особых экономических зон Резекне и Латгалы, а также посетит промышленное предприятие Куб Кофе и творческий центр Восточной Латгалы Зеймулис. Помимо этого, Эдгар Ринкевич примет сегодня участие в церемонии выпуска Государственного пограничного колледжа. Добавим, что Эдгар Ринкевич только что вернулся из Анкары, где проходил саммит НАТО, как и другие лидеры стран Альянса. Президент Латвии получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие вместе с коробкой боеприпасов. Об актуальном. Это официальный подарок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. Пистолеты отличаются лишь тем, что на них выгравировано имя получателя. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию и зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост, сопровождающий фото оружия, опубликовал вчера в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. Администрация президента Турции пока не ответила на запрос информационного агентства ДПА о комментарии по поводу такого подарка. Совет по охране природы совместно с экспертами организует в этом месяце мероприятие по наблюдению за летучими мышами и ночными насекомыми. В субботу, 18 июля, такие мероприятия пройдут в Национальном парке Кемери и заповеднике Крускалне, а 24 июля в Дундаге. Все 16 видов летучих мышей, обитающих в Латвии, находятся под особой защитой. Почти половина из них проживают в вышеназванных местах. Ночь летучих мышей в Национальном парке Кемери проводится уже более 20 лет. Что касается Дундаги, то исследователи летучих мышей называют ее столицей летучих мышей Северного Курзама. Здесь для этого вида животных особенно благоприятные условия. Древний парк с дуплами в лиственных деревьях и пруд. Рижская дума сообщает о том, что с сегодняшнего дня на Веньбасгатве в зоне строительства улицы Янчаксте введены изменения в организации дорожного движения. До 7 августа движение транспорта будет перенаправлено через эстакаду на Веньбасгатве. При этом движение транспорта по Веньбасгатве от Озвалдсема до Силтума будет ограничено. Организация движения в направлении центра города остается без изменений. Компания «Латвия Свалсели» обращает внимание водителей на то, что на 70 участках государственных дорог, включая 7 мостов и путепроводов, продолжаются строительные работы. Наибольшее количество ремонтных работ на 28 участках приходится на дороги местного значения. Что касается главных автомагистралей, то наибольшее ограничение в связи с ремонтом сохраняется на Даугавпилсском шоссе. Все действующие ограничения движения транспорта, связанные с ремонтными работами на дорогах, опубликованы на карте на сайте lvcele.lv. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

0: Владимир Вэлл.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
0: СВК Плюс.
2: Слушайте, Толя, всем тем, кто только что, вот, ребятки, у нас уже пятница вовсю, да, мы здесь уже вовсю травим истории, истории, связанные с гостями. Либо мы в гости.
3: Роковые гости мы это назвали.
2: Роковые гости. Либо вы к ним, либо они к вам, но, тем не менее, истории полным-полно. Я призывал все-таки к сокращенной форме письма.
3: И краткости.
2: Но как только я видел, то есть обычно как, допустим, мы стартуем, значит, надо что-то коротенькое, и быстренько уже пошли ответы. А тут все притихли. Я-то понимаю, что пишут. Они притихли довольно надолго.

0: повторяющиеся истории. Одна лучше другой, поэтому мы, как мы уже говорили, самое лучшее попадает в эфир. Поэтому мы рассказываем. Ну, не за красивое спасибо. У нас есть ящик нового, свежего, безалкогольного Мэшпилс Привайс. У нас есть два бокала брендованные и еще есть два пригласительных билета.
1: В мастерскую безалкогольного пива на две персоны.
0: Это за лучшую историю, ребятушки. Давайте. Значит, пока на этот момент я прямо, ну, я многие еще не прочитал. Многие не прочитал, но из того, что мне понравилось, значит, одна история, тут законспирировано будет, вы сейчас поймете, почему. Имя закрыто. Я могу сказать, Леонардо. История Леонардо. От Леонардо. Красивое имя, да? Леонардо.
1: Лео.
0: Леонард. Он тоже. Лео это что это такое? А Леонардо звучит красиво. И был Леонард тогда в серьезных отношениях. Но, как говорится, гормоны быстрее здравого смысла. Пригласил я домой одну симпатичную девушку на кофеек.
1: Ну да.
0: И все шло прекрасно. Атмосфера располагала. И тут, в самой нелепой комедии, в квартиру вваливаются друзья, которые должны были ехать на тусе. Заехать решили, вот, но среди этих друзей моя девушка, та самая, с которой типа вроде как бы отношения.
1: Ой-ой-ой.
0: Да-да-да. Они заранее договорились зайти перед тем, как ехать тусить. К счастью, в родительской квартире, свободной, родители на даче, правильно?
1: Правильно.
0: Значит, четырехкомнатная квартира. План спасения родился быстрее, чем успело остановиться мое сердце. Вот, гостю оперативно пришлось прятать в одной из комнат. И все прошло удачно, товарищи.
1: Все получилось.
0: Вот так добро побеждает зло.
1: Вот.
0: Но пока я могу сказать так. Вот есть одна история восхитительная, связанная с гостями, которую прислал Артемка пальчики-сосиски.
1: Слушаем.
0: Значит, подглядели мы где-то хохму для похода в гости. Внимание! Мы заказали в Китае пачку из 100 штук маленьких желтеньких уточек для ванны, знаете?
1: Знаем.
0: Ну, за 8 купили 100 штук прямо сразу. Значит,
1: оптом.
0: И каждый раз, когда мы шли к определенным людям в гости, мы подкладывали десяток рассового, пряча в совершенно странных местах, оставляли потайных уточек.
1: Так.
0: В очередной раз мы приходим к ним, а нам говорят, что у них аномалия в квартире. И начинают жаловаться, что непонятно откуда у них утки родятся повсеместно. Говорят, нашли уже 20 штук. А мы-то знаем. У нас-то их еще 80. Ну, конечно, потом нас вычислили, но было весело. Всех уток они так еще до сих пор и не нашли. А теперь у нас в квартире появляются маленькие неоновые утки. В качестве мести, конечно. Но ничего, мы для них уже мини-фламинго заказали.
1: Гений!
2: Владимир Ван и его друзья.
0: Слушай, это офигенная история. И ради только нее уже был резон давать эту тему. Это классная идея. Потихонечку сводить с ума своих

Жила с родителями, мой будущий муж долго ходил ко мне в гости, ну, как результат, сами понимаете, чем чревато, да, появился наш первый сын, потом второй, и всю жизнь мне мама комментировала, оккупировал, еще и размножил.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām zemeņu dzeramais jogurts Actimel 1 kg 400 grami iepakojumā. 4,99 €. Ar mans Rimi karti. Pērkot divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1,89 €. Zefīrs skrīveru saldumi. Divi veidi. 800 grami. 3,99 €. Rimi.
1: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
5: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и Хесбургер майонез с паприкой.
6: Teika Plaza aicina uz nakts pārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.

0: Эх, эти уж гости, гостюшечки. Разное происходит. Никогда не забуду свой визит в город, впервые в город Даугавпилс. По случаю, меня просто на лето куда-то надо было отдать. И Вася договорился со знакомым в спортивный лагерь по современному пятиборью. Не нашел ничего лучшего, чем пристроить человека, который не занимался современными пятиборью. Сразу в спортивный лагерь.
1: Зато ребенок занят будет.
0: И, значит, и приехали к друзьям, а у них скейтборд. Вы не представляете, что испытывал я. Примерно то же, что и испытывал Лешка. Привет. Значит, внимание, в детстве поехали к маминой подруге, а у нее гостила внучка. И у нее были ролики. Ролики. А я никогда на них не стоял. Более того, я вообще ролики в руках не держал. Размер подошел, она постарше была. Ну, вот и, ну и естественно, вот это вот ощущение абсолютного счастья. Ну, естественно, только отпустил руки, сразу обрел свободное падение. Ну, естественно,
1: ну, не без этого.
0: Но, тем не менее, было счастье. Вот.
1: Самое главное.
0: В гости. Хорошо в гости ходить. А вот бывает и нехорошо, когда гости приходят. Одна из наших, привет, как-то в гости забежал друг мужа. А у него с ногами проблемы, блин. Не в смысле, что болят, а в смысле, что смаржики, блин. Понимаешь, ужасный запах обуви, просто ужасный. Кот мой котяра, долго не думая, ему туда надудонил. Вот, с тех пор больше не приходит. Вот, отвазил, хорошо. Однажды, значит, был день рождения в пятницу. Рано утром, уходя из дома, сказал жене, что праздновать мы не будем сегодня. У меня ни сил, ни настроения, вообще не хочется. День будет напряженный, вернусь поздно вечером, не надо ничего вообще. Вернулся домой поздно, разулся, помыл руки. Руки, а там сюрприз, понимаешь, золотая она у меня, понимаете, там праздничный стол, друзья, все вот это, золотая.
1: Какая прелесть.
0: Слушайте, как же часто это все-таки бывает, не хочу вообще праздника, не хочу вообще ничего по причине того, что просто эмоционально, просто не хочу заниматься организацией. Это читай, не хочу заниматься организацией, а так прям,
1: прям классно.
2: Слышишь, комара?
3: Нет.
2: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
3: Лето на плюсе.
0: Тихо.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Третья улица Строителя, дом 18, или как там было? Пятая улица Строителя. Значит, рассказывает паблик, в определенный момент стали счастливее, когда, знаете, как это, купили новую квартиру.
3: Это счастье.
2: Новостройка.
3: Это праздник.
2: Все, конечно, ждали все, там все, да, там вот эта суета, как оформить, там что поставить. Он, ой, короче, купили квартиру в новостройке. В квартирах, ну, ремонт плюс-минус одинаковый. Позвали друзей в гости, встретили их, как водится, внизу.
3: Вот, ну, потому что надо встретить. Показать,
2: конечно. Значит, заходим, друзья уже разуваются, восхищаются квартирой. Там, ну, надо же восхищаться, ты когда приезжаешь.
3: Обязательно.
2: Обязательно. И тут из комнаты выходят совершенно незнакомые люди. Оказалось, мы зашли в квартиру этажом ниже. Точно такую же квартиру соседей. Извинялись долго, но знакомство с соседями получилось незабываемое.
3: Им понравилось.
2: Слушай, ну класс, класс, класс. Я еще помню, в бытность там в прошлом доме жили, там, ну, много, несколько этажей, не дошел до своего этажа, дверь, хопа, выносил мусор, не дошел до своего, зашел к соседям снизу.
3: Ой.
2: И, блин, и так, знаешь, не очень удобно, потому что соседка снизу, ну, не то, что там прям голая, нет, конечно, ну, в таком, ну, типа...
3: Не готова к встрече.
2: В пеньюаре, да, в каком-то... Ну, я закрыл глаза, знаете, извините. Ну, вот, это такие вот моменты, когда перепутали квартиры, это тоже здорово. Паша, берем, хорошая история. Так, что у нас? Что у нас на данный момент? Впереди у нас новости технологий, а мы быстренько давайте о погодке прочитаем. Ожидаем переменность в облачности, ребята. Да и сейчас уже все понятно становится. С середины дня местами, в основном в южных районах нашей страны, ожидаем дожди, возможно, грозы, слабый ветер переменных направлений. В Венспилсе Лепое сегодня максимально днем 21. В Даугавпилсе Резекне такая же температура, в принципе, 20-21. Столица облачно, прояснение. После обеда кратковременные дожди. Максимальная температура 21-23 градуса.
3: Пойдет.
2: У кого-то там отопление еще не выключили, да.
0: Новости современных технологий.
4: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
5: В ходе работ по восстановлению пострадавших от кибератаки информационно-технологических систем акционерного общества «Латвия Свалсмежа» частично восстановлена работа мобильного приложения LVM Geo. В настоящее время в нем доступны фоновые карты OpenStreetMap и Яниасета. Используя эти карты, пользователи могут отмечать точки, изменять расстояние и площади и сохранять полученные данные в разделе «Добавленные данные». Сегодня в Риге на улице Лусовсалы состоится пресс-конференция, посвященная открытию латвийского этапа чемпионата мира по эко-ралли ФИА. Он продлится до воскресенья 12 июля. Участникам ралли предстоит преодолеть в общей сложности 260 километров спортивной дистанции на электромобилях, как на трассе Бикерники, так и по дорогам Угрского, Ропорского и Кековского краев. Календарь сезона Кубка ФИА эко-ралли 2026 включает в себя в общей сложности 12 этапов. Этапы уже прошли в Испании, Португалии, Чехии, Словении и Литве, после чего в рамках Кубка мира состоится дебют Латвии. Далее запланированы еще 6 соревнований. Поясним, в 2006 году под эгидой ФИА было создано соревнование, в котором экипажи соревнуются на автомобилях, использующих альтернативные источники энергии. С 2022 года оно называется Кубком мира ФИА по эко-ралли. Это ралли на регулярность, в котором участникам разрешено использовать технически немодифицированные электромобили, те же самые, на которых они ездят в повседневном дорожном движении. Технологические компании, такие как Meta, Microsoft, Google и другие, вскоре могут получить право сканировать личную переписку в чатах для выявления доказательств сексуального насилия над детьми. В четверг, 9 июля, Европарламент, одобрив предложение Совета государств-членов, проголосовал за временное исключение из правил защиты данных ЕС, но потребовал при этом внести ряд правок в исходный проект. Планируется, что временный режим будет действовать до апреля 2028 года. Перед вступлением правил в силу свою позицию должны озвучить Еврокомиссия, окончательное решение принять Совет ЕС. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были новости современных технологий.
4: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
6: Хотите упростить себе жизнь? В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv. СВХ+.

0: дорогие друзья, большое спасибо. Горшочек не вари. Историй больше не надо.
1: Истории уже много.
0: И уже достаточно. Вот, и я сейчас еще несколько прочитаю.
2: Плюс. Владимир Вэлл.
0: Чтобы сэкономить время, давайте я все-таки прочитаю вот такую одну. Она такая тоже поучительная. Значит, пригнал машину знакомому из Германии. Надо было бы, ну, просто передать ее из рук в руки. То есть я был в Германии, мне попросили, как раз ты едешь в Ригу, давай, может быть, перегонишь машину заодно в Ригу.
1: А она не против.
0: А что, нет, а еще и, может, денежки это заработать. В общем, короче, оказывается, у чувака день рождения. И меня пригласили за стол. Ну, естественно. Во-первых, спаситель, во-вторых, как бы мы приятели и так далее. Ну, естественно, мы посидели немножко.
3: Посидели
0: да. Немножко.
1: Чуть-чуть.
0: Ну, все, так чуть-чуть посидели, я уехал домой. Отлежался пару денечков, вот, и собираюсь в командировку. Одеваться, обуваться. Стоят не мои, мужские. Внимание, пишет. Я с претензией к жене. Что за фигня? Чей туфля? Моя в слезы. Ничего не было. В общем, когда я не нашел свои, я понял, что 3 дня назад я ушел в чужих. И что самое интересное, что за эти дни человек, который ушел в моих, так и не сообщил хозяину квартиры. Как бы можно было бы скандала избежать. А через месяц по приезду в Риге мы уже поменялись обратно. Вот такая вот история, как бы в гости сходил. Ну, слушай, ну, я эту историю назову истеричка. Слушай, ну, ты реально думаешь, хорошо, давай возьмем этот фильм, да, мелодраму, как к твоей жене, пока ты гоняешь машины из Германии и там прибухиваешь в гостях, приходит какой-то негодяй.
1: В ботинках.
0: И уходит без ботинок.
1: Вот.
0: Ну, слушай, ну, какие?
1: Право.
0: Истеричка. Значит, ну, и выставляем ее на кон, да? Значит, давай, хотя нет, давай сейчас, чтобы все 3 покажем сейчас. Запомните пока истеричку.
2: СВХ+.

0: что, я готов. А вы готовы?
1: Мы готовы.
0: Загибайте пальцы и запоминайте. Значит, так. Да. Сегодня три истории выдвигаем на голосование. Вот определите, какая сегодня под настроение вам пятничное больше нравится.
1: Проголосуйте.
0: Значит, первая история называется «Соседи в моей квартире». Значит, новые квартиры, да, то есть купили новую квартиру в новом доме, знаешь, когда у тебя с полной отделкой, когда у тебя есть и кухня, все, ну, пакет сразу покупаешь, все, и соответственно.
1: Все
0: и соответственно, да.
1: Ну, значит, комплект.
0: Пошли встречать гостей, гостей, естественно, сразу позвали, пошли встречать всей семьей их вниз, на первом этаже, чтобы показать, какой у нас лифт, вот здесь у нас вот это, и, значит, пошли туда, значит, показывают дом, заходят в квартиру, а из комнаты выходят какие-то странные люди чужие. Оказалось, они зашли не в ту квартиру.
1: Этаж перепутали.
0: Этаж перепутан, и, соответственно, те недоумевают. Мы недоумеваем. Но так зато познакомились с соседями.
1: Вот.
0: Итак, соседи в моей квартире. Такая история.
1: Циферка один.
0: Истеричка. Да, но это история соседей в моей квартире. Так, истеричка история. Это как наш визави сделал доброе дело для приятелей. Привез машину из Германии, а те говорят, у вас день рождения, садись за стол. И, короче, и так навеселился, что приехал в чужих ботинках. Потом, ну, значит, пока в себя пришел, там пару деньков, собирается в командировку, а видит мужские ботинки не егоные.
1: Чужие.
0: И сразу к жене. Любовник.
2: Она не я, нихт, Альфред.
3: Не виноват.
2: Вас и слез, Альфред.
0: Короче, а потом оказалось, что это он в чужих ушел. И тот в его ушел. И так и не объявился тоже. Но тоже воскресал.
1: Случился обмен.
0: Но тоже не воскресал долго. И тоже обувь не нужна такая была. Вот как раз таки. В общем, короче, в конечном итоге все разрешилось. И обменялись они.
1: Молодцы.
0: Стали братиками. История истеричка. И третья история. Это циферка 2 для голосования. А третья история. Мы сегодня выдвигаем все-таки эту гениальную идею, которую на вооружение взял Артемка. Значит, подглядели хохму они для похода в гости. Незаметно располагать в квартире маленькие фигурки. Ну, чего-то. Ну, уточек, например.
1: Резиновых.
0: Резиновых уточек. Заказали 100 штук, и каждый раз, когда приходили, подкладывали десяток другой. Ныкали. То есть, не так, чтобы это нужно было, это еще
1: прятали.
0: Найти нужно. Значит, месяца через два в очередной раз пришли в гости, а нам говорят, что у них пара нормальная в квартире. Утки правильно платят за... Кто-то уток нарожал у меня. В общем, короче, нас, конечно, потом вычислили, но было весело. Всех уток они пока так и не нашли. Мы-то знаем количество точное. Вот. Но, а теперь у нас в квартире начали появляться, внимание, маленькие неоновые утки. Другие.
1: Прогресс.
0: Да, в качестве мести. Но ничего, мы для них уже заказали фламинги мини.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Nu i kak? Pāro dņēji? Iedom gatov?
2: Nu kak? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
3: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
4: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках. «Апотека».
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
8: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Ежеутреннее обновление бодрых клеток.

0: Я вас немножечко припозылую. Наши дорогие третейские судьи, спасибо большое. Со стороны всегда виднее. Мы очень счастливы. Мы очень счастливы. Молодцы. Спасибо большое вам за голосование. Ну, сразу
1: что там?
0: Ну, сегодня основное сражение происходило за две версии. За вторую и за третью. Соседи в моей квартире, ну, сегодня как-то, ну, тут... Ну, если объективно сравнивать, я бы сам, если две надо было бы выбрать, я бы, ну, либо вторая, либо третья, да, голосовал бы сам. Но в результате, давайте так, посмотрим, что у нас в конечном итоге получилось.
2: На СВХ+. Владимир
0: В. Приходилось считать по причине, так вот, навскидку, но не скажешь, кто победил. За истеричку сегодня 26 наших гостей проголосовал, наших судей. Вот, значит, за посадную утку 37, ребятушки. Посадная утка!
1: Утка выиграла!
0: Утка выиграла! Ну, доброе хулиганство. Я могу сказать так, это действительно, это мой любимый вид развлечений. Доброе хулиганство. Хулиганства так нет. А вот что-то такое доброе, что человеку миленько становится. И я сразу же обратил на эту историю внимание и для себя. Я сейчас уже буду думать нечто такое. Значит, выберу себе жертву. Мы с Лариской выберем жертву. Кого мы захотим свести с ума?
1: Вот, не пускайте, не знаю, его в гости.
0: Не знаю про утку. Утка довольно-таки, она такая довольно массивная, по большому счету.
1: Что-то маленькое, да, хоть.
0: Чуть-чуть поменьше надо. Изначально я придумал, что надо вот эти скрепки. Но не такие скрепки, вот как стандартные скрепки, вот 2 сантиметра они там.
1: Обычные.
0: А такие побольше. А есть большие канцелярские скрепки для более серьезных этих самых. Вот видишь, о, даже не знаешь. Ну, потому что есть большие. Для большого количества документов нужны что-то пожёстче. Они сантиметров 4, сантиметров 5. Вот купить пачечку таких и расслабить. Потом я подумал, ну что-то такая деталька там в пылесосе может застревать. Ну, смотри, опять же, где ныкать, где прятать. Вот. Но, тем не менее, я вот подумал, что все-таки, возможно, я пересмотрю. Ну, не знаю, скрепка это такая.
1: В любом случае, тебя больше ни один человек не пригласит в гости. Ни один.
0: Маленький, какие-то маленькие гномики, например, да? То есть, наверняка у китайцев есть всякие разные, да? Вот. И что-нибудь такое.
1: Это китайцы, у них есть все.
0: Ну, и нужно что-то такое, смотри, я понял, это должно быть недорогое, сам понимаешь, да? Mm-hmm. Что-то не очень приметное, да?
1: Так.
0: Утки это максимально, вот то есть размер утки, это оранжевый, это максимально. Значит, что-то неприметное, должно быть что-то необычное. Ну, например, вот если, допустим, мне подсовывать и подкладывать везде резинки для волос, я с тремя женщинами живу, да? Если подсовывать резинки для волос, я даже не обращу на это внимания, они и так везде.
1: Не заметишь даже.
0: А может, кто-то подсовывает, и, короче, меняй, короче, я не... Вот. И волосы тоже не надо больше, хватит.
1: Достаточно.
0: И так много. Нужно что-то такое нетривиальное, чтобы сразу было видно. Вот большая скрепка как раз таки, в эту когорту хорошо залезает. Ну, ладно, в общем, так или иначе. Артемка, тебе огромное спасибо за гениальную идею. И я, как я уже сказал, то только ради вот этой идеи, только ради этой истории уже следовало, конечно же, начинать эту тему сегодня давать. Спасибо тебе большое. Очень многие тебя благодарят за то, что...
3: Спасибо за идею. Сейчас будем наматывать разум и сознание.
1: Это все на твоей вине.
0: Психопаты! Вперед! Ну что?
1: Что ты получаешь?
0: Значит, внимание, дорогой Артемка, сегодня за шикарнейшую историю и победу ты получаешь у нас ящик
1: нового
0: безалкогольного Mashpils Brewis.
1: Два бокала Mashpils фирменных, красивых.
0: И, конечно же, два пригласительных билета посмотреть
1: в мастерскую безалкогольного пива.
0: Ах, какая красота!
2: Молодец! Бодрые. Владимир Вэл и его друзья.

0: плюс. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер один весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bank?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bank платит своим клиентам?
2: Да, Big Bank платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
6: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук. Неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. С середины дня местами в основном на юге страны прогнозируют дожди, возможны грозы. Дует слабый ветер в переменных направлениях. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов. Вентспилс и Лепая сегодня днем максимум 21 градус. Такая же температура ожидается в Даугавпилсе и Резекне. В столице облачная с прояснениями погода. После обеда кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха 21-23 градуса.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 10 часов с новостями в студии Елена Провоторова. В клинической университетской больнице Страда неуспешно проведена юбилейная 50-я операция по пересадке сердца. Вчера при пожаре в Энспилсе пострадал один человек, он передан на попечение медиков. В 134 ДТП, произошедших на латвийских дорогах, за минувшие сутки пострадали 13 человек, один погиб. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В клинической университетской больнице Страдания успешно проведена юбилейная 50-я операция по пересадке сердца. Пациент должен быть выписан из больницы на этой неделе. Трансплантация сердца проводится в Латвии с 2002 года, когда первая такая операция в стране была выполнена под руководством профессора Романа Ласеса. Трансплантация сердца – это чрезвычайно сложный метод лечения пациентов с крайне тяжелой сердечной недостаточностью, для которых другие варианты лечения уже неэффективны. Пересадка сердца и реабилитация после нее в Латвии полностью финансируется государством. В настоящее время в нашей стране проживают 27 пациентов, у которых пересажено сердце. Наблюдение за ними осуществляется в больнице Страдания в детской клинической университетской больнице. Вчера при пожаре в Энспилсе пострадал один человек, он передан на попечение медиков. К тушению пожара в одноэтажном жилом доме на улице Знотыни пожарные приступили 21:45. На месте происшествия горело имущество на площади 3 квадратных метра. 22:11 работы по тушению этого пожара уже были завершены. А вот в Айвеской волости Цесийского края вчера около 7 часов утра загорелось двухэтажное здание с мансардой площадью 1280 квадратных метров. До прибытия ГПСС из здания эвакуировали 7 человек. На месте работали спасатели из Цесиса, Смилтона, Сигулда и Валмера. Работа пожарных на месте происшествия завершилась лишь в 14:03. В целом ГПСС за последние сутки получило 69 вызовов. 9 на тушение пожаров, 44 на другие спасательные операции. 16 вызовов оказались ложными. 134 ДТП, произошедших за минувшие сутки на латвийских дорогах, пострадали 13 человек, один погиб. Трагическая авария произошла в Кековском крае, где около полудня на дороге Рижская ГЭС Пулкарная столкнулись автомашины Toyota и Volkswagen. Водитель Volkswagen в результате этого ДТП погиб. Среди пострадавших вчера были 3 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. За различные нарушения правил дорожного движения составлено 450 протоколов, в том числе 189 за превышение скорости и 4 за агрессивное вождение. За вождение в состоянии алкогольного опьянения начато 2 уголовных дела и 1 за управление транспортным средством под воздействием наркотиков. Компания Passenger Wilson, работающая под брендом Vivia, увеличит количество вагонов, а также организует несколько дополнительных поездов в Цесис во время разговорного фестиваля «Лампа». Так, сегодня состав поезда, который отправился из Риги в Валгу в 9:30, увеличен до 6 вагонов. Дополнительные рейсы из Цесиса в Ригу сегодня отправятся в 23:30. Завтра, в субботу, будут организованы 2 дополнительных рейса. 8:58 из Риги в Цесис, а из Цесиса в Ригу в 23:55. Железнодорожный вокзал в Цесисе расположен примерно в 15 минутах ходьбы от места проведения мероприятия Цесисского замкового парка. Главная тема фестиваля «Лампа» в этом году – о чем не следует говорить. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ. We'll be right back.

0: И это пятница, наша пятница на лайте.
1: Да. Плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Так, ну что, хорошие новости. Артемка, значит, поздравляем тебя с победой. Наш офис-менеджер вышлет тебе всю информацию по получению твоего подарка. Заслуженного.
1: Обязательно.
0: Да-да-да. А Артемка со своей стороны прислал фотографии этих уточек. Оказывается, хитрые китайцы, значит, придумали, ну, есть же стандартный размер этой желтой уточки.
1: Обычная,
0: для ванны.
1: Стандартная.
0: Стандартная утка.
1: Утка.
0: Да, тут в Амстердаме, да, музей этих уток. Да, во многих городах Европы есть продажи, целые магазины посвящены этой утке. Разные цвета, разные чепчики и так далее. Но дело все в том, что китайцы взяли и сделали таких миниатюрных на ладошке, чтобы было понятнее. Для, может спокойно, не соприкасаясь друг к другу, штук 20 поселиться. Понимаешь, вот такие утки можно закупить и, соответственно, таких уточек подкладывать. Там не перепутаешь.
1: Сложно заметить.
0: Спасибо большое. Классно. Найду. Идея очень хорошая. Кстати, фламинго тоже он прислал, который... Тоже
1: маленькая.
0: Которые друзья. Все то же самое, да. Миниатюрная. Спасибо за это большое. Так, ну, и многие говорят, слушайте, но одними байками сыт не будешь, соответственно. И мы говорим абсолютно верно, дамы и господа. Для этого как раз-таки мы и подсуетили сегодня еще одну 50-евровую подарочную карту от Хесбургер.
1: Хесбургер.
0: Готовим код доступа. Готовим.
3: Его зеленые глаза так меня манят, как будто...
4: СВХ плюс.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: В Гентару Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
3: Акционерное общество «Латвийс кредитнемай полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. В Центральной лаборатории до конца июля комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
6: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
7: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīso Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
8: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
9: Кто там жалуется? Кто там жалуется? Ребята, все равно лучше, чем в конце ноября.
10: Все равно лучше. Лето.
9: Доставайте свои гаджеты на лапу.

0: код доступа.
1: Ну лето. Ну когда еще, как не летом? Конечно, мы мороженое едим и зимой, и летом, и осенью, и весной мы едим
2: мороженое. Летом особое удовольствие.
1: Но летом, конечно же, это особое удовольствие. И вот тут как раз-таки напоминаем, одно мороженое всегда хочется заменить на какое-нибудь другое. Вернее так, не на другое, а на следующее. И здесь, конечно же, напоминаем, что мороженое Хесбургер – это настоящее удовольствие лета.
2: Да, побалуй себя десертами, с фисташковым кремом, шоколадными конфетами.
1: Клубничным соусом, карамельным, с попкорном и, значит, разнообразными топпингами. Вообще, на выбор. И выбери классическое ванильное мороженое вполне себе. Да?
2: Освежи свой день и насладись сладким моментом вместе с Хесбургер.
1: Так, друзья, подарочная карта от Хесбургера уже заготовлена для того, чтобы насладаться. Это же можно мечту своего детства. Тогда диатезного. Осуществить на 50 евро подарочную карту.
2: Да сколько мороженого можно купить?
1: Можно есть и есть.
3: Есть. Готовьте мобильные телефоны. Люди Бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса. Комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
4: Первая цифра.
2: Начнем с футбола.
1: Да ты что?
2: 1878 год. В Англии впервые футбольный арбитр во время матча использовал, внимание, свисток.
1: Потому что переорать уже было невозможно.
2: Mm-hmm. До этого они орали.
1: Хорошо, до этого орали, потом хватит орать. Вот тебе свисток, судья. Внимание, футбольный вопрос. Ну и давайте, внимательнее. Как называется пауза посреди футбольного тайма? Как нововведение этого чемпионата мира по футболу?
2: Перерыв на гидрацию.
1: Единица.
2: Трехминутка видеоповтора.
1: Это двойка.
2: Судейская пауза.
1: Это тройка.
4: Вторая цифра.
2: В этот день отмечается день полета на зонтике.
1: Праздник такой, день полета на зонтике. Так, внимание, вопрос. А кто в мировой литературе первым показал, что это возможно?
2: Гаечка.
1: Единица.
2: Фрекенбок.
1: Двойка.
2: Мэри Поппинс.
1: Тройка.
4: Третья цифра.
2: В этот день, 10 июля, мы отмечаем 170 лет со дня рождения Николы Тесла.
1: Да сегодня отмечаем как раз-таки, ребятушки. Значит, Тесла когда-то создал одно из сотен устройств, да? Это такое, которое производит электрический ток высокой частоты и создает в воздухе эффектные светящиеся разряды. А как называется это знаменитое изобретение, ребята?
2: Барабан Теслы.
1: Единица.
2: Катушка Теслы.
1: Двойка.
2: Искромет Теслы.
1: Тройка.
4: Последняя цифра.
2: Местное событие произошло в 1901 году в Риге. В районе современного воздушного моста состоялась презентация первого электрического трамвая.
1: Ребят показали впервые трамвайчик. Ой, за это...
2: И пошло-поехало.
1: Огромное спасибо. Один из самых приятных звуков – это, конечно, трамвайный Слушайте, давайте так, дорогие рижане, ну, вам, конечно, это приоритет, вот, потому что, ну, как бы, откуда знает житель, допустим, там, Даугавпилса, Лепой, Венспилса, какого из трех номеров трамвая вообще на данный момент нет в Риге, ребят? Вот, есть маршруты. Номер один, это единица.
2: Это единица. Трамвай номер три.
1: Это двойка.
2: Трамвай номер пять.
1: Это тройка. Ну, тут маршрут все-таки, не трамвай.
3: Ссылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
5: Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой.
3: Радио СВХ+.
5: Но мелькают дни, они как взлетные огни.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Правильные ответы на код доступа.
3: Пора вызывать.
2: Надо. Надо. Ну, как называется пауза посреди прям футбольного тайма? Вот нововведение этого чемпионата мира по футболу. Называется она перерыв на гидрацию. То есть...
3: На попить.
2: На попить, конечно же, конечно же. Кто в мировой литературе показал, что возможны полеты на зонтике? Понимаете?
3: Кто? Конечно, Мэри Поппинс.
2: Это была Мэри Поппинс. Первая.
3: У Фрекен Бобба не получилось.
2: Получилось, но один раз.
3: Вот.
2: Ну, это как бы спуститься, а тут она вообще прилетает. Никола Тесла когда-то давным-давно создал, помимо всего, всех прочих устройств, такое устройство, которое производит электрический ток очень высокой частоты и создает в воздухе эффектные светящиеся разряды, получившие название «катушка Теслы».
3: Конечно.
2: Ну и последний вопрос, трамвайный вопрос. Ребятушки, всем владельцам трамвая отдельная наша, а также адептов, тех, кто использует, там эти, проездной билет, все, там, трамвайчики любят поехать, зато без пробочек, а?
3: Ага. Вот удобно. Ага.
2: Такого номера маршрута на данный момент в Риге не существует. Нету.
3: Третьего маршрута нету.
2: Третьего нету. Единичка есть, пятый есть. Это два, ну, самых, наверное, знаменитых маршрута.
3: Да, самый популярный.
2: Один идет в одну сторону, другой в другую, перекрывает фактически весь город. Трамвай первый и пятый. А вот троечки, ну, не существует. Пока. Всякое может быть. Друзья, код доступа.
3: 1-3-2-2.
2: Отлично!
0: Летняя окрошка хитов. Лето на плюсе.
2: Жуть какая. Придумал окрошка енот.
3: Господи.
4: Друга?
3: Уже это был

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Слушай, тут Дирик изначально так заинтриговал, вброс сделал такой. Слушай, заметили же, говорит, что игроки, например, на чемпионате мира по футболу не так потеют, как, например, в каком-нибудь там 94-м году. И воды пьют в разы меньше. И потом добавил такой, фарма. Я такой, блин, нифига себе. Я говорю, а пруф есть какой-то? Он говорит, ну нет, по большому счету, это мое личное наблюдение. Но просто сегодня футболисты редко пьют вообще воду. Они используют всякие изотоники с электролитами, там напитки с натрием, калием, ну,
3: прочую химию.
2: Ну нет, это микроэлементы, которые у тебя с потом вместе выходят, и тебе их восстанавливать надо, иначе без этого просто силы закончатся. Индивидуальные смеси под каждого игрока пилятся, там вот все вот это вот. Ну, и как бы понятно.
3: Ням-ням.
2: Что ты говорил про форму? Что она какая-то новая на этом чемпионате мира?
3: Да, у некоторых команд новая форма.
2: Облегченная какая-то?
3: Очень сильно облегченная, и если, например, соперник тебя хватает, она сразу рвет.
2: О, да ты что?
3: Да.
2: Сразу доказательство, что тебя рванули.
3: Правильно?
2: Да. Да, хорошо. Изобретение, друзья. Сегодня один из самых гениальных изобретателей планеты родился на все времена, Никола Тесла. Серб такой, ну, как бы потом в Америке жил, соответственно, физик, изобретатель в области электро- и радиотехники. Значит, основная фишка, то, что, ну, он мечтал о том, чтобы сделать электричество беспроводным, да, и доступным любому и каждому без бесплатно. Скорее всего, это его в конечном итоге и погубило. Да, потому что сразу же нашлись
3: добрый
2: люди.
3: Он был.
2: Потому что сразу же нашлись люди, которым это... Тут на что счетчик навесить нельзя, все, значит, это нам не годится, потому что вы должны платить. Вот.
3: Жаль этого добряка.
2: Да, родился, кстати, родился он ночью, вот, и тогда была сильная гроза, и повитуха сказала, там гром, молния, и повитуха сказала, дитя тьмы. А матерь сказала, нет, будет дитя света. В принципе, мать была права. То есть, ну,
3: она ближе к правде.
2: Ну, конечно. Как там было? Фигня, сказала акушерка. Фигня, добавил главврач. А мать меня к себе прижала, сказала, Вовой назову. Вот такая вот тема. У Тесла, значит, подозрительная фотографическая память была. Откуда? Как будто космонавтская. Короче, рассказываю. Чувак мог реально запомнить целые тексты гигантские, картинки мог запоминать, потом воссоздавать их просто. Фотографическая память. Поэтому, значит, скорее всего, поэтому не делал никогда никакие чертежи. В голове тоже мог все представить. И, внимание, значит, запускает проект в голове, дорабатывает ошибки и потом отдает мастерам на сборку уже готовый прибор, который он в башке отчертил, понимаете?
3: Ну вот. Все времени мы. Да. Что было час назад?
2: Что было 5 минут назад, вот. Не помню. Тесла приезжает в США, устраивается на работу к Томасу Эдисону. Ну, чувак.
3: Тому самому.
2: Да, тот самый Томас Эдисон, который изобретатель постоянного тока, вот, и повсеместно

0: Говорит, ну, Тесла, вы еще просто не понимаете нашего американского юмора. Я же пошутил. Тот, конечно, сразу уволился и начал работать самостоятельно. Там тяжелая жизнь, на самом деле, бабла все время не хватало. Но были люди, которые, естественно, могли, ну, помогать и помогали, соответственно. То есть какие-то долгие годы официально изобретателем, кстати, радио считался Маркони. Ну, мировой признанный. Маркони изобрел радио, все... Значит, получил за это, кстати, Нобелевскую премию.
1: Так, оказывается.
0: Значит, Маркони использовал в своих аппаратах фундаментальные патенты Николы Теслы. И, кстати, Никола знал об этом и относился к этому философски. Говорит, Маркони славный парень, пусть продолжает. Использует 17 моих патентов в одном своем этом приборе, не проблема. Ну, то есть, его это меньше всего заботило. В 43-м году, кстати, спустя несколько месяцев после смерти Теслы, Верховный суд США официально пересмотрел дело и признал неоспоримый приоритет Теслы в изобретении радио. Это тоже факт. Ну так, на всякий случай. Значит, во второй половине жизни у Теслы развилось тяжелое обсессивно-компульсивное расстройство. Знаете, что это такое?
1: Что это?
0: Ну, у всех по-разному, конечно. Внимание. Панически боялся бактерий. Постоянно мыл руки, да, требовал в ресторанах до 18 стерильных салфеток, чтобы протирать столовые приборы, и никогда не прикасался к людям, например, первым. Кроме того, был, ну, если так уже говорить, да, был... первым человеком, про которого я знаю, что он был одержим каким-то числом прямо.
1: Да.
0: У него цифра 3. Вот число 3, вернее, не цифра, а число 3, всегда обходил здание трижды, прежде чем войти в него.
1: Интересно.
0: Как это мешает жить, представляешь? Селился в отелях только в номерах, чьи числа делились на 3. И требовал, чтобы количество полотенец в его комнате было строго кратно 3. И, ну, вот такое.
1: Ну, ему такое можно простить.
0: А теперь, внимание, я просто специально поменял, ну, как бы, ну, повествование. Смотрите, Тесла утверждал, что его организму практически не нужен долгий отдых. Он практиковал так называемый ультрадифазный сон. Ультрадифазный сон.
1: Что это такое?
0: Значит, тратя на него не более 2 часов в сутки. Вот. Разбитых на небольшие промежутки в 15-20 минут.
1: Ну, Господи.
0: Короче, мне так кажется, что все-таки вот именно такие эксперименты над собой, вот, они приводят к тому, что ты потом начинаешь здание 3 раза обходить, прежде чем в дверь войти. Вот, но тем не менее. Ну вот, что еще? Из такого? А, ну вот, смотрите. На выставке Madison Square Garden Тесла продемонстрировал публике шокирующие изобретения, которые люди приняли за черную магию. Внимание! В 1898 году в большом закрытом бассейне плавала небольшая железная лодочка, а Тесла, стоя на расстоянии, причем там, ну, метров 10-15, заставлял ее плыть вперед, поворачивать, зажигать огни с помощью небольшого прибора. Вот. Это был первый в мире радиоуправляемый робот и первый пульт дистанционного управления. Ребята, в 1898 году. Ну, конечно, зрители были уверены, что Тесла управляет лодкой силой мысли. Или внутри прячется дрессировка.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: если бы выбирать из 47 правильно ответивших, вы бы какую позицию бы выбрали?
1: 22-й.
0: 22-й. Так, теперь вопрос. Сверху или снизу?
1: Сверху.
0: Так, и с СМС или с WhatsApp?
1: От WhatsApp.
0: От WhatsApp. 22-й?
1: 22-й.
0: 22-й от WhatsApp. Внимание, сейчас и сверху, да?
1: Да.
0: Все, я сейчас вот поставлю. Да, так. Надо перемотать.
1: Готов?
0: Так. Итак, внимание. Сейчас, секундочку. Так. И погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. СМС.
1: СМС.
0: 1, 3, 2, 2. Телефончик ваш заканчивается на 4, 7, 1. Дружочек.
1: Неизвестный абонент.
0: Имя пока неизвестно. Вы уже можете написать свое имечко, потому что мы...
1: Пиши срочно.
0: Его передаем нашему секретарю, который даст исчерпывающую информацию о том, как вам заполучить 50-евровую подарочную карту, которую вы выиграли в ходе доступа на радио
1: Санкт-Петербурге.
0: Кесбурге. Мы поздравляем.
2: Мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце.
3: СВХ плюс.
2: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в более ЦИПС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Более ЦИПС АБЦ.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Что делает Биг Банк?
2: Платит своим клиентам.
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondesāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Lai fest viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
2: А сегодня отмечаем день рождения Николы Теслы. Как совпадение, имеем возможность поставить пятничный гимн. Конечно же, долбанула молнии экспертам. Все мои, тем, кто энергетикой занимается. Да,
3: конечно.
2: Энергетикой занимается. Вот, и электриком конкретно.
4: Создал ботинки.
2: Наша троекратная гимнипура в день рождения Николы Теслы, конечно же.
4: Бог создал свитер для катышков. Бог создал молоко для пенки. Бог создал велик и сменку, чтоб хоть раз убрали.
2: Давай, Бог, скажи ребятам до свидания.
3: Врачи. Ребята, пока.
2: До понедельника, ребята.
4: И только утка носа.
2: Встречайте Полину Кузьмину буквально.
4: Чисто поржать.
2: Буквально через 10 минут уже будет в эфирной студии.
4: Но пятницу!
2: А пятницу Бог создал!
4: Но пятницу! Бог создал!

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Летним утром того дня начиналось наше лето.
1: СВХ плюс.
2: Я опять вхожу в дома, где несутся голоса юного смеха, медного смеха. Разлетелись в никуда мимолетные слова, только с тобой.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии перемена облачность. С середины дня местами, в основном в южных районах, ожидаются дожди, возможны грозы. Дует слабый ветер переменных направлений. Температура воздуха сегодня днем от 18 до 23 градусов. Ванспилс, Лепа, а также и Даугавпилс, и Резекне на сегодня 20-21 градус. В столице облачная с прояснениями погода. После обеда обещают кратковременные дожди. И максимальная температура воздуха сегодня в Риге 21-23.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 11 часов и 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. В клинической университетской больнице Страдания успешно проведена юбилейная 50-я операция по пересадке сердца. Сегодня вступают в силу поправки к закону о гражданской защите, устанавливающие новый порядок компенсации убытков, причиненных военными инцидентами. 2 дня дискуссий, 400 различных мероприятий на 66 площадках. Сегодня в полдень в Цесисе открывается 12-й ежегодный летний разговорный фестиваль «Лампа». Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В клинической университетской больнице Страдания успешно проведена юбилейная 50-я операция по пересадке сердца. Пациент должен быть выписан из больницы на этой неделе. Трансплантация сердца проводится в Латвии с 2002 года, когда первая такая операция в стране была выполнена под руководством профессора Романа Лациса. Трансплантация сердца – это чрезвычайно сложный метод лечения пациентов с крайне тяжелой сердечной недостаточностью, для которых другие варианты лечения уже неэффективны. Пересадка сердце и реабилитация. После нее в Латвии полностью финансируется государством. В настоящее время в Латвии проживают 27 пациентов, кому были пересажены сердце. Наблюдение за этими пациентами осуществляется в больнице Страдания и детской клинической университетской больнице. Сегодня вступают в силу поправки к закону о гражданской защите и управлении стихийными бедствиями, устанавливающие новый порядок компенсации убытков, причиненных военными инцидентами. Данные поправки были приняты лишь в июне и предусматривают возможность выплаты компенсации за ущерб государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу жителей и предприятий, включая урожай, леса и животных. До настоящего времени нормативно-правовая база не предусматривала эффективного механизма компенсации таких убытков. Теперь же в случае, если имущество застраховано от военных рисков или такая страховка отсутствует на рынке, государство компенсирует до 90% прямых убытков. Если страхование от военных рисков имеется, но имущество не застраховано, государство компенсирует до 75% прямых убытков. Необходимость внесения поправок оправдана геополитической ситуацией и недавними случаями инцидентов с участием военных беспилотных летательных аппаратов в Латвии. В 134 ДТП, произошедших за минувшие сутки на латвийских дорогах, пострадали 13 человек, один погиб. Трагическая авария произошла в Кековском крае, где около полудня на дороге Рижская ГЭС Пулкарная столкнулись автомобили Toyota и Volkswagen. Водитель Volkswagen в результате этого ДТП погиб. А среди пострадавших было 3 велосипедиста и один водитель электросамоката. За различные нарушения правил дорожного движения составлено 450 протоколов. Добрая половина из них за превышение скорости, 4 за агрессивное вождение. За вождение в состоянии алкогольного опьянения начато 2 уголовных процесса, 1 процесс за управление транспортным средством под воздействием наркотиков. 2 дня дискуссии, 400 различных мероприятий на 66 различных площадках. Сегодня в полдень в Цесисе открывается уже 12-й ежегодный летний разговорный фестиваль «Лампа». Его участники, а их более 1400, вместе попытаются ответить на главный заявленный вопрос. О чем больше невозможно умалчивать? Вниманию гостей будут предложены дискуссии о безопасности, здравоохранении, образовании, технологиях, экономике, предпринимательстве, жизни в регионах, культуре, окружающей среде, роли Европы в меняющемся мире и по многим другим темам, важным для демократии. Трансляция дискуссий фестиваля можно посмотреть на портале LSM.LV. Полная программа фестиваля, карта площадок, остальная информация доступна в его мобильном приложении. Вход на все мероприятия свободный. Компания пассажиров «Вилсенс», работающая под брендом «Виви», увеличит количество вагонов, а также организует несколько дополнительных поездов в Цесис во время разговорного фестиваля «Лампа». Так, сегодня состав поезда, который отправился из Риги в Алгу в 9:30, был увеличен до 6 вагонов. Дополнительный рейс из Цесиса в Ригу сегодня отправится в 23:30, а завтра, в субботу, будут организованы 2 дополнительных рейса в 8:58 из Риги в Цесис, а из Цесиса в Ригу в 23:50. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь к феникам.
1: СВХ+.

0: сами ответы на определенные вопросы, в какой области мы эксперты или разбираемся, что-то нет. Вот совсем скоро в 11:30 здесь ко мне присоединится Анатолий Крейпанс, и мы, конечно, поговорим про футбол и о футболе. Но я признаюсь, я вчера посмотрела весь матч Франция-Марокко, было настроение, была хорошая компания, да, вот на эту тему тоже поговорим. Я даже вот могу прокомментировать, что меня расстроило вначале, что в первом тайме Мбаппе не реализовал 11-метровый, но потом сборная Франции, конечно, реабилитировалась и выиграла со счетом 2-0 у марокканцев. Конечно, болельщики сборной Марокко были расстроены. Но на мой субъективный женский взгляд, хотя я болею совершенно за другую сборную, Франция выглядела, конечно, посильнее. Я даже чуть поменяла свое отношение к Мбаппе, потому что как футболист он, может, и хороший, а как человек, да, ну там вот кто следит за всякими разными перипетиями, что кого-то он одному нахамил, второму нахамил, какое-то чучело его даже сожгли в Парагвае, по-моему, если я ничего не путаю. Ну, в общем, и об этом в том числе мы, безусловно, поговорим с Анатолием Крейпансом. Если у вас есть вопросы, не упустите возможность их задать, потому что следующая футбольная 10-минутка у нас будет лишь на будущей неделе во вторник. А сейчас еще больше моментов интересных, жарче становится, чем ближе к полуфиналам и потом, соответственно, к финалу, к игре за третье место. 25-45-25-25 – это наш номер для обратной связи. Ну, вообще, я сегодня такая сижу здесь в приподнятом настроении. Во-первых, конечно, потому что меня разбудили мои любимые мужчины. Ну, помимо мужа, есть еще некоторые, это Вова в и Саша Буслаев. Я тоже с ними провожу утро, иногда даже в постели, вот когда включаю радио, еще там валяюсь немножко. Вот. Ну и потом пробуждаюсь. Спасибо им огромное. Сегодня пятница, и не только поэтому у меня хорошее настроение, вообще потому что такой день в самом разгаре. Уже он, до выходных остались, можно сказать, считанные часы. Поэтому я вам желаю, чтобы этот день у вас был легким, удачным, чтобы он вам подарил повод и много поводов для прекрасного настроения, ну, как минимум уже один повод есть, и он очень значимый. Мы с вами сейчас сегодня здесь собрались. 11:11, загадываем желание. Всем классного дня!
1: В эфире СВХ+, Полина К.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

С середины дня местами в основном в южных районах ожидаются дожди, возможны грозы, ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха по стране от 18 до 23 градусов. А в столице облачно с прояснениями, после обеда возможны кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха плюс 23. В Янспилсе и Лепе сегодня максимум 21, а в Даугавпилсе и Резекне также плюс 20, плюс 21. Вчера было жарко не только на футбольном поле, но и на теннисном корте. Конечно же, мы хотим поздравить. Сегодня есть отличный повод для гордости. Поздравляем первую ракетку Латвии Алену Остапенко с исторической победой. Впервые в своей карьере Алена стала чемпионкой Уимблдона, выиграв турнир в смешанном парном разряде. Вместе с представителем Сальвадора Марсело Аревало Алена провела настоящий матч с Карелией. Характером. После поражения в первом сете дуэт сумел переломить ход встречи и одержал волевую победу 4-6, 7-5, 6-2. Финал продолжался почти 2 часа. Остапенко и Аревало не только чаще подавали на вылет, но и гораздо эффективнее использовали свои шансы на брейках. Для Алены, кстати, этот титул особенно ценен. 7 лет назад она уже была в финале Уимблдона в миксте, но тогда остановилась в шаге от трофея. Кстати, победа принесла чемпионам не только престижный титул, но и неплохие призовые денежки. Почти 173 тысячи евро на двоих. Так что еще раз поздравляем Алену Остапенко с этим большим успехом. А через некоторое время мы уже сменим опять теннисный корт на футбольное поле. Поговорим о футболе. В том числе я вижу, что уже пришли вопросы от наших радиослушателей про Дидье Дешама. Да, действительно, это великий спортсмен. Человек, который дважды привел сборную Франции к вершине мирового футбола. Сначала как капитан, а затем уже как тренер, поэтому, безусловно, Дидье Дешам вот сумеет ли в третий раз? Это все мы спросим у Анатолия Крейпенса, который уже появился в студии радиостанции СВХ+. И буквально через некоторое время я задам в том числе и ваши вопросы. Номер 25-45-25-25. Пишите. СВХ+.

0: Летние прогулки под СВХ плюс. Лето на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: Футбольная 10-минутка на радио СВХ Плюс в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
1: Ну что, футбольные фанаты, я рада представить Анатолия Крейпанса, который появился здесь, в студии СВХ Плюс. Вот так увлекательно Анатолий всегда рассказывает о всех матчах, что я тоже с удовольствием вчера, кстати, Анатолий посмотрела матч Франция-Марокко. И поздравляю сборную Франции и всех болельщиков с победой. 2-0. Хороший результат.
2: Ну, да. Франция третий раз подряд попадает полуфинал чемпионата мира. До этого лишь двум командам что-то подобное удавалось. Сборная Германии, до того и сборная ФРГ, дважды по три раза подряд попадала в полуфинал. Ну и бразильцы три раза попадали подряд в полуфинал. Теперь и Франция к ним присоединилась. В 18 году французы стали чемпионами, в 22-м вице-чемпионами. Ну, чем все закончится на этот раз, посмотрим. Нужно подождать полуфинал, где они встретятся с победителем пары Испания-Бельгия. Сегодня в 10 вечера по нашему времени эта игра состоится. Ну и потом еще Норвегия, Англия и Аргентина, Швейцария. Но про эти игры может немножко попозже, если время останется. Там тоже много чего интересного. Ну, я не знаю, как бы сложилась игра, если бы у Марокко был их основной нападающий Сайбари. Он из-за травмы не играл. Возможно, тактически что-то поменялось бы, но я не верю, не в обиду марокканцам сказано. Мне очень симпатична эта команда еще с прошлого чемпионата мира, когда они стали первой африканской сборной, которая попала в полуфинал, которые заняли 4-е место, за бронзу они Хорватии тогда проиграли. Вот. И, при всем уважении к этой команде, к игрокам, к тренеру, но все-таки Франция подтвердила, что эта команда фаворит. Ну вот до этой игры, учитывая эту игру, французы на этом чемпионате мира, в принципе, плохо сыграли один тайм в первой игре с Сенегалом. Там им даже немножко повезло, что Сенегал не забил гол. Вот, мог выйти даже вперед. Так что 3-1 они тогда французы выиграли. Так что...
1: Но здесь же в этой игре тоже в первом тайме нереализованное было пенальти.
2: Ну, да. Ну, то, что Мбаппе не забил пенальти Бону, это не сенсация. Ясин Бону взял 4-й пенальти на чемпионатах мира. Ему из 9 пенальти вообще только 2 забили. Ну, ладно, 3-3 пробили мимо ворот. До него 4 пенальти на чемпионатах мира отбивали только такие вратари, как Харальд Шумахер, это еще бывшая сборная ФРГ. Хотя сейчас Германия тоже ФРГ, официальное название Федеративной Республики Германии. Серхио Гойкоче, аргентинец. Икер Касильяс, испанец, которого, конечно, многие еще помнят. Ну и два хорватских вратаря. Даниэль Субашич и нынешний первый номер Доминик Ливакович. Больше никто 4 пенальти не отбивали. Это учитывается только пенальти с игры, а не послематчевые там, эти пенальти для определения победителя. Так что Буну на этот раз тоже себя проявил. Ну, 5 пенальти не отбивал никто, и тут уже появилось, что, а может быть, он сыграет еще и на следующем чемпионате мира. Ему будет 39. Для вратаря это, если Дино Дзоф в 82-м году стал лучшим вратарем, будучи капитаном сборной Италии в 40 лет, почему Буну в 39 не сыграет? Тем более, что Марокко один из организаторов следующего чемпионата мира.
1: Да, там в Испании, во Франции и Марокко.
2: Испания, Франция и Марокко, да, в 30-м году. Так что, а почему нет?
1: Да, почему?
2: Ну, это посмотрим, да. Но марокканская сборная вообще интересна. Они уже вошли в историю в первой игре с командой Бразилии. Я это как-то пропустил. Один момент был во втором тайме, когда в составе сборной Марокко 11 игроков, ни один из них не родился в Марокко. Это первый такой случай на чемпионатах мира, когда играют весь состав, ни одного, кто родился в той стране, за какую он играет.
1: То есть они даже не граждане Марокко, что ли?
2: Почему не граждане? Они не имели бы права играть.
1: В том-то и дело, да. То есть они граждане Марокко, но родились не в Марокко.
2: Да, понятно. В Марокко, во Франции живут, например, больше 2 миллионов марокканцев. Угу. По национальности. Национальность и гражданство — это не одно и то же.
1: Конечно.
2: Вот. И у них своя программа. Я это на прошлом чемпионате мира рассказывал. Нидерланды, Франция, Испания, Германия. Марокканцев достаточно много везде. Вот. И они отслеживаю всех своих талантов. Вот один из самый большой их молодой талант, сейчас 18-летний игрок, он тоже родился во Франции, он за Лиль играет. Президент Федерации Марокко специально ездил встречаться с семьей, чтобы он играл за сборную Марокко, и чтобы даже не подумал играть за сборную Франции. Ну, это без угроз каких-то, конечно, но у них существует специальный департамент Федерации, специальная служба, которая отслеживает всех талантов. В любой стране, если там есть марокканский квартал, там есть скаут. Чтобы пропустить талантливого марокканского игрока, марокканского происхождения, практически невозможно. Пусть играет он или в Африке, или все равно где.
1: Интересно.
2: Да, это специально. А все началось с того, что Фелайни, был такой отличный игрок сборной Бельгии, хотел играть за Марокко, он марокканец. В Бельгии родился. И приехал в молодежную сборную. Ему там дали немножко сыграть, сказали, не надо. А когда он стал одним из основных игроков сборной Бельгии, марокканцы поняли, так дальше жить нельзя. Надо отслеживать своих соотечественников. Все равно, где
1: и
2: они.
1: Формировать свою сборную.
2: Ну и, да, и привлекать их в сборную. Да. Но больше всего, конечно, из Франции, потому что за последние 10 лет 27 игроков хотя бы раз сыграли за сборную Марокко, которые родились во Франции. Угу. Так что такие особые отношения между Францией. Тут мы с Каспаром Горшем, в общем, капитаном сборной Латвии, рассуждали. Может быть, уже нельзя так сказать, что Франция и Сенегал — это Франция 1 и Франция 2. Может быть, Франция и Марокко сейчас.
1: Да,
2: Франция 1 и Франция 2.
1: Франция 3.
2: Да, так что, да, тут свой подтекст, конечно, для этой игры был. В Париже, конечно, я не завидую парижской и вообще во Франции полиции в таких играх. Это еще хорошо, что Марокко не выиграл.
1: Да, да, потому что футбольные болельщики, как мы знаем, могут устроить такое.
2: Да, да. Ну, так что да. Ну и Франция сейчас выходит на победителя пары Испания-Бельгия. Ну, испанцы фавориты, конечно, но бельгийцы после ужасного начала 0-0 первых две игры проснулись, им помог проснуться и президент США, Трамп, конечно, своими, ну, я не знаю, как помягче сказать, дурацкими этими решениями, нет, а своим поведением. Вратарь сборной Бельгии Куртуа, после того, как отменили красную карточку, Балогон сказал, я ни одной секунды не сомневаюсь, что мы выиграем. Ну, 4-1 они выиграли. Это тренер бельгийцев сказал, что Трамп нам помог, мне команду на игру настраивать не нужно.
1: Вот это, кстати, практически ответ на вопрос Дмитрия. Он как раз и спрашивал вот эти вмешательства мистера Трампа в ход.
2: Ну, такого не было. За всю историю чемпионов мира ничего подобного никогда не было. Но это, опять же, не камушек, а большой кирпич в сторону ФИФА.
1: Как вы думаете, после этого чемпионата мира будут ли там какие-то изменения в ФИФА?
2: Ну, европейская организация категорически против Инфантино. Mm-hmm. Ну, Платини его, на него даже уже в суд подал. Посмотрим, вот когда Платини убрали. Инфантино там очень сильно постарался, чтобы так случилось. А у Платини сейчас есть доказательства, что вот все эти деньги, что его там обвиняли, это оплата за то, что он работал. От Блаттера никакая не взятка, ничто подобное. Но пусть они там разбираются. Но в любом случае, победитель не только в футболе, должен определяться на поле или на площадке, а не где-то там в закулисных, кабинетных разных там разборках. Вот. Ну, по другим играм, да. Ну, Норвегия, Англия, конечно, будет очень интересная игра. В принципе, есть три варианта. Во-первых, у Англии остался тренер Томас Тухель. Никто, ни одна сборная чемпионат мира не выигрывала с зарубежным тренером. Тухель остался единственный, кто вот теперь может. Посчитали, что начиная с 90-го года каждый второй чемпионат мира в каждом десятилетии выигрывает команда, которая становится четырехкратным чемпионом мира. Аргентина трехкратный чемпион. Uh-huh. А в этом десятилетии это второй чемпионат мира. Но самый интересный подсчет был насчет Норвегии. Играть не нужно, Норвегия должна быть чемпионом. Потому что, начиная за последние 20 лет, та команда, которая выбивает в плей-офф Японию, потом проигрывает команде, которая становится чемпионом мира.
1: Интересно.
2: Дважды так не было, потому что японцы дважды из группы не выходили. А в этом чемпионате кто Японию обыграл? Бразилия. Норвегия потом победила Бразилию. Так что

0: таких, ну, как в Швейцарии, как швейцарские часы, да? Вот. Примерно то же самое и в футболе у них.
1: Точные и дорогие.
0: Да, дорогие, точные, играть они умеют. Ну, посмотрим, по крайней мере, будет интересно. В следующий раз, когда мы встретимся во вторник, уже будут известны обе пары полуфинала. Сейчас мы пока что знаем одного полуфиналиста, это Франция.
1: Ну что, будем ждать тогда уже вас во вторник, но до этого дня, безусловно, много зрелищных игр.
0: Ну, целых три, да. Сегодня, напомню, Испания-Бельгия. В полночь, с субботы на воскресенье играют Норвегия-Англия. И не помню во сколько, в 3 или в 4 утра по нашему времени Аргентина-Швейцария.
1: Да, ночью когда-то.
0: Да,
1: поздно.
0: Да.
1: Ну, посмотрим. Спасибо большое, Анатолий.
0: Так что воскресенье будет, можно будет выспаться.
1: Да. Ждем вас во вторник. Спасибо. Хорошего дня вам. До свидания.
2: Это была футбольная 10-минутка на радио СВХ+. В сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Lilijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
2: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: На небе.
2: СВХ+. Ты

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 11 часов и 50 минут. Ну и хочу напомнить, что сегодня, 10 июля, много разных интересных праздников. Обо всех, да и не рассказать. На некоторые, которые меня привлекли, хочу обратить внимание. Конечно же, для меня, как для человека, для любителя вкусно поесть, сегодня вообще большой праздник, потому что сегодня Всемирный день жареного мяса. В общем, надо выбираться на природу, конечно же, разжигать мангал, ну или просто встретиться с друзьями где-нибудь в ресторанчике, заказать вкусный шашлык или стейк. У футбольных болельщиков тоже есть повод для праздника, не только потому, что продолжается чемпионат мира по футболу, но и сегодня день рождения футбольного свистка. Именно благодаря этому маленькому, но очень важному изобретению арбитры уже больше века могут держать матч под контролем. Кстати, до появления свистка судьи пытались перекричать шум трибун, но, согласитесь, это было не слишком эффективно. Любителям красоты тоже есть что отпраздновать. Сегодня день красивых цветов, сегодня день розы. Если по дороге увидите какой-нибудь цветущий сад или клумбу, можно остановиться, запечатлеть эту розочку или, например, порадовать свою любимую женщину красивым цветочком. Ну и также сегодня очень-очень милый праздник, такой мимимишный. Сегодня день любви к капибарам. Самые большие, кстати, в мире грызуны – покорили просто всех, особенно интернет, своим удивительным спокойствием и милотой. Вот кажется, что капибары умеют дружить со всеми. Они очень-очень добрые. Вот чтобы капибара укусила, я не знаю, что нужно сделать с этим животным для того, чтобы оно проявило агрессию. Они действительно очень добрые и хорошие. Поэтому сегодня давайте вот будем отмечать этот праздник в том числе. И мне ничего лучшего в голову не пришло, и сразу и по-быстрому, что мы и песню про капибару и послушаем.
0: СВХ плюс.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. С середины дня местами в основном в южных районах ожидаются дожди, возможны грозы. Дует слабый ветер переменных направлений. Температура воздуха сегодня днем от 18 до 23 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 12 часов, 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. В клинической университетской больнице Страдания успешно проведена юбилейная 50-я операция по пересадке сердца. Сегодня вступают в силу поправки к закону о гражданской обороне, устанавливающие новый порядок компенсации убытков, причиненных военными инцидентами. 2 дня дискуссии, 400 различных мероприятий на 66 площадках. Сегодня в полдень ЦСИСе открывается 12-й ежегодный летний разговорный фестиваль «Лампа». Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В клинической университетской больнице Страдания успешно проведена юбилейная 50-я операция по пересадке сердца. Пациент должен быть выписан из больницы на этой неделе. Трансплантация сердца проводится в Латвии с 2002 года. Первая такая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса. Пересадка сердца и реабилитация после нее в Латвии полностью финансируется государством. В настоящее время в Латвии проживают 27 пациентов после такой операции. Сегодня вступают в силу поправки к закону о гражданской обороне и управлении стихийными бедствиями, устанавливающие новый порядок компенсации убытков, причиненных военными инцидентами. Данные поправки были приняты лишь в июне и предусматривают возможность выплаты компенсации за ущерб государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу жителей и предприятий, включая урожай, леса и животных. До настоящего времени нормативно-правовая база не предусматривала эффективного механизма компенсации таких убытков. Теперь же в случае, если имущество застраховано от военных рисков или такая страховка отсутствует на рынке, государство компенсирует до 90% прямых убытков. Если страхование от военных рисков имеется, но имущество не застраховано, государство компенсирует до 75% убытков. 2 дня дискуссии, 400 различных мероприятий на 66 площадках. Сегодня в полдень ЦСИСе открывается уже 12-й ежегодный летний разговорный фестиваль «Лампа». Его участники, а их более 1400, вместе попытаются ответить на главный заявленный вопрос, о чем больше невозможно умалчивать. Вниманию гостей будут предложены дискуссии о безопасности, здравоохранении, образовании, технологиях, экономике, предпринимательстве, жизни в регионах, культуре, окружающей среде, роли Европы в меняющемся мире и по многим другим темам, важным для демократии. Трансляция дискуссий фестиваля можно посмотреть на портале LSMLV. Согласно свежим данным синоптиков, температура воды на пляжах и на морском побережье Латвии и в Рижском заливе колеблется от 16 до 19 градусов. Самая холодная вода наблюдается сейчас в Салацгреве плюс 15,7 градуса и в Балтийском море у Лепы плюс 15,8. В Рижском заливе у Рои температура воды плюс 16,2 градуса, на Колке 17,5, в Мерсерксе 18,6, в Скулте 18,7 градуса. В реках Видземе температура воды колеблется от 14 до 17 градусов, в Энтии и Даугаве от 19 до 20, в Лиелупе также около 20 градусов. В крупных озерах Латвии температура воды составляет около 18-19 градусов. Например, в Разне 18,5, в озере Алуксне 19,1, в озере Усма 19,6 градуса. После дождливой погоды температура воды в местах для купания в Риге также немного снизилась. Но самая теплая вода сейчас в озере Бабелитес плюс 21. Согласно прогнозам латвийских синоптиков, в конце этой недели в Латвию вернется летняя теплая погода. В выходные дни температура воздуха поднимется до 20-25 градусов, а в некоторых местах и до 28. Однако сегодня в Латвии еще местами ожидаются дожди и грозы. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 18-23. В субботу также возможен дождь и 16-20 тепла, однако в воскресенье днем потеплеет. Воздух прогреется до плюс 22-26 градусов, а в понедельник, когда усилится влияние антициклона, на большей части территории страны температура воздуха повысится до плюс 20-25 градусов, местами 27-28. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: интернете. Дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Всем привет, здравствуйте, лабден, и даже скажу буонджорно, потому что нас слушают в Италии, во Флоренции, Ференце. Это Алексей написал нам. Полина, привет, восход сегодня был восхитительный, да, действительно, во Флоренции. Какая красота! Ну, что я могу вам сказать? Только по-хорошему позавидовать, уважаемый Алексей, что вы в такой красоте в данный момент находитесь. Буонджорно, буонджорно, амичи, буонвенути. Buon venerdì, как говорят в Италии, buon venerdì, хорошей пятницы. Ну и, конечно, хочется пожелать, чтобы этот день был у нас легким, прекрасным и таким же красивым, как восход во Флоренции. Впрочем, в данный момент и в Латвии у нас тоже очень даже и неплохо, и солнышко пока нас радует и так далее. И мы все в предвкушении выходных. Кстати, уважаемые слушатели, вы знаете, что есть даже такой, ну, как бы термин или объяснение, почему мы так любим ждать выходные, это эффект предвкушения. Психологи давно заметили, что ожидание, ну, не только выходных, а вообще приятного события, какого-то там путешествия, посещения мероприятия, может быть, там, свидания. А вот это ожидание, это предвкушение нередко приносит не меньше, а иногда и даже больше радости, чем само событие. Когда мы строим планы на субботу или воскресенье, мозг уже начинает заранее вырабатывать гормоны, связанные с удовольствием и мотивацией, потому что мы-то знаем, как можно провести выходные так хорошо, наконец-то можно посидеть подольше там с разными напиточками, вот, и выспаться. И поэтому у нас уже в пятницу предвкушение, как мы там все это, сегодня еще и день жареного мяса, настроение становится наше лучше еще до того, как выходные начались. Главное, чтобы такое же настроение было в субботу с утра и воскресенье, а тем более в понедельник. Но тем не менее, мы пока что находимся в пятнице и в предвкушении, в эффекте предвкушения. Давайте от этого кайфовать. Хорошей вам пятницы. И, конечно, пусть ваши ожидания обязательно оправдаются.

0: Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2,85 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурлицимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурлицимс АБЦ.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
5: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
6: Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
7: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на IF.LV.
8: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм, €49. Филе лосося с кожей 1 килограмм 10,49. И смесь орехов 200 грамм €99. Lidl. Стоит того.
9: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdērsāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: пишет: «Мы вас слушаем в солнечной Хорватии и привезем обязательно солнышко и хорошую погоду домой». Как бы немножко издевается, да нет, Денис нам от чистого сердца передает всем привет, и мы тоже от чистого сердца вам желаем хорошо отдохнуть. Я, кстати, на этом фото, помните, раньше было очень модно, даже хэштег ставили «ноги-сосиски», да, и там вот так вот сгибаешь в коленях, и чтобы было их видно, вот эти вот ноги. Здесь видны только пальцы ног. Причем, если у Дениса можно сосчитать практически все, то у девушки, которая находится с ним рядом, я могу рассмотреть только несколько. Но ее присутствие говорит о том, что, Денис, вы там действительно суперски отдыхаете, вам не скучно, поэтому вашей спутнице тоже пламенный большой привет. А вот на аватарке вижу, да, вас вместе, какая красивая пара. Вау, обалдеть, просто суперзвезды нас слушают, и это прекрасно, разумеется. Всем нашим радиослушателям пламенный привет, где бы вы ни находились. Но, конечно, мне очень приятно, когда даже за столько много километров вы все равно настраиваетесь на нашу волну, но слушаете нас через интернет. Радиостанцию СВХ+. Всем прекрасной пятницы!
1: СВХ+, Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Здравствуйте, кто к нам присоединился. Мы тут очень хорошо время проводим, сидим. Пятница. От этого мы очень-очень рады. И прямо сейчас хорошая новость для всех автомобилистов Латвии. Совсем скоро менять или продлевать водительское удостоверение, пока вставлю слово «возможно», можно будет, не выходя из дома. Министерство сообщения подготовило изменения, благодаря которым уже со 2 января следующего года оформить новые права можно будет онлайн через электронные услуги ЦСДД. Главное условие – ваши данные уже должны быть в государственном регистре, а фотографии и подпись должны быть сделаны не более 5 лет назад. Безопасность тоже предусмотрели. Вход в систему будет только через защищенную электронную идентификацию. Кроме того, автоматически проверят, пройден ли у вас там медосмотр и нет ли других обязательств, которые нужно выполнить перед выдачей новых прав. А получить готовое удостоверение можно будет так, как удобно именно вам. По почте, через ПАКомат. Или, если захотите, по-прежнему лично в центр ЦСДД можете приехать. Если эти изменения вступят в силу, это, безусловно, сэкономит время тысячам водителей, особенно тем, кто живет далеко от отделения ЦСДД. Мне кажется, что достаточно, новость со знаком плюс, потому что еще одна привычная бюрократическая процедура становится проще и современнее.

25 августа в зале «Дзинтари» особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».

Синоптики на будущей неделе опять потепление, более летняя погода до плюс 25-28, повторюсь, начиная с понедельника, выходные, завтра до плюс 20, воскресенье уже потеплее. И спасибо нашим радиослушателям, 25-45-25-25, сориентировали меня, и какая водичка, вообще теплая ли или нет. Вот Ирина пишет: Резекна вчера на озере Ковшу, температура погоды 14, а вода супер, дождик, только одуванчики мешают проплыть подальше. Вот сообщение от нашего слушателя Игоря из Майори. Он пишет: в море, ну, где-то 19-20 градусов, может, чуть меньше. Вчера с детьми купались, все нормально, вода вполне комфортная. Спасибо вам, Игорь. Кстати, Света наоборот, ну, кому комфортно, а кому холодно, Света наоборот написала, что в Каугуре так себе, мне было холодно, с утра на прошлой неделе была лучше вода. Еще от

Андреса есть сообщение. Вчера купались на карьере на Румбуле. Было нормально. Нырял и плескался, как ребенок. Тоже только вчера открыл купальный сезон. Первый раз купался. Я вас поздравляю, Андрес. Ну да, я просто сказала, что еще ни разу не купалась в этом сезоне. Ну так получилось. Случилось так. Пока очень хочу наверстать упущенное. Тоже как в детстве наплескаться, понырять и поплавать. И отдельный привет еще раз нашему слушателю Алексею, который плавает и купается не только летом, я так понимаю, занимаясь дайвингом, вот очень красивые фотографии прислал, но и зимой моржует. Ух ты, прям тут вот в холодном море. Вы большой молодец, активный, спортивный. Тут и на велосипеде, кстати, тоже мне написал Алексей, что странно, что вы, Полина, вот такая вся спортсменка, на велике на работу ездите, а сами не купаетесь. Ну да, надо наверстать упущенное. Прямо сейчас давайте послушаем песню. Вот превратимся в русалочек. Кто-то, может быть, в царя Тритона. И немножечко свяжимся, искупнемся в прямом эфире. Всем прекрасной пятницы и отличного настроения. Надо использовать каждое мгновение, каждую минуту лета. Что там, уже середина июля, скоро пролетит и не заметим.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: радио СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, в середине дня возможны местами дожди, ветер слабый, температура воздуха от 18 до 23. Венспилс Лепая сегодня 21, Даугавпилс Резекне 20-21. В Риге во второй половине дня возможен небольшой дождь и максимальная температура воздуха 21-23 градуса.
0: Радио СВХ плюс.

0: Глава МВД отказался увеличивать выплаты просителям убежища. В Риге начинают взимать плату с жильцов муниципальных квартир. Меняется движение транспорта на Венебасгатве в Риге. В Риге час дня. Новости на СВХ Плюс до 6 вечера. В студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич по возвращению с саммита НАТО в Анкаре сообщил, что Латвия получила подтверждение от канадских союзников о том, что канадские силы останутся в Латвии до 2031 года, то есть еще на 5 лет. В Латвии на постоянной основе будут находиться более 2000 канадских военнослужащих, дополнительно к присутствию военных из других союзных стран. Президент Латвии также подчеркнул, что Канада вместе с Данией взяла на себя более широкую ответственность за многонациональную дивизию «Север». Влияние военного конфликта на Ближнем Востоке на инфляцию в Латвии еще далеко не исчерпано. Цены на нефть стабилизировались, но цены на природный газ в Европе остаются высокими, на 50% выше, чем до конфликта. Учитывая, что как тарифы на отопление, так и цены на продукты питания обычно реагируют на изменения цен на природный газ с задержкой в несколько месяцев, инфляция в Латвии будет оставаться повышенной в течение более длительного времени, прогнозирует экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Напомню, вчера Министерство финансов повысило прогноз инфляции в этом году до уровня 3,6%. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в следующем году планируется в прежнем объеме, сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Коммерческие маршруты пока не заменят общественный транспорт. Это среднесрочный и долгосрочный план. Это стратегическое решение, которое, скорее всего, будет реализовано в следующем периоде, начиная с 2028 года, так как придется перестраивать всю маршрутную сеть, чтобы интегрировать в нее коммерческие маршруты, добавил Лапинш. Министр внутренних дел Янис Домброва отзывает проект прежнего правительства о повышении суточных просителям убежища с примерно 90 до 150 евро в месяц, следует из сообщения самого политика в Твиттер. Министр подчеркивает, что потенциальная экономия для государственного бюджета составляет около 500 000 евро. Домброва также акцентирует, что государство должно позаботиться о своих гражданах. Поэтому нужно оценить возможность еще больше сократить доступную иностранцам поддержку. В Риге начинают взимать плату за управление муниципальными квартирами. До сих пор такая плата не взималась. Жильцам муниципальных квартир следует готовиться к увеличению ежемесячных платежей. Самоуправлению Риги принадлежат почти 12 тысяч квартир, из них около 2 тысяч – социальные квартиры, 10 тысяч – муниципальные арендные квартиры. С 1 июля вступил в силу новый порядок. Жильцам социальных квартир не придется платить арендную плату, но они должны платить за содержание многоквартирного дома. Размер платы будет рассчитан индивидуально для каждого дома и будет привязан к площади, техническому состоянию здания и объему необходимых работ. И это в пределах от 30-40 центов за квадратный метр и выше, сообщает портал ЛСМ. Сегодня вводятся изменения в организацию дорожного движения на улице Венебасгатве в Риге в зоне строительства улицы Яничаксте. До 7 августа движение транспорта здесь будет направлено по эстакаде на улице Венебасгатве. Будет ограничено движение транспортных средств по улице Венебасгатве на участке от улицы Озолциема до улицы Силтума. В направлении центра Риги организация движения не изменится. Это были новости на СВХ Плюс, и следующий выпуск через час.
2: хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: аппетита, кто отправился на обеденный перерыв. Ну и после часу вот в это время мы обычно с вами играем. У меня есть очень красивый, хороший комплектик от Standards, от бренда, который нравится многим и многим радиослушателям. Это бренд-средство для ванны и ухода за телом, который уже с 2001 года приглашает следовать ритму северной природы, ценить ее богатство. Природа подает пример, когда стоит двигаться вперед и когда позволить себе покой. Продукты Standards созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения с высоким мастерством, уважением к природе и осознанным подходом к устойчивому развитию. Каждый ритуал Standards – это приглашение на мгновение остановиться, прислушаться к себе. Как это приятно, вот этот вот шарик, например, ванночку, хоба, и там лежишь себе, наслаждаешься, потом так вкусно ты пахнешь, или намазать потом себя кремчиком, или отскрабить себе вот все это, отшелушить эту кожу. Ладно, про ритуалы, это у каждого свой, но у меня есть предложение. Во-первых, я хочу напомнить номер, вдруг вы забыли. 25-45-25-25, его надо использовать в виде WhatsApp или SMS-сообщения, если вы отправляете. Итак, у нас конкурс от Standards. Сегодня давайте покреативим. Назвала его «Две строчки лета». Ну, лето, конечно, это настроение, которое хочется сохранить. Вот предлагаю вам стать поэтами на пару минут и буквально двустишья. Придумайте двустишья про лето. Две строчки, две строчечки небольшие, в которых будут там солнышко, море, отпуск, цветы, не знаю, что там, плавки, какие-нибудь напитки. Ну, к примеру, солнце смеется, и ветер поет, лето с улыбкой к нам в гости идет. Но вы же очень у нас креативные слушатели из ВХ+. Я всегда вот поражалась и восхищалась вами, поэтому давайте придумывайте, пишите, и потом каким-нибудь образом определим победителя. И этот человек унесет вот этот прекрасный подарочный комплект от Standards. 25-45-25-25, двустишья. Тишья, две строчки про лето, пишите. Ну а пока свежая композиция от группы «Серебро». Давайте оценим и послушаем.
1: СВХ+.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Если есть металлолом, обращайтесь Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и Хесбургер майонез с паприкой.
6: В июле в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
7: Ценолом Юск удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на Юск.лв.
8: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
9: Wow, ничего себе предложение. Стиральная машина LG на 9 килограммов. 399 евро. Аэрогриль 8 литров. 49,99. Холодильник Горенье 268 литров, всего 249 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
10: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
11: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
10: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
11: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
12: Шотом потеряешься по барам Карма Сводишь счеты, мы в расчете Но еще тебя наберем Карма
13: СВХ плюс

Лето пришло, я звезда у причала, даже чайка на пляже мне привет прокричала. Это нам прислала Алла, спасибо большое. У нас конкурс от Стендерс, две строчки лето, лето, классная пора. Придумайте двустишья про лето, две строчки всего, в которых будет вот это летнее настроение. Отправляйте на номер 25452525, и кто-то из вас может выиграть классный подарочек от Стендерс. Солнце, ромашки, прохладный лимонад. Лето приходит, и каждый ему рад. Это написала Инара. Элина, добрый день. Здравствуйте, Элина. Лето словно ткани солнца и мечты. Каждый новый день эскиз для красоты. Очень красиво. Наталья, тепло, июнь, начало лета. Жду-жду я встречи с мечтой. Спасибо большое. Лидия, так, вот и середина лета. Все вокруг теплом согрето. Ирина, в Европе плавится асфальт и гнутся башни, а мы тут в куртках ловим ливень бесшабашный. Француз мечтает про сугроб у речки, а я в июле топлю дома печку. Спасибо большое, Ирина. Зефирка, волны, загары, смешной сарафан. Лето включило режим отдыхан. Супер, Юлечка, дальше. Наше лето, наше море, все чудесное такое. Пляжи, волны и ромашки. Все у нас как в сказке. А с подарками от Стендерс это все еще прекрасней. Очень красиво. Ольга, пахнет свободой, цветами, волной. Лето останется в сердце со мной. Инара, море зовет, холодильник манит, а отпускной бюджет тихонько грустит. Да, Натали, в руках мороженка, очечки на глазу, и лето улыбается мне прямо на ходу. Спасибо. Я смотрю, тут девчонки только участвуют. А во, Евгений, первый мужчина креативный. Ветерком земля согрета, море волны, пляж песок согласны. Ну да, у вас вот такое вот двустишье по-евгеньевски. Так, спасибо большое всем, кто уже прислал. Присоединяйтесь. Мужики, дорогие мужчины, юноши, где вы? Давайте тоже присылайте, а то одни девчонки здесь участвуют. Я не против, конечно, но хотелось бы от вас что-нибудь креативненького. Вот Евгений задал вам тон. Конкурс от Стендерс, две строчки лета, 25-45-25-25. Двустишья, придумайте про лето. И, может быть, именно вам достанется очень красивый, приятный, вкусно пахнущий, ароматный комплектик от Стендерс.

0: Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимают. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня зовут, ты меня прощаешь.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Я на пляже лежу, красота неземная. Только где мой мужчина? Где мой мужчина? Вот это не знаю, пишет Инна. Напомню, что у нас сейчас проходит конкурс. Две строчки лета вместе со Стендерс. Можно выиграть комплектик очень красивый. Лето — это настроение, которое хочется сохранить. Придумайте двустишье. Напишите нам на номер 25452525. Так, следующий блок ваших сообщений. Юля. Июльский дождик омывает раскаленный асфальт, согретый летним солнцем, принеся с собой свежесть лета. Да, ну вот с рифмой бы очень бы хотелось. Что тут у нас есть? Я вот в лето забегу и на солнышке сгорю, ведь остальное время в холодильнике живу, пишет Евгений. О, мужчины подключились, спасибо. Ольга, солнце смеется, а мы за столом. Лето проходит с шашлыком и вином. Это прям какой-то лейтмотив лета для многих наших радиослушателей. Слушателей. Алла, лето в тапках прибежало, солнце ярче засияло, комары кричат «Ура!», начинается игра. Морожка тает очень ловко, кот зевает на парковке, даже дождик между дел освежить всех захотел. Пусть каникулы длиннее, дни смешнее, теплее. Лето только не спеши, мы еще не накупались от души. Аллочка, спасибо большое. Очень круто, очень хорошо. У нас двустишье. Мы ваше стихотворение разобьем на несколько двустишей. Евгений, ветерком земля согрета, море волны, пляж песок согласт. Волны ласково целуют берега, в небе тают кучевые облака. Дети строят замок из песка, и уходит прочь моя тоска. Вот мне прям, знаете, Гео Пика бы хорошо бы спел, да, своим вокалом вот это все. Волны ласково целуют берега, облака, песка. Так, Наталья, солнце, море, лето, пляж, этот мир прекрасный наш. Ура! Виктор, лучше в Латвии лета нет. Приезжайте в гости, всем привет! Всем привет! Привет-привет! Валентина присоединяется. Грядки, колорадский жук, селезняк. Люблю я лето, но без них никак. Это да. Дальше Илья. Лето настало, зацвели цветы. Мне никто не нужен, кроме ты. Ну вот это по-мужски тут действительно рифма. Ирина. В Испании солнце сожгло все бананы. А я мыльный шарик топлю в теплой ванне. Ну, я так понимаю, шарик от Стендерс. И Влад, Владислав, лето очень теплое, я его люблю. Вечером на озере пенного попью. Вот, классно, супер. И Галина, отпуск, море, солнце в лицо, сердце на максимум, жизнь на всю мощь. Ну, вот таким вот мы пока не то что заканчиваем. Будет еще один выход в эфир с вашими двустишьями. Пожалуйста, 25.

0: что вы думаете?
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
5: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus pārakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
7: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: свежий прогноз погоды. Вот Владимир Новодворский только что мне принес. На субботу, 11 июля, у нас уже этой ночью, вот предстоящие, начиная с восточных районов, пройдут дожди, ветер слабый. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем по центральным районам, а во второй половине дня по западным дожди. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 23 градусов. В Лепе и Венспилсе плюс 18-19. В Резекне и Даугавпилсе плюс 20-21, а в Риге в первой половине дня дождь и до плюс 22. Ну вот такое вот у нас лето. Лето, которому мы сегодня посвящаем двустишье. Конкурс вместе со Стендерс. Самый, ну даже не самый, вы все очень креативны, все потрясающие, поэтому, наверное, я опять прибегну впоследствии к помощи аудитории. Выберу несколько ваших двустишей и попрошу определить победителя. Но пока есть еще у нас здесь разные варианты. Так, вот это, по-моему, не читала. «Лето, ах, лето, а у меня во рту вкусная котлета», пишет Олег с Юглы. «Куда подъехать за призом?» Олег, ну вы еще должны победить. Вы еще должны победить. Алла, «Лето жарит, не беда, со Стендерс свежесть есть всегда». Паша, «Лето классная пора, дача тяпка и трава». Ирина, «В теплице я танцую танго, сажаю кабачки, но почему не манго?» Марина, «Пригласила в гости лето, загорать иду на пляж, шорты, тапки, бон вояж». Классно. Татьяна, «Лето села у окошка, пригорюнилась немножко, всем не угодишь сейчас, выбирайте, я для вас». «Солнце, дождик и веселье, всем на радость, наслаждение». Алла, «В Юрмале лето особый аттракцион, то солнце, то дождь, это красивый газон». Газон, сезон, бизон, кстати, тоже. Вот Алёша, Алёша отличился. Пиво, водка, солнце, пляж, начинаем ералаш. Какой-то такой, да, очень веселый. Но мы не одобряем. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, особенно в жаркую погоду. Так, еще у меня было сообщение. Я сейчас найду. Здесь оно у меня. Вот слушательницы Марины. Купальник купила, настрой боевой. Теперь бы еще отпуск найти за спиной.
1: Музыка для всех.
2: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
1: Только хиты.
2: Ты скоро,

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Te par karstu. Te par augstu.
2: Kaut kas dzirdēts?
3: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
6: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
7: Прощай, жигам, кошелек, пилим твои губы сладкими, как вино.
8: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
9: Плюс.

очень интересно читать ваши двустишья. Напомню, что в рамках этого часа я их принимала на летнюю тему, и мы разыгрываем очень хороший комплектик, подарочный набор от Stenders. Спасибо огромное всем, кто прислал двустишья, кто просто в прозе писал. Вот, например, у нас постоянный радиослушатель Коля пишет: «Я буду тебя любить все лето». Это звучит куда убедительнее, чем всю жизнь. Хочешь, я буду любить тебя всю пятницу. Ну ладно, хорошо, еще может в субботу, если ты мне с утра понравишься и не испугаешь. Да, есть и такие мужчины, а что? Каждому свой. Так, по ситуации, по необходимости. Иногда и такое устраивает. Так, Ирина: «Дождь заливает шезлонки и зонты. Лето, ну да, где-то за горизонтом ты». И вот Тёма тоже написал: «Летом мне нужны меха, летом греет СВХ». Спасибо большое. А так, ну вот я выделила 5 сообщений, 5 двустишей. Это не значит, что они супер-мега лучше других, но как-то вот меня тронули. Итак, а вы мне поможете, пожалуйста, определить победителя. Итоги я уже буду подводить, наверное, после новостей. Сейчас времени у нас, к сожалению, нет. Итак, первое. В теплице я танцую танго, сажаю кабачки, но почему не манго? Это Ирина прислала. 2. Если вам понравится это двустишье, голосуйте. Солнце смеется, мы за столом. Лето приходит, лето проходит с шашлыком и вином. Это Ольга. 3. Летом мне нужны меха, летом греет СВХ. Это Тёма написал нам. 4. Грядки, колорадский жук, слизняк. Люблю я лето, но без них никак. Это Валентина. И 5. Лето очень теплое, я его люблю. Вечером на озере пенного попью. Это прислал нам Влад. Итак, пожалуйста, помогите определить победителя. 1, 2, 3, 4, 5 двустишье. Какое вам больше понравилось? Пишите на номер 25452525. И я уже вот после новостей подведу итоги и поздравлю победителя. Еще раз благодарность всем, кто участвовал.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью, начиная с восточных районов, пройдут дожди, ветер слабый, температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем по центральным районам, а во второй половине дня по западным районам дожди. Температура воздуха от 17 до 23 градусов. В Лепе и Венспилсе 18-19, в Резекне, Даугавпилсе плюс 20-21, в Риге в первой половине дня дождь и до плюс 22 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: цены на газ остаются высокими, и это повлияет на инфляцию через пару месяцев. В Риге начинают взимать плату с жильцов муниципальных квартир. На выходных и в начале следующей недели в Латвию вернется лето. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Влияние военного конфликта на Ближнем Востоке на инфляцию в Латвии еще далеко не исчерпано. Цены на нефть стабилизировались, но цены на природный газ в Европе остаются высокими, на 50% выше, чем до конфликта. Учитывая, что как тарифы на отопление, так и цены на продукты питания обычно реагируют на изменения цен на природный газ с задержкой в несколько месяцев, инфляция в Латвии будет оставаться повышенной в течение более длительного времени, прогнозирует экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Напомню, вчера Министерство финансов повысило прогноз инфляции в этом году до уровня 3,6%. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в следующем году планируется в прежнем объеме, сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Коммерческие маршруты пока не заменят общественный транспорт. Это стратегическая задача, которая, скорее всего, будет реализована, начиная с 2028 года, так как для этого придется перестраивать всю маршрутную сеть, чтобы интегрировать в нее коммерческие маршруты, добавил Лапинш. Президент Латвии Эдгар Ринкевич по возвращению с саммита НАТО в Анкаре сообщил, что Латвия получила подтверждение, что канадские военные останутся в Латвии до 2031 года, то есть еще 5 лет. В Латвии на постоянной основе будет находиться более 2000 канадских военнослужащих, дополнительно к присутствию военных из других стран НАТО. Все бригады службы неотложной медицинской помощи теперь оснащены касками и бронежилетами. Они закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки. В прошлом году были созданы дополнительные пункты скорой помощи в местах, где быстро растет население, в том числе в Яунмару, Пебалуоже и Ропаже. После изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшилось. Президент России Владимир Путин отвергает предложение о мирных переговорах с Украиной и, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Усиление ударов Украины по российским НПЗ лишь укрепило решимость Путина продолжать боевые действия. Собеседник Reuters заявил о высокой вероятности эскалации в ближайшие месяцы. Он не уточнил, в чем она будет заключаться. Президент России занял бескомпромиссную позицию по вопросу завоевания оставшейся части Донецкой области. Путин уверен, что российские военные скоро захватят весь Донбасс. В Риге начинают взимать плату за управление муниципальными квартирами. До сих пор такая плата не взималась. Жильцам муниципальных квартир следует готовиться к увеличению ежемесячных платежей. С 1 июля вступил в силу новый порядок. Жильцам социальных квартир не придется платить арендную плату, но они должны платить за содержание многоквартирного дома. Размер этой платы будет рассчитан индивидуально для каждого дома и будет привязан к площади, техническому состоянию здания, объему необходимых работ. И это в пределах от 30-40 центов за квадратный метр и выше, сообщает ЛСМ. В выходные в Латвии установится по-летнему теплая погода, свидетельствуют прогнозы Центра окружающей среды. В субботу возможны дожди, а столбики термометров днем поднимутся лишь до плюс 16, плюс 21 градуса. Однако уже в воскресенье станет теплее. Максимальная температура воздуха составит плюс 22-26 градусов. В понедельник влияние антициклона усилится, и на большей части территории страны воздух прогреется до плюс 20-25 градусов, а местами до плюс 28. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Да, рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да. ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
4: СВХ+.

0: обещанное, надо подвести итоги нашего замечательного конкурса. Такое двустишье у нас стихотворное, поэтический конкурс, конкурс вместе со Стендерс. Напомню, что Стендерс — это, конечно, удивительный бренд, благодаря которому мы чувствуем себя лучше, отдохнувшими более. Вот такой спа-ритуал можно устроить там, где вы находитесь. Продукты Стендерс созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения, и каждый ритуал Стендерс — это приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе. Уже с 2001 года приглашает следовать ритму северной природы и ценить ее богатство. Бренд средств для ванны и ухода за телом. И кому же достанется комплектик? Я попросила помочь вас мне определить. Первое. В теплице я танцую танго, сажаю кабачки, но почему не манго? Ирина. Два. Солнце смеется, а мы за столом. Лето проходит с шашлыком и вином. Ольга. Три. Летом не нужны меха, а летом греет СВХ. Это Тёма написал. Четыре. Грядки, колорадский жук, слизняк. Люблю я лето, но без них никак. Версия Валентины. И пять. Лето очень теплое, я его люблю. Вечером на озере пенного попью. Это Влад. Это те, кого мы, ну, чуть побольше выделили из других, хотя все большущие молодцы, было крайне приятно, что вы нам написали. Но хочу сказать, что слушатели определили победителя. И это у нас Ольга! Солнце смеется, а мы за столом. Лето проходит с шашлыком и вином. Олечка, мы вас поздравляем! Классного вам лета! И комплектик от Стендерс улетает к вам.
1: Загорал Егорка в булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из булдери по всему Егорке.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: 25 минут. Да, как-то потемнело небо. Сегодня обещали нам дождь, но напомню, что по прогнозам синоптиков в конце недели в Латвию должна вернуться по-летнему теплая погода. Сегодня еще ожидаются не только дожди, но и грозы. Максимально плюс 23. Завтра тоже возможен дождь. Температура плюс 16-20. Но вот в воскресенье днем станет теплее. Воздух прогреется до плюс 22-26 градусов уже вот в понедельник. А после выходных, когда усилится влияние антициклона, на большей части территории Латвии температура воздуха повысится до плюс 20-25 градусов, местами до плюс 27-28 градусов. И смотрю, там солнышко чаще светит. Поэтому, если кто-то из наших радиослушателей подгадал и именно взял отпуск у нас с новой недели, я вас от души поздравляю.
1: СВХ плюс.

0: календаре. Вот я тут рассматриваю гигантскую такую статую, причем она очень необычная. И в центре Нью-Йорка появилась достопримечательность, да, чемпионата мира по футболу. Все это на площади Рокфеллер-центра, крупнейшая в истории копия Кубка мира. Она полностью собрана из деталей Лего. Инсталляция стала частью официальной фан-зоны FIFA перед финалом турнира. Такой гигантский трофей, он действительно впечатляет. А высота где-то 8,5 метров. Для строительства потребовалось очень много, почти 1 370 000 кубиков Лего. Общий вес конструкции тоже впечатляет. Где-то даже более 4 тонн, причем 3,5 приходится на внутренний стальной каркас, который обеспечивает устойчивость сооружения. Долго собирали этот необычный кубок, 7040 часов, и трудились, кстати, 8 месяцев, причем 59 специалистов, там и дизайнеры, и инженеры, всякие мастера по сборке моделей, чтобы вот эту гигантскую конструкцию можно было перевести из Чехии в США, ее разделили на 16 крупных секций, а затем снова собрали на Манхэттене. Да, удивительно. Очень. А еще, что мне очень понравилось, что рядом с этим гигантским кубком, вот он тут на фотографии, разместили и лего-фигуры звезд мирового футбола. Здесь и под номером 10, конечно же, у нас Лионель Месси и Криштиану Роналду, и Килиан Мбаппе, и Винисиус Джуниор. Ну, здесь и семерочки, и десяточки на майках, конечно же, красуются. Посетители фан-зоны тоже могут принять участие в интерактивных мастер-классах, собрать собственные модели, сделать фотографии с необычной инсталляцией. Вот. Кстати, по данным, это самая большая мобильная конструкция Лего в мире и крупнейшая копия Кубка чемпионата мира по футболу когда-либо создана. Экспозиция будет открыта для посетителей до 19 июля, когда, собственно, и произойдет финал, финальная встреча, а также игра за третье место. Напомню, что сегодня в 11:30 в эфире, в прямом эфире радиостанции СВХ+, гостил у нас Анатолий Крейпанс и программа «Футбольная пятиминутка», даже десятиминутка, конечно же. А после чемпионата будет и 20-минутка, потому что времени не хватает для того, чтобы все обсудить. Но если вдруг вы пропустили нашу беседу, комментарии Анатолия, его прогнозы, его впечатления, то все это можно будет восполнить, посмотрев или послушав у нас на Spotify. Есть у вас Spotify? Вот. Так что находите футбольная 10-минутка и слушайте, если пропустили. Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни, иду по вечному
1: пути. СВХ+. Вопрос.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я тебе.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Ого, такие свежие и по такой хорошей.

0: 11:46. Мое эфирное время подходит к своему завершению. Но на прощение еще одна новость, которая звучит так фантастично, но интересно. В Германии, представляете, придумали лампу, которая показывает настроение человека рядом. Да, вот специальный датчик анализирует эмоции, вернее, состояние человека и превращает эмоции уже в световой сигнал. Например, зеленый цвет означает спокойствие и расслабленность, желтый – хорошее настроение и энергию, красный может сигнализировать о напряжении или раздражении, а синий – о спокойствии или грусти. Производители говорят, что такая технология может помочь лучше понимать себя и близких, особенно детей, которые еще не всегда могут объяснить, что их беспокоит. Вот для малышей, кстати, уже создают специальные модели в виде зверюшек. Например, ночники, которые меняют 5 цветов – красный, желтый, оранжевый, зеленый и белый, чтобы помогать ребенку успокоиться перед сном. Ну что, я хочу пожелать, чтобы ваше настроение всегда было правильного цвета, хорошее, чтобы оно было прекрасное, будьте, пожалуйста, счастливы. Ну, а мы продолжим в оранжевом настроении. Совсем скоро здесь в студии появится Дим Харов. Программа «Хорошие новости», в том числе и ваши поздравления. Напомню, номер 25-45-25-25. Уже есть много посланий. Не волнуйтесь, обязательно все передам. Все будет оглашено и зачитано, и проиграно в нашем радиоэфире. А я, Полина Кузьмина, прощаюсь с вами. Желаю вам суперских выходных и встретимся в понедельник. Обещают нам там потеплее и хорошую летнюю погоду. Что ж, проверим. Пока.
1: Из архива хитов. Золотой запас радио.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле ЦИПС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопической штангой и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле ЦИПС АБЦ.
3: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 10,49. И смесь орехов 200 грамм, евро 99. Lidl. Стоит того.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
6: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Этой ночью, начиная с восточных районов, пройдут дожди, ветер слабый, температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем по центральным районам, а во второй половине дня по западным районам дожди. Температура воздуха от 17 до 23. В Лепе и Венспилсе 18-19. В Резекне, Даугавпилсе 20-21. В Риге в первой половине дня дождь и до 22 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Цены на природный газ остаются высокими, и это повлияет на инфляцию через пару месяцев. К сделке по приобретению долей ТЭТ и ЛМТ большой интерес со стороны инвесторов. Атаки на объекты нефтепереработки лишь разозлили Путина. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Правительство на внеочередном заседании рассмотрело информационный доклад о ходе сделки по приобретению государством долей телекоммуникационных компаний ТЭТ и ЛМТ у шведской компании Телия. Министр экономики Виктор Валайнис сообщил, что интерес к сделке проявили 23 инвестора, с которыми ведутся углубленные переговоры. Сумма сделки еще определяется. Все идет по плану, заявил министр. Влияние военного конфликта на Ближнем Востоке на инфляцию в Латвии еще далеко не исчерпано. Цены на нефть стабилизировались, но цены на природный газ в Европе остаются высокими, на 50% выше, чем до конфликта. Тарифы на отопление и цены на продукты питания обычно реагируют на изменения цен на природный газ с задержкой в несколько месяцев. Поэтому инфляция в Латвии будет оставаться повышенной в течение более длительного времени, прогнозирует экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Напомню, вчера Министерство финансов повысило прогноз инфляции в этом году до уровня 3,6%. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в следующем году планируется в прежнем объеме, сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Коммерческие маршруты пока не заменят общественный транспорт. Это стратегическая задача, которая, скорее всего, будет реализована, начиная с 2028 года, так как для этого придется перестраивать всю маршрутную сеть, чтобы интегрировать в нее коммерческие маршруты, добавил Лапинш. Все бригады службы неотложной медицинской помощи теперь оснащены касками и бронежилетами. Они закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки. В прошлом году были созданы дополнительные пункты скорой помощи в местах, где быстро растет население, в том числе в Ялмару, Пебалуоже и Ропаже. После изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшилось. Президент России Владимир Путин отвергает предложение о мирных переговорах с Украиной и, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Усиление ударов Украины по российским НПЗ лишь укрепило решимость Путина продолжать боевые действия. Собеседник Reuters заявил о высокой вероятности эскалации в ближайшие месяцы. Он не уточнил, в чем она будет заключаться. Президент России занял бескомпромиссную позицию по вопросу завоевания оставшейся части Донецкой области. Путин уверен, что российские военные скоро захватят весь Донбасс. Выходные в Латвии установятся по-летнему теплая погода, свидетельствуют прогнозы Центра окружающей среды. В субботу возможны дожди, а столбик термометров днем поднимется лишь до плюс 18-21 градуса. Однако уже в воскресенье станет теплее. Максимальная температура воздуха от 22 до 26 градусов. В понедельник влияние антициклона усилится и на большей территории воздух прогреется до плюс 20-25 градусов, а местами до 27-28 градусов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.
3: СВХ плюс.
4: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хорошие новости.
1: Пятница, друзья мои, подруги. Здесь Димхаров, радиостанция СВХ Плюс, программа «Хорошие новости». Сегодня 10 июля. Давайте начинайте друг друга позитивно информировать, поздравляйте, передавайте привет, рассказывать друг другу хорошие, интересные, позитивные новости. Итак, с чего начнем? Ну, давайте начнем с персональных праздников. Георгий и Иван сегодня отмечают свои именины по православным традициям. Лия и Оливия. По латышским традициям сегодня именинницы поздравляем. Поздравляем всех, у кого сегодня 10 июля день рождения. Всем, у кого сегодня праздник, наилучшие пожелания. Всего самого позитивного, здорового и счастливого. Других давайте поговорим о событиях сегодняшнего дня. Сегодня отмечается День красивых цветов, День розы. Кстати, о цветах мы с вами поговорим еще на протяжении нашей сегодняшней встречи. Более того, разыграем два пригласительных в Покровскую усадьбу. Это в Литве. Там сейчас фестиваль летних цветов. Самый большой фестиваль в Северной Европе продолжается. Вот кто-то из вас получит пригласительное туда. О, сегодня Всемирный день жареного мяса. Всех любителей жареного мяса поздравляю. День племянницы племянников сегодня, между прочим. День Николы Теслы. Судя по всему, день рождения 170 лет назад он появился на свет Божий. День полета на зонтике. Ну, так себе, конечно, праздник, особенно если сильный ветер, сильный дождь, и у вас действительно что-то похожее на полет, по крайней мере, зонтика может случиться. Вот, с этим поосторожнее. Ну, если вы, конечно, не маленький какой-нибудь человечек, совсем-совсем, пришелец какой-нибудь. Вдруг какой-нибудь пришелец сейчас слушает радиостанцию СВХ. У него есть зонтик, и он на этом зонтике вот летает. Ну, не знаете, вдруг такой тоже есть. Или такая. Или целая группа таких. День «Не наступите на пчелу» сегодня. Вот. День любви к капибарам. Вот. День рождения футбольного свистка. Сегодня, между прочим, день, когда в рамках четвертьфинала по футболу встречается сборная Испании и сборная Бельгии на чемпионате мира. Там свисток, конечно же, пригодится одному из участников этого мероприятия, как минимум. Вот. И, кстати, про этот матч, в том числе, у нас будет хорошая новость, вернее, про сборную Испании. Вот. Если у вас есть о чем рассказать, рассказывайте, пожалуйста. Если вы кому-то хотите передать привет, передавайте, пожалуйста. Если вы хотите, чтобы я вам привет передал, пишите мне об этом. Я с удовольствием вам передам привет, честное слово. Если у кого-то сегодня день рождения или какой-то другой праздник, поздравляйте через радио СВХ+. А если хотите какую-то песенку услышать, также пишите нам. Понятное дело, что при современных вот этих всех средствах связи, там, Ютубах, Спотифаях и так далее, взял, включил любую песню. Но когда вы напишите на радио, это же момент общения, я вам скажу, что-нибудь добрая, хорошая песня сыграю. Настроение улучшится, обещаю. В несколько раз это будет сильнее эффект, чем вы сами где-то найдете песню и послушаете. Ну, так мне кажется. Так мне кажется. Проверьте. Проверьте. 25-45-25-25 наш номер, на который я буду ждать ваших смс, ватсап, телеграммок до 16.00 и откликаться буквально на каждое ваше послание. plus@radiosvh.lv наш адрес электронный, и с удовольствием откликнусь вот на это послание нашего радиослушателя Андрея, который, судя по всему, счастлив. Счастлив. Здравствуйте, любимое радио, спасибо за любимое. За эти два дня без интернета случилось чудо. В моей жизни появилась она, та, ради которой хочется дышать полной грудью. Ура, пишет нам Андрей. В данный момент ее сынишка приболел, но за выходные мы вместе его обязательно выходим. Можно для моей малышки, инопланетянки Томочки, сказать, прокричать слова благодарности за то, что она оказалась в том месте, и мы встретились. Пишет, судя по всему, абсолютно счастливый Андрей. Давиду, я так понимаю, так сынишку зовут. Выздоровление. Ей нравится группа Brainstorm. Можно для нее песню «Ветер». Прекрасный выбор, надо сказать, Андрей. Прекраснейший выбор. Отличнейшая песня. Ну, дорогая Томочка, огромное спасибо, скажем, Андрею, за то, что и вы появились среди наших радиослушательниц. Правда ведь? Правда ведь? Стало быть, армия наших радиослушателей приросла. Это тоже замечательно. Давиду, выздоровление, отличное настроение. Ну, а вам, Андрей и Тамара, согласия, мира, любви и всяческих-всяческих успехов. Про то ветра в нашем эфире.
2: Остановите пленку, это кино, я уже смотрел.
0: Маяка плюс.

0: радио, которое рядом. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и Хесбургер-майонез с паприкой.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не мою полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральная лаборатория до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности в ЭСЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
6: В Гентаро Мэблс цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца. Матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Gintaro Mebeles.lv.
7: Teika Plaza aicina nakts izpārdošana tikai 10. 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
8: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
9: Прежнего».
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал Дзинтере.

0: Татьяна написала: «Привет, Дим, поставь для меня какую-нибудь песню». Мне кажется, очень подходящая песня для поднять настроение. Можно подпевать, особенно в этом месте. И пританцовывать можно было. Особенно, если имеешь вот эти вот быстрые танцы танцевать, вообще хорошо. Вы умеете, Танечка, быстрые танцы танцевать в таких вот ритмах рок-н-ролльных? А? Умеете? Прекраснейшую новость вам расскажу. Латвийская теннисистка Алена Остапенко вместе с Марсело Аревало из Сальвадора стала чемпионкой Уимблдона в миксте. В финале турнира в Лондоне они обыграли австралийцев Сторма Хантера и Марка Полмана. Вот, со счетом 4-6, 7-5, 6-2 Остапенко впервые выиграл турнир большого шлема в смешанном разряде. Ну, Ролан Гаррос у нее есть, если я ничего не путаю, да? И вот сейчас есть Уимблдон, правда, в миксе. Тем не менее, круто, здорово, офигенно просто. Алена, поздравляю, молодец. Следующее поздравление. Добрый день, Суперрадио. Алена, кстати, она пишет на Суперрадио. Алена, спасибо. Сегодня в Огре произошло событие, которое хочется не просто запомнить, а записать в хроники счастья, поставить на заставку телефона и пересматривать, когда нужен заряд любви. Ева и Гуннар создали свою настоящую, осознанную историю. Такую, где сердце говорит: вот теперь точно мое. Не попытка. Не проба, не как получится, а по-настоящему. Уверенно, тепло и с тем самым чувством, которое не перепутаешь ни с чем. Мы желаем вам такого дня, чтобы солнце включило режим спецэффекты, чтобы погода решила: ну ладно, сегодня я работаю на этих двоих. А мир вокруг тихо шептал: ау, вот это любовь. Пусть ваш союз станет тем самым моментом, когда жизнь резко поворачивается в сторону счастья, яркого, громкого, настоящего. Гуляйте так, чтобы Огры потом обсуждала: вы видели? Вы видели, как они зажгли? Это было мощно. Чтобы эмоции летели выше неба, чтобы радость не помещалась ни в один кадр, чтобы смех был громче музыки, а любовь сильнее всех прогнозов погоды. Вы сделали этот шаг красиво, уверенно, по-взрослому, но с молодым сердцем. А мы все говорим: вау! Вот так начинается настоящее счастье. А дальше продолжайте также с юмором, с взаимностью, с любовью, с теплом. С будущими внуками, правнуками, семейными легендами. И с таким счастьем, которое будет кричать: вау, вау, вау, мы здесь, мы живем, мы любим. С любовью, близкие, родные, друзья, коллеги, и не только. Радио СВХ Плюс вас, дорогая Е, вас, дорогой Гуннар, поздравляет с вашим событием. Вот так держать. Вот так. С таким настроением, как это поздравление, долгие-долгие счастливые годы вам совместной счастливой жизни. Что касается песенки, вот она от Владимира Преснякова. Вам подарочек музыкальный. Обнимаем.
1: СВХ Плюс.

0: Сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: Вы знаете, кто такая Инес Гарсия? Инес Гарсия, знаете? Это девушка игрока сборной Испании Ламина Ямаля. Ламин Ямаль — это футбольный вундеркинд, так можно назвать себя парня, которому 18 лет, а он уже на первых ролях в сборной Испании. А сборная Испании, соответственно, претендует на самые высокие места на чемпионате мира. И в Барселоне он, кстати, на одной из первых ролей, если не на первых. Ну, не важно. Так вот, Инес Гарсия, девушка Ламина Ямаля, попросила его выйти в финал чемпионата мира по футболу. Знаете, зачем? Чтобы увидеть выступление певца Джастина Бибера. Да, да, да, да. Вот, она написала: «Моя любовь!» Это к Ламину. «Сделай все возможное, чтобы выйти в финал. Ты меня слышишь? Это было бы... что бы это ни было», поделилась девушка. Потому что впервые финального матча, который пройдет 19 июля в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, простите, выступит как раз-таки Джастин Бибер, Шакира, Мадонна и BTS. BTS — это ребята, если не ошибаюсь, из Кореи. Тоже суперзвезды. Вот. Ну, понятное дело, если Ямаль выйдет в финал, да еще и победит в финале, выступление Джастина Бибера будет так, легким дополнением ко всему тому, что будет происходить во всей Испании. Вот. Ну, тем не менее, именно так. Нам хочется посмотреть на Джастина Бибера. Я думаю, что там, скажем так, финансовых и других возможностей предостаточно, чтобы Джастин Бибер где-нибудь там у них, не знаю, в гостиной спел. Гостиная, я думаю, располагает к этому. И размеры, и там аппаратуру можно поставить. Ну, как бы там ни было. Ну, забавно, забавно. Кстати, чтобы попасть в финал, сегодня надо еще сыграть с Бельгией. В 10 часов вечера матч сборных Испании и Бельгии. Вот, смотрите, если вы следите за футболом. А тем временем у нас следующее сообщение. Юрий нам написал: «Добрый день, моя доченька Васильева Вероника завтра выходит замуж. Поставьте, пожалуйста, для нее песенку. С папой можно все». Пишет, судя по всему, папа Юрий. Вот. Ну, пусть все завтра, Вероника, у вас получится. И не только завтра, и пусть в последующей вашей уже совместной семейной жизни у вас все получится. И у вас, Юра, пусть все получается.

0: Следующие хорошие новости, я зайду издалека. Помнится, лет, наверное, 15-17 назад в эфире радиостанции СВХ Плюс была игра «Фубуляка». Помните такой конкурс? Помните конкурс «Фубуляка»? Ну, это когда, значит, мы переводили с детского языка на взрослый, да? На понятный язык. Вот, я очень долго держал секрет, что такое «Фубуляка». Ну, ладно, ладно, и сейчас не скажу. Не из вредности, а просто так. Сейчас, к чему я это все? К чему это все? Я сейчас прочитаю одну WhatsApp-ку от нашей радиослушницы Марины, и вы поймете, к чему я. Добрый день, Дима, любимое радио. За любимое спасибо. Вот хорошая новость. Первый кабачок синела на даче, написала нам Марина. Вот, ну, я вообще умею разбираться в ваших WhatsApp-ках, смс-ках и ваших незнакомых словах. Но здесь я что-то как-то вот потерялся. Мариночка, я прошу, во-первых, вас написать, что вы имели в виду, когда написали слово «синела». «Синела» на даче. Вот, да? Вот. А наших других радиослушателей попробую... Ну, вот давайте конкурс устраиваем. Как вы думаете, что Марина имела в виду, когда она написала слово «синела»? Да? 25-45-25-25. Кто отгадает, что имела в виду Марина под словом «синела», вот, тот получит песню в качестве... приза. Вот пришла версия, по-моему, сразу версия правильная. Да, ну да, все версии, как не догадались. Хорошо, пусть Марина сама напишет. Пусть Марина сама напишет. Марина уже написала. Ладно, ну, тем не менее, оставим небольшую интригу. Что касается песенки, которую я вам подарю, Марина, вы попросили мне, меня вам песню подарить. Вот она, замечательная песня. Напишите, понравилась ли.
1: Что же делать, Марина? Что же делать?
2: СВХ плюс.

0: к нашей Марине. Возвращаемся, которая цитирует, которая у нее хорошая новость. Первый кабачок синела на даче. Что такое синела? Вот, и что имела в виду Марина под словом синела? Пришел вариант, что она загорала. Юрий написал, она с кабачком загорала, да? Ладно, ладно. Так, сорт кабачка сеяла. Да нет, уж кабачки. Да, даже я, из меня, конечно, огородник, как из банана, сабля, даже я знаю, что чуть-чуть пораньше все-таки сеют кабачки. Так, так, так, срезала. Вот был вариант. И было много вариантов, что сняла. Сняла Марина кабачок первый на даче. И радуется Марина. И правильно делает. И правильно делает. Вот. Ольга первой правильно ответила на этот вопрос. Вот догадалась. Оленька, почему-то на мой вопрос, какую песню вам подарить, вы не отвечаете. Забирайте тогда, Ольга, все песни, которые вам нравятся из нашего сегодняшнего эфира. Нам не жалко, Оленька, они для вас.
1: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда. Пришел без шот.

Crazy Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Дорогой Арманд в адрес радио СВХ Плюс. Отдельное спасибо. Песня шикарно, замечательно. Так, вот хорошую новость хотел вам зачитать. Британский актер Энтони Хопкинс. Знаете, да, такого актера? Любите, да, его? Замечательнейший актер, чудеснейший актер. Выпустит свой первый музыкальный альбом. Представьте себе, Life is a Dream будет называться альбом. А жизнь — это мечта или жизнь — это сон. Который он писал на протяжении, внимания, 60 лет. Альбом записан с филармоническим оркестром. Выйдет он 21 августа. Первый сингл, кстати, вышел сегодня. Он навеян детскими воспоминаниями Энтони Хопкинса. Сам 88-летний Хопкинс играет на фортепиано с самого детства. С 4 лет, между прочим, уже через пару лет начал в детстве исполнять Бетховена и Шопена. То есть он еще и, оказывается, пианист выдающийся. В подростковом возрасте начал сочинять музыку для местных постановок. Ничего себе, не знал даже. «Музыка была моим первым желанием», — говорит Энтони. «Я сочиняю музыку всю свою жизнь. Некоторые из этих произведений живут со мной десятилетиями, а я все еще возвращаюсь к ним». И вот, пожалуйста. Никогда не поздно, оказывается, выпустить альбом. Да, 88 лет парень выпускает альбом. Красавчик, красавчик. Надо будет послушать. 21 августа выйдет альбом Энтони Хопкинса «Life is a Dream». Так, давайте вот этот привет передадим. Привет Игорю, Руслану и Михаилу. И Юрию, удачного рабочего дня. Пятница, короткий день. Привет от Юрия. Евгений попросил сыграть мою самую любимую песню. Спасибо, Жень. Спасибо большое за эту просьбу. Но пусть сегодня, вот в пятницу, 10 июля, 15:50, вот эта песня будет моей самой любимой. Она и до этого была одной из самых-самых любимых. Но вот сейчас пусть она будет самой любимой.

0: Это хорошие новости.
1: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 10,49. И смесь орехов 200 грамм, евро 99. Lidl. Стоит того.
3: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A17 Pro čips, 48 megapikseli visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Ципс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Ципс АБЦ.
7: Друзья мои, подруги, довольно много всевозможных сообщений вы в самом конце программы прислали. Давайте вот... и сообщения-то очень даже классные. Давайте в начале следующего часа я их прочитаю, а сейчас прочитаю вот это. Здравствуйте, любимое радио, пишет нам Машенька. Здравствуйте, Машенька. Можно, пожалуйста, для хорошего настроения моей мамы, Дашеньки, сыграть песню группы «Кино. Пачка сигарет». Можно. А Машенька и Дашенька для вас звучит эта песенка.

0: СВХ+.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью, начиная с восточных районов, пройдут дожди, ветер слабый, температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем по центральным районам, а во второй половине дня по западным районам дожди, температура воздуха от плюс 17 до 23. В Лепе и Венспилсе 18-19, в Резекне, Даугавпилсе 20-21, в Риге в первой половине дня дождь и до плюс 22.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: К сделке по приобретению долей ТЭД и ЛМТ большой интерес со стороны инвесторов. Цены на газ остаются высокими, и это повлияет на инфляцию через пару месяцев. Атаки на объекты нефтепереработки лишь разозлили Путина. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Правительство на внеочередном заседании рассмотрело информационный доклад о ходе сделки по приобретению государством долей телекоммуникационных компаний ТЭД и ЛМТ у шведской компании Телия. Министр экономики Виктор Валаинис сообщил, что интерес к этой сделке проявили 23 инвестора, с которыми ведутся углубленные переговоры. Сумма сделки еще не определена. Все идет по плану, заявил министр. Влияние военного конфликта на Ближнем Востоке на инфляцию в Латвии еще далеко не исчерпано. Цены на нефть стабилизировались, но цены на природный газ в Европе остаются высокими, на 50% выше, чем до конфликта. Тарифы на отопление и цены на продукты питания обычно реагируют на изменения цен на природный газ с задержкой в несколько месяцев. Поэтому инфляция в Латвии будет оставаться повышенной в течение более длительного времени, прогнозирует экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Напомню, вчера Министерство финансов повысило прогноз инфляции в этом году до уровня 3,6%. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в следующем году планируется в прежнем объеме, сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Коммерческие маршруты пока не заменят общественный транспорт. Это стратегическая задача, которая, скорее всего, будет реализована, начиная с 2028 года, так как для этого придется перестраивать всю маршрутную сеть, чтобы интегрировать в нее коммерческие маршруты, добавил Лапинш. Все бригады службы неотложной медицинской помощи теперь оснащены касками и бронежилетами. Они закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки. В прошлом году были созданы дополнительные пункты скорой помощи в местах, где быстро растет население, в том числе в Яунмарупе, Балуоже и Ропаже. После изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшилось. Президент России Владимир Путин отвергает предложение о мирных переговорах с Украиной и, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Усиление ударов Украины по российским НПЗ лишь укрепило решимость Путина продолжать боевые действия. Собеседник Reuters заявил о высокой вероятности эскалации в ближайшие месяцы. Он не уточнил, в чем она будет заключаться. Президент России занял бескомпромиссную позицию по вопросу завоевания оставшейся части Донецкой области. Путин уверен, что российские военные скоро захватят весь Донбасс. В выходные в Латвии установится по-летнему теплая погода, свидетельствуют прогнозы. В субботу возможны дожди, а столбики термометров днем поднимутся до отметки плюс 18-21 градус. Однако уже в воскресенье станет теплее, максимальная температура воздуха от 22 до 26 градусов. В понедельник влияние антициклона усилится, и на большей территории воздух прогреется до плюс 20-25 градусов, а местами до 27-28 градусов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Покупать в интернете дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Ну что ж, друзья мои, подруги, давайте на некоторое мгновение вернемся в программу «Хорошие новости». К концу пришло довольно много ваших сообщений. Сообщения очень даже интересные. Вот, допустим, что Татьяна нам написала: «Привет, любимое радио. А я просто хочу всем пожелать, мечтайте. Мечты сбываются. Еще вчера, слово закавычено, я мечтала хоть одним глазком посмотреть, что такое радио. А сегодня, слово закавычено, я была у вас в гостях. Еще вчера я мечтала о кабриолете, а сегодня я его купила, причем сегодня слово не закавычено, я его купила, причем очень случайно». Всем желаю прекрасного дня, хорошего настроения, оставаться на любимой волне. Танечка, спасибо огромное. А песня «Девочка в цветах» прозвучала для вас и только для вас. Мечтайте, пожалуйста, Танюша, глобально мечтайте, тоже мечтайте. Пусть все ваши мечты сбываются. Я так понимаю, это та самая Татьяна, которая приходила к моим бодрым утренним коллегам с утра. Так, Татьяна? Так, правда, да? Ну и как вам у нас на радио? Как вам? Понравилось? Классно у вас. А можете мне любопытному фотку кабриолета вашего прислать? А покатать можете, Татьяна? Да, отлично пишет, приду еще. Ну, тогда и покатайте. Договорились? Но фотку таки пришлите. Здорово. Наш человек. Так, смотрите, что у нас есть еще. Давайте вот этот привет передадим. От дяди Алексея привет племяннице Сафроновой Агате. Что у нас еще есть? Светлана написала: «Привет, любимое радио, Дим, за любимую свечку. Спасибо для выпускников нашей чудесной школы 85-й группы. Для всех единомышленников из Латвии и всего мира можно поставить песню «Аллилуйя» от группы «Братья Гримм». Прозвучит. Вот сейчас будет другая песенка, потом реклама, а потом «Братья Гримм» с песенкой «Аллилуйя» для вас, свечка. И для всех выпускников чудесной 85-й группы. Чудесная школа. Так, еще вот это поздравление. Так, хочу поздравить свою самую любимую умничку, внученьку Оливию с именинами, бабушка Валя. Для вас, дорогая Оливия, вот сейчас песня прозвучит про то, что вы самая красивая. И вот это поздравление еще. Добрый день, Дим. Пишу вам с просьбой порадовать мою дочь, поднять ей настроение. А то день начался со слез, хотя у нее сегодня именины. Наша любимая Оливия, поменьше расстраивайся, побольше смейся, ведь смех у тебя очень заводной и заразительный, он приливает жизнь. Любим тебя, обнимаем. Вот такое поздравление. Очень надеемся, дорогая Оливия, что вы слушаете сейчас радио СВХ Плюс и услышите песенку про вас, что вы самая красивая, самая замечательная, самая чудесная. Никто в этом ни капли не сомневается. И вот пусть у вас сегодня будут самые-самые классные подарки, дорогая Оливия. Обнимаем.
3: Самая красивая.
4: Радио СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Мат в салоне не передается по Bluetooth.
1: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, kečups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri, 3,99 €. Rimi.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.

0: DJs Miškīns. Vilā fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ+.
1: Я слушаю радио СВХ+.
2: И я слушаю радио СВХ+.
3: Мы слушаем радио СВХ+.
4: Я с удовольствием слушаю радио СВХ+.
5: В студии Дим Харов.
6: Статистике вчерашнего дня давайте поговорим. Мы начнем, пожалуй, с самой негативной информации, чтобы ею не заканчивать. К сожалению, вчера один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии. Случилось это в Риге, в Рижском районе. Вот, так что и позавчера был один погибший. Это плохо. Это очень-очень плохо. К сожалению. Своих соболезнований родственникам погибшим. Вообще случилось 134 аварии. В Риге 83, меньше всего в Видземе 9 аварий. Пострадало в авариях 13 человек. Много. Много. 9 из них в Риге, 2 велосипедиста, 1 самокатер, 2 в Земгале, 1 из них велосипедисты, 2 в Латгале. Пострадавших нет. Видземе и Курземе. Это хорошо. Как я уже сказал, вчера один погибший на дорогах Латвии, к сожалению, имеется. Всего было нарушений зафиксировано 450 на 90 больше нарушений, чем позавчера. За агрессивное вождение было задержано 4 человека. Один в Риге, Рижском районе. Земгала 2, Видземе 1, Курземе и Латгала без нарушителей агрессивных. Скоростных нарушений на 66 меньше, чем позавчера. Больше всего в Латгале 68, а вообще 189 нарушений. За вождение в нетрезвом состоянии относительно немного вчера было задержано. Всего лишь 3 человека. 2 под алкогольным опьянением. В Риге, кстати, один в Земгале, один в Курземе. В Риге ни одного. Хорошо. И один под наркотическим опьянением в Курземе. Вот. У 2 автомобиль конфисковали. У 1 будет штраф по стоимости автомобиля. В графе угонов зато стоит нолик. И вот на этом позитивном сообщении я, пожалуй, и закончу с пожеланиями не попадать в эту очень-очень неприятную статистику.
5: Драйв-тайм. Знание безопаснее.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Так, чтобы не испортить настроение нашим радиослушателям, давайте я нарушу сейчас некоторые правила и зачитаю одно поздравление. Ну, Татьяна, с вами договоримся. В следующий раз, пожалуйста, до 16.00 присылайте поздравления. Договорились, Татьяна? Договорились? Добрый день, Дим. Сегодня моего любимого братика Саши. День рождения, юбилей 40 лет. Хотим пожелать крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного счастья и любви. Пусть в доме царят тепло, достаток, уют и смех, а все мечты становятся реальностью. Желаем, чтобы судьба всегда была благосклонна, а все трудности оставались позади. Семья Фенчак поздравляет вас, дорогой Александр. Радио СВХ Плюс присоединяются. После новостей современных технологий прозвучит песенка «Волна». Новая волна. Саш, с днем рождения.
2: Новости современных технологий.
3: Компания Meta разрешила использовать фото из публичных аккаунтов, принадлежащего ей Инстаграма, для генерации изображений с помощью искусственного интеллекта. Такая возможность предусмотрена в новом сервисе компании для генерации и редактирования изображений Muse Image. Генератор с помощью искусственного интеллекта создает изображение по текстовому описанию и редактирует готовые фото. Для генерации изображений новый сервис позволяет использовать фотографии пользователей Инстаграма с публичными профилями. Такого человека можно тегнуть в запросе, и Meta AI использует фотографии профиля для генерации, включая изображение с лицом человека. При этом автор оригинальных изображений даже не получит уведомления о таких генерациях. Так, одному из журналистов удалось без спроса создать изображение со своими друзьями и даже главой Meta Марком Цукербергом. В аккаунтах с публичными профилями по умолчанию предусмотрено использование фотографий для генерации изображений. Чтобы запретить использовать фото, пользователь должен сам поменять настройки. В Meta настаивают, что в сервисе компании для генерации и редактирования изображений Muse Image встроены механизмы защиты, которые запрещают создавать изображения, нарушающие правила компании. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
2: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Вещами не присмотрите.
3: Какими?
2: А вот радиоприемнички. Только настройку не трогайте.
4: Лето. Лето. На плюсе.
5: Итак, если вы вдруг по пути завтра или ночью задумаете сделать вкусную остановку, я вам расскажу о прогнозе погоды, так, чтобы вас дождиком не промочило. Ночью, начиная с восточных районов, пройдут дожди, ветер слабый, температура от 12 до 17. Завтра днем по центральным районам, а во второй половине дня и по западным районам опять-таки дожди. Да? Днем по центральным районам, а во второй половине дня по западным районам дожди в Латвии. Плюс 17, плюс 23. Нормально. Лепа-Венспилс 18-19, Рызак на Даугавпилс 20-21. В Риге в первой половине дня обещает дождь и около 22 градусов тепла.
4: Драйв-тайм. С нами. What? Oh.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.
1: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.
2: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
4: Tava bērna vasara varbūt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
6: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
7: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
8: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
9: СВХ+. Да.

0: Детектор правды.
1: Сегодня, между прочим, день красивых цветов и день розы. Мы подсуетились по этому поводу. И вот вам, пожалуйста, разыграем два пригласительных на восьмой раз, который уже проходит, крупнейший летний фестиваль цветов во Северной Европе. А все это дело в Покровской усадьбе. Это в Литве, 2 часа на машине от Риги, и вы там. 15 гектаров, миллионы цветов, гигантские цветочные скульптуры, театральные представления, разнообразная развлекательная программа для всей семьи. Красота, одним словом. И два пригласительных вот туда мы разыграем.

Про цветы будем говорить сегодня. И вот вам первое утверждение. В Японии хризантемы считаются императорскими цветами. Если правда, то единичка. Неправда, нолик. Второе утверждение. Самая дорогая приправа в мире – это шафран. Ну, или одна из самых дорогих, ладно. Да? Шафран – это правда. Тут ничего не надо думать, правда это или неправда. Так вот, а готовится шафран из цветков кактуса. Если правда единичка, неправда нолик. После третьего утверждения отправляем СМС или WhatsApp на 25-45-25-25. Третье утверждение. Некоторые цветы могут распускаться и благоухать только ночью.

0: Детектор правды.
1: В Японии, утверждал я, хризантемы считаются императорскими цветками. И не обманул вас в данном случае, так оно и есть. Более того, одна из самых уважаемых государственных наград в Японии называется

0: орденом хризантемы. Правду сказал в первом утверждении. Самая дорогая приправа в мире шафран готовится из цветков кактуса. Ну, почти. Почти, правда. Из цветков крокуса. Не кактуса, а крокуса. Все-таки обманул. Обманул, подлец. А цена шафрана может достигать до 50 тысяч долларов за килограмм, а получают исключительно из высушенных рылец пестиков цветка крокус посевной. Вот. Чтобы получить килограмм этой пряности, необходимо вручную собрать и обработать от 150 тысяч до 200 тысяч цветков. Представьте себе, вручную 200 тысяч цветков собрать, так как в каждом из них всего 3 крошечных рыльца. Потом все это дело высушить, только тогда получается шафран. Вот так вот. Вот так вот. Но все-таки не из кактуса, а из крокуса. Поэтому обманул, ноль правды во втором утверждении. В третьем утверждении была абсолютная правда. Некоторые цветы могут распускаться и благоухать только ночью. Например, цветы цеструма ночного распускаются только после захода солнца и своим ароматом привлекают ночных насекомых. 1-0-1. Правильная комбинация цифр была у нас в туре номер 1 детектора правды. Быстрее всех с правильным ответом. Кстати, много было правильных ответов. Молодцы. Была Наталья, наша радиослушательница. Номер телефона заканчивается на 667. Наташенька, вы в финале, о чем я вам уже и написал.
1: Детектор правды.

0: Неписанные правила от Drive Time. Знак «Уступи дорогу» не вступает в переговоры.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Вау! Ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Окко 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
6: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Вечные хиты. Золотой запас. Радио

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Июль на плюсе. Радио СВХ Плюс.
2: Этой ночью, начиная с восточных районов, пройдут дожди. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем сначала по центральным районам, а во второй половине дня по западным районам дожди. Температура воздуха от плюс 17 до 23. В Лепе-Венспилсе 18-19, в Резекне-Даугавпилсе 20-21, в Риге в первой половине дня дождь и до плюс 22.
1: Радио СВХ Плюс.

0: цены на газ остаются высокими, и это повлияет на инфляцию через пару месяцев. Путин не отступит, возможно, эскалация конфликта. Алена Остапенко выиграла турнир «Большого шлема» в Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Правительство на внеочередном заседании рассмотрело доклад о ходе сделки по приобретению государством долей телекоммуникационных компаний ТЭТ и ЛМТ у шведской компании Телия. Министр экономики Виктор Валайнис сообщил, что интерес к сделке проявили 23 инвестора, с которыми ведутся углубленные переговоры. Сумма сделки еще определяется. Все идет по плану, заявил министр. Влияние военного конфликта на Ближнем Востоке на инфляцию в Латвии еще далеко не исчерпано. Цены на нефть стабилизировались, но цены на природный газ в Европе остаются высокими, на 50% выше, чем до конфликта. Тарифы на отопление и цены на продукты питания обычно реагируют на изменения цен на природный газ с задержкой в несколько месяцев, поэтому инфляция в Латвии будет оставаться повышенной в течение более длительного времени, прогнозирует экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Напомню, вчера Министерство финансов повысило прогноз инфляции в этом году до уровня 3,6%. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в следующем году планируется в прежнем объеме, сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Коммерческие маршруты пока не заменят общественный транспорт. Это стратегическая задача, которая, скорее всего, будет реализована, начиная с 2028 года, так как для этого придется перестраивать всю маршрутную сеть, чтобы интегрировать в нее коммерческие маршруты, добавил Лапинш. Все бригады службы неотложной медицинской помощи теперь оснащены касками и бронежилетами. Они закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки. В прошлом году были созданы дополнительные пункты скорой помощи в местах, где быстро растет население, в том числе в Яунмарупе, Балвоже и Ропаже. Президент России Владимир Путин отвергает предложение о мирных переговорах с Украиной и, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Усиление ударов Украины по российским НПЗ лишь укрепило решимость Путина продолжать боевые действия. Собеседник Reuters заявил о высокой вероятности эскалации в ближайший месяц. Он не уточнил, в чем она будет заключаться. Президент России занял бескомпромиссную позицию по вопросу завоевания оставшейся части Донецкой области. Путин уверен, что российские военные скоро захватят весь Донбасс. Латвийская теннисистка Алена Остапенко вместе с Марсело Аревало из Сальвадора стала чемпионкой Уимблдона в миксте. В финале турнира в Лондоне они обыграли австралийцев Сторм Хантер и Марка Полмана со счетом 4-6, 7-5, 6-2. Остапенко впервые выиграла титул «Большого шлема» в смешанном разряде. В выходные в Латвии установится по-летнему теплая погода, свидетельствуют прогнозы Центра окружающей среды. В субботу возможны дожди, а температура воздуха не более плюс 18-21 градуса. Однако уже в воскресенье станет теплее. Максимальная температура воздуха от 22 до 26 градусов. В понедельник влияние антициклона усилится, и на большей территории воздух прогреется до 20-25 градусов, а местами до 27-29 8. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Вот давайте с вами прямо сейчас и поговорим о вкусненьком. Меня зовут Дим Хар, и вы слушаете Радио СВХ Плюс, программа Drive Time вместе с Lido. Или Радио СВХ Плюс. Вот, мы с вами позавчера, да, выяснили, что ваш самый любимый летний суп — это холодный суп, да, свекольный. И буквально на один там голос отстал, можно сказать, что также на первом месте это щавелевый суп. Вот это два фаворита ваши. А сегодня, пятница как-никак, да, вот, давайте поговорим о вашем самом любимом летнем десерте. Ну, поскольку мороженое, как бы, первое, что приходит на ум, давайте вот, кроме мороженого, это понятно, да? Лето, мороженое, это синоним. А вот какие-то другие десерты. Самые любимые ваши летние десерты. От! Такой вкусный разговор. Давайте ему посвятим первую половину этого часа. Присылайте, пожалуйста, свои варианты. 25, 45, 25, 25. Только, конечно же, рецепты не надо, наверное, длинные присылать. Если рецептик какой-то коротенький, тоже можно. Тоже можно. Если что-то оригинальное, очень даже хорошо. Вот. Ну, именно составим своеобразный рейтинг. Итак, ваш самый любимый летний десерт.
3: Драйв-тайм с нами. Вкуснее!

думаю, что вы со мной спорить не будете, что лето — это не только солнце, это не только море, но лето — это еще и вкуснятина всевозможная летняя. Вот сезонные десерты. Да, вот об этом мы сейчас поговорим с вами. Обещаю повышенное слюноотделение вам. Обещаю просто. Я спросил, какие десерты у вас являются летними самыми любимыми? Мороженое мы поставили сразу же на первое место. Безоговорочно. И решили о каких-то других десертах поговорить. Вот что написал Виктор. Толченая клубника с сахаром и со сметаной. И потом добавил. Жаль, что только про десерт разговор. А то я бы вспомнил про самый вкусный летний деликатес. Но мне именно с летом, у меня именно с летом он ассоциируется, пишет Виктор. Это жижка из салата с помидорами, огурцами и сметаной. И лучок еще там обязательно должен быть, да? Я соглашусь с вами, Виктор, а обеими руками. Это что-то потрясающее. Именно летняя вот эта вот жижка из салата с помидорами, огурцами, со сметаной и с лучком. Это вообще просто. Никакое мороженое. Да, с лучком. Правильно, с лучком. Никакое мороженое не сравнится с этой жижкой. А? Ну, согласитесь. А? Именно летом. Именно летом. Так, что дальше у нас есть? Пока у нас лидируют молочные коктейли и взбитые ягоды, ягоды на свежие со взбитыми сливками. Правда, вот у Дзинтры есть желе из малины с земляникой. Можно взбить сливки, но я предпочитаю и без. Хожу в лес, собираю ягоды, их там очень много. Господи, как вкусно все. Как все вкусно. Так. Арбуз только что испеченным белым хлебом плюс фисташковое мороженое или пломбир. Обалденное сочетание. Записывайте, записывайте. Так, у нас есть огуречный эстет. А зовут его... Где же он был у нас? Где же у нас огуречный эстет? Юрий! Вот, смотрите. Огурцы с сахаром. Берете свежий огурчик из маминой теплички, откусываете кончик у огурчика и посыпаете сахаром. Перед каждым укусом повторяете манипуляцию с сахаром. Черт побери. Так захотелось огурчика из теплички вашей мамы, Юрий, с сахаром прямо сейчас похрустеть. Так, девчонки подсказали клубники в шампанском, а если можно фрукты назвать десертом летом, только они еще из необычного. Арбуз с лимоном, пишет нам Елизавета. Игорь пишет, добрый вечер, желтая спелая черешня, обязательно на плодоножке. Господи, боже мой, какая вкуснятина, какая вкуснятина, что вы творите? Тирамису, написал наш радиослушатель Андрей. А чем летний тирамису, Андрей, отличается от зимнего? Ну, я так просто спрошу, на всякий случай. Роман. Да, молочный коктейль холодный. Так, в общем, давайте еще продолжим. Еще есть у нас чуть-чуть времени для этого гастрономического фонтана, для этого гастрономического салюта. Ваш любимый летний десерт. Вперед. 25-45-25-25. СМСки или WhatsApp.

0: Лето, положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе.
1: Погоде расскажу. Ночью, начиная с восточных районов, дожди, ветер слабый, температура от 12 до 17. Завтра днем по центральным районам, а во второй половине дня по западным районам, что? Дожди. Плюс 17, плюс 23 в этих пределах. Температура Лепа-Венспилс 18-19, Рязань-Даугавпилс 20-21 в Риге. Во второй половине дня дождь, 22 градуса.
0: Драйв-тайм здесь.

0: Автоновости.
1: Дорожные работы в Латвии в общей сложности ведутся уже на 70 участках государственной дорожной сети, включая 7 мостов и путепроводов. Наибольшее количество ремонтируемых участков, 28, приходится на государственные дороги местного значения. Основные ограничения движения на государственных магистральных автодорогах на Даугавпилсском шоссе. На участке от Госпорта до Низгала действует один участок с реверсивным движением, регулируемым светофором. Ограничение скорости 30, 50 и 70 км в час. Ориентировочное время проезда ремонтируемого участка 40 минут. На участке от Калнышки до Любасты ограничение скорости 50 и 70 км в час. Ориентировочное время в пути 25 минут. На транспортной развязке Даугавпилской объездной дороги и на участке от Свента действует 2 участка со светофорным регулированием. Ограничение скорости 50 и 70 км в час. Ориентировочное время проезда 30 минут. Вся актуальная информация об ограничениях движения, связанных с дорожными работами, опубликована на карте Латвия Свалсцели lvceli.lv. С наступлением теплой погоды самоуправление Риги призывает рижан добираться до пляжей на общественном транспорте или велосипедах. У популярных пляжей, особенно в выходные и жаркие летние дни, доступность парковочных мест может быть ограничена. Кроме того, добраться до многих пляжей на общественном транспорте легко и удобно. До пляжа Вецаки можно добраться как на поезде, так и на городских автобусах. Общественный транспорт курсирует и на другие муниципальные пляжи. Рижское самоуправление также напоминает, что муниципальная полиция во время купального сезона усиленно контролирует соблюдение правил парковки автомобилей в пляжных зонах. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.
2: СВХ плюс.
3: Алло, знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Среди сезонных вкусов Lido вы, конечно же, найдете сезонные десерты, о которых мы с вами сейчас говорим. Ваш любимый летний десерт, спросил я вас. Мороженое исключили мы из этого списка, поскольку с ним все понятно. И я бы сказал, что у нас победили огурцы. Всевозможные рецепты огурцов. Семенной огурец со свежим медом. Как вам? Спрашивает Игорь. Светлана, свежий огурчик разрезать вдоль и медом намазать. Вторит ему. Вот. Все началось с Юрия и мамин теплица и хрустящий огурчик с сахаром. Вот только что пришел еще один рассказ про огурцы. Я до сих пор уже лет 60 проверяю на вкус летний огурчик. И как меня учила бабушка. Огурец режешь вдоль, посыпаешь солью и трешь друг об друга. Вот эти половинки. Если сразу чувствуешь аромат, это настоящий огурец. Может быть, даже десертом названный. Конечно. Перетертая клубника с сахаром, пишет Ира, и мороженым или сливками взбитыми. Да, это на втором месте, это вместе с огурцами. У нас лидер летних десертов. Смузи написала Юля. Так, свежая малина и смородина, плюс мед, плюс зеленый чай, пишет Елена. Очень вкусно, не сомневаюсь. Что у нас еще есть? Кефир с блендированными свежими фруктами. Вот, клубника, малина и так далее. Вот. Татьяна пишет, привет, Дим, и любимая радио. А мы летом любим креветки. На десерт. Ну, наверное, не только креветки тогда, а? Креветкам-то чего-нибудь холодненького надо. Льющегося, не? Не? А как вам охлажденная мелко порезанная дыня? С черешней, взбитыми сливками и чуть-чуть сгущенки шоколадной. И запивать мохито холодным. Сладко. Господи, боже мой. Так, солено заголотное, поехали дальше. Что у нас еще есть? Мой любимый десерт – земляника или черника с молочком. Подслащенный сахар. Еще туда же. Вот, по-моему, не то, что всех прочитал. Дзинтра пишет. Делаю мусс из черники с молоком, черника из леса. Черника из леса – это вообще. Десерт Павлова, пишет Полина. Летом, да? А чем вот десерт Павлова отличается летом от зимнего? Это равно как тирамису. Я просто спрашиваю. Нет, я не придираюсь. Вот, или именно летом десерт Павлова, да? Хорошо. Очень вкусно. Огромное вам спасибо. Очень вкусно. Вот, всего вам вкусного, друзья мои и подруги.
3: Поймал вайб.
0: Драйв-тайм прямо сейчас.
4: В студии Дим Харов.
2: Впереди у нас, кстати, красивый разговор. Поговорим про цветы в рамках конкурса «Детектор правды». Там же разыграем место в финале. В финале уже через час практически разыграем пригласительные на фестиваль цветов в Литовской Покровской усадьбе.

0: Неписанные правила от Drive Time. Левая полоса не для медитации.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļākā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
5: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. Инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.
7: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Хотите отправиться в Покровскую усадьбу, это в Литве, 2 часа на машине от Риги, и там посетить фестиваль летних цветов, самый большой фестиваль в Северной Европе. Вот тогда участвуйте в конкурсе и претендуйте на 2 пригласительных. Там на 15 гектарах миллионы цветов, гигантские цветочные скульптуры, театральное представление и развлекательная программа. 2 пригласительных вот на этот фестиваль мы разыграем, а попадайте в финал, и потом будет лотерея, там будут шарики, и, возможно, именно вам повезет. А там у нас уже в финале есть кто? Давайте, Наталья, если ничего не путаю, да? Да, совершенно верно, Наталья у нас победила в прошлом часу. 3 утверждения сейчас прозвучат, надо разобраться вам, где я говорю правду, где говорю неправду. Говорю правду, пишите единичку, говорю неправду, пишите нолик. После 3 утверждений комбинацию из 3 цифр, нолей или единиц, отправляйте на радио СВХ+. Поехали. Первое утверждение. Сегодня день цветов, кстати, и день роз, между прочим. Вот про розы давайте поговорим. В мире выведено огромное количество разнообразных видов роз. Это правда. Это правда, здесь ничего подвергать сомнению не надо. Но все эти розы происходят от дикого шиповника. Правда это или нет? Если правда, пишем единичку. Неправда? Нолик. Второе утверждение. Брокколи, цветная капуста и артишок относятся к цветам. Правда, единичка, неправда, нолик. И 3 утверждение. Вот после него отправляйте смс-ку или WhatsApp на 25-45-25-25. Тюльпан и чеснок – родственники.
0: Детектор правды.

0: Детектор правды.
1: Разбираемся. В мире выведено около 50 тысяч видов роз, и все они происходят от дикого шиповника, утверждал я. Это правда. Это правда, во всяком случае, так говорят специалисты. У шиповника, кстати, всего 5 лепестков, а у искусственно выведенных сортов их количество достигает 128. Представляете? Представляете? Брокколи, цветная капуста и артишок относятся к цветам. И это тоже правда, как бы неправдиво это ни звучало. Брокколи, цветная капуста – это не раскрывшиеся соцветия бутоны, а артишок – это не раскрывшийся цветочный бутон. В кулинарии их относят к овощам, но технически все они представляют собой части растений, из которых в природе развиваются цветы. Так что брокколи, цветная капуста и артишок – это цветы. Вот так можно сказать. Тоже правда. Тюльпан и чеснок – родственники, утверждал я. И это правда. Да, там же еще спаржа, там же еще лук, между прочим. Вот, тоже родственники между собой все они. Кстати, в ряде стран Востока луковицы тюльпанов добавляют в подливы. А сушеные и растертые в порошок подмешивают в муку. Вот, все это дело еще и съедобное. Один абсолютную правду вам рассказывал в туре номер 2. И первые правильную комбинацию цифр прислала Маргарита, наша радиослушательница. И она попала в финал, о чем я ей уже и написал. В финале разыграем 2 билета на фестиваль цветов в Литве, в Покровской усадьбе.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если тебе моргают дальним светом, либо предупреждают, либо сам дурак.
1: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и Хесбургер майонез с паприкой.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
3: Un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Вечные хиты. Золотой запас радио.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью, начиная с восточных районов, пройдут дожди. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем в начале по центральным районам, а во второй половине дня по западным районам дожди. Температура воздуха от 17 до 23 градусов. В Лепе и Венспилсе 18-19, в Резекне, Даугавпилсе 20-21. В Риге в первой половине дня дождь и до плюс 22 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Цены на газ остаются высокими, и это повлияет на инфляцию в Латвии. Путин не отступит. Возможная эскалация конфликта. Алена Остапенко выиграла турнир «Большого шлема» в Риге. 6 вечера и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Правительство Латвии на внеочередном заседании сегодня рассмотрело доклад о ходе сделки по приобретению государством долей телекоммуникационных компаний ТЭТ и ЛМТ у шведской компании Телия. Министр экономики Виктор Валайнис сообщил, что интерес к сделке проявили 23 инвестора, с которыми ведутся углубленные переговоры. Сумма сделки еще определяется. Все идет по плану, заявил министр. Влияние конфликта на Ближнем Востоке на инфляцию в Латвии еще далеко не исчерпано. Цены на нефть стабилизировались, но цены на природный газ в Европе остаются высокими, на 50% выше, чем до конфликта. Тарифы на отопление и цены на продукты питания обычно реагируют на изменения цен на природный газ с задержкой в несколько месяцев, поэтому инфляция в Латвии будет оставаться повышенной в течение более длительного времени, прогнозирует экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Напомню, вчера Министерство финансов повысило прогноз инфляции в этом году до уровня 3,6%. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в следующем году планируется в прежнем объеме, сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Коммерческие маршруты пока не заменят общественный транспорт. Это стратегическая задача, которая, скорее всего, будет реализована, начиная с 2028 года, так как для этого придется перестраивать всю маршрут сеть, чтобы интегрировать в нее коммерческие маршруты, добавил Лапинш. Все бригады службы неотложной медицинской помощи теперь оснащены касками и бронежилетами. Они закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки. В прошлом году были созданы дополнительные пункты скорой помощи в местах, где быстро растет население, в том числе в Яунмарупе, Баложи и Ропажи. Президент России Владимир Путин отвергает предложение о мирных переговорах с Украиной и, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Усиление ударов Украины по российским НПЗ лишь укрепило решимость Путина продолжать боевые действия. Собеседник Reuters заявил о высокой вероятности эскалации в ближайшие месяцы. Он не уточнил, в чем она будет заключаться. Президент России занял бескомпромиссную позицию по вопросу завоевания оставшейся части Донецкой области. Путин уверен, что российские военные скоро захватят весь Донбасс. Латвийская теннисистка Алена Остапенко вместе с Марсело Аревало из Сальвадора стала чемпионкой Уимблдона в миксте. В финале турнира в Лондоне они обыграли австралийцев Сторм Хантер и Марка Полмана со счетом 4-6, 7-5, 6-2. Остапенко впервые выиграла титул «Большого шлема» в смешанном разряде. В эти выходные в Латвию становится по-летнему теплая погода, свидетельствуют прогнозы. В субботу возможны дожди, а температура воздуха не более 18-21 градуса. Однако уже в воскресенье станет теплее. Максимальная температура воздуха от 22 до 26 градусов. В понедельник влияние антициклона усилится и на большей территории воздух прогреется до плюс 20-25 градусов, а местами до плюс 27-28. Это были новости на СВХ Плюс и хороших вам выходных.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
1: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Это Drive Time. В студии Дим Харов. Drive Time.
3: Как пелось в одной песне, еще немного, еще чуть-чуть. Ну, около часа у нас с вами еще есть на то, чтобы на самом деле несколько важных дел сделать. Устроить конкурс под названием «Детектор правды», поговорить о цветах. Сегодня день цветов и день розы одновременно. И, соответственно, разыграть два пригласительных на фестиваль цветов, который в Литве неподалеку от нас прямо сейчас продолжается и будет до осени продолжаться. И вот два пригласительных туда мы разыграем. Расскажу вам о погоде, расскажу вам, кстати, об астрологии на завтра, что думает астролог по поводу завтрашнего дня. А в конце часа я вам расскажу тайну, секрет открою, за что люди любят пятницу. Будет в конце нашего с вами сегодняшнего свидания. Ближе уже к 19. Ну, а пока еще раз всем здравствуйте, доброго дня, доброго вечера, как вам больше нравится. Приятного аппетита, если вы сейчас ужинаете. Меня зовут Дим Харов. Едем дальше.

0: игре писаные правила от Drive Time. Хороший водитель думает заранее, плохой – громко.
1: Tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami 3,99 €. Armands Rimi karti Ketchups Heinz Original 700 grami 2,59 €. Apelsīnu sula Pfanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
2: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
3: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
4: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
5: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
6: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.

0: Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1. Весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Детектор правды.
1: Если я говорю правду, а будет три утверждения, вы пишете единичку. Говорю неправду, пишите нолик. После трех утверждений отсылайте смс или ватсапкой комбинацию из нолей и единиц. И попадаете в финал, если опережаете всех остальных, и, соответственно, правильную комбинацию отправляете. Мы сегодня говорим о цветах и разыгрываем, кстати, два билета, два пригласительных на фестиваль, на крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе. Проходит этот фестиваль в Покровской усадьбе. Это в Литве. Приблизительно 2 часа езды от Риги. Итак, три утверждения про цветы. Слушайте внимательно и определяйте, где правда, где неправда. На лепестках цветов есть пятна, которые видят только насекомые. Если правда, единичка, неправда, нолик. Мы с вами из школы знаем, что пестик и тычинка – это главные репродуктивные органы цветка, отвечающие за размножение. Здесь бесспорно, здесь все правда. А вот сейчас давайте разбираться. Пестик – это женский орган, тычинка – это мужской орган. Если это правда, то единичка. Неправда – нолик. Ну и третье утверждение. Вот после него отправляйте смс или ватсап на 25-45-25-25. Лотос – цветок. Лотос может засыпать на несколько лет во время засухи, а затем вновь просыпаться и после этого продолжать цвести –

0: Детектор правды.
1: Итак, я утверждал, что на лепестках цветов есть пятна, которые видят только насекомые. Это абсолютная правда. Интересно, что пчелы никогда не ошибаются в выборе цветка. Садятся только на те, у которых есть нектар. Это происходит потому, что на лепестках цветов есть невидимые линии и пятна, видимые только в ультрафиолете. По этим светящимся узорам насекомые ориентируются по цветам. Вот и все. Мы не видим, пчелы видят. Они умнее в данном случае. Или накрученнее, скажем так, нас. Пестик и тычинка – это главные репродуктивные органы цветка, отвечающие за размножение. На этом вопросе не один раз многие попадались. Пестик – это женский орган, тычинка – это мужской орган, утверждал я. И это правда, несмотря на то, что пестик – мужского рода слова, а тычинка – женского. Кто-то придумал их так назвать, не знаю, какой шутник, ботаник, придумал так назвать. Но пестик – это женский орган, а тычинка, наверное, слово «тыкать», не знаю, мужской орган. Это правда. Лотос может засыпать на несколько лет во время засухи, а затем снова просыпаться и продолжать цвести. И это правда. Вот. Это знали еще древние египтяне, которые верили в загробное царство. Они полагали, что лотос – это символ воскрешения вечной жизни, которая может воскреснуть через несколько лет и вновь зацвести. Опять одна правда прозвучала в конкурсе «Детектор правды». 3 единицы надо было прислать, чтобы претендовать на приз. И первым это сделал Игорь, наш радиослушатель, который уже написал, что он в финале. Вот. И, соответственно, прямо сейчас финал-то мы с вами и устроим. Наталья. У нее будет шарик номер 1, у Маргариты шарик с номером 2. У Игоря на шарике будет написано «троечка». Мы прямо сейчас разыграем 2 пригласительных на фестиваль цветов. Крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе, в Покровской усадьбе. Он на территории в 15 гектаров, там миллионы цветов. Красотища, говорят, обалденнейшая. Итак, вот кубок, там лежат три шарика. Вот, и сейчас я вытащу один из них. И, соответственно, определим победителя или победительницу. Вот этот шарик у меня в руках, это шарик номер 1. Шарик номер 1, дорогая Наталья, поздравляю вас с тем, что вам достается приз, и вы объявляетесь сегодня абсолютной победительницей конкурса «Детектор правды».
0: Детектор правды. СВХ+.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Синоптики сообщают, что ночью, начиная с восточных районов, пройдут дожди. Будет слабый ветер от 12 до 17 градусов. Температура ночью, днем, завтра по центральным районам, а второй половине дня по западным районам дожди от 17 до 23. Лепа-Венспилс 18-19. Даугавпилс-Резекмин 20-21. В Риге в первой половине дня дождь плюс 22.
1: Это Drive Time с Димом Харовым. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
0: Звезды про завтра. Гороскоп.
2: 18:35, друзья мои, подруги. Первая часть гороскопа на завтра. Овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Овны, завтра вы будете заряжены двойной порции энергии. Постарайтесь использовать эту энергию в светлое время суток. Если вы сохраните ее до вечера, вам будет трудно заснуть. Тельцы, завтра у вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. Общаться с вами завтра будет непросто. Непросто. Близнецы, немедленно бросайте все дела и занимайтесь увеселением себя любимого. Вам просто необходимо вырваться из атмосферы серьезности, стремящейся вас поглотить. Раки. Всем, кто придет завтра с желанием втравить вас в какую-то авантюру, стоит от порога сказать свое твердое «нет». День не предназначен для активных, а уж тем более агрессивных действий. Лев. Если вы будете не согласны с чем-то, что будет происходить завтра, не молчите, скажите об этом вслух. Впоследствии это вам очень-очень пригодится, даже если завтра вас и не послушают. Дева. А вам астролог завтра советует сократить круг общения. Прислушаетесь вы или нет, дева, ваше дело.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
1: Ищите выгодный полет AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
6: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
7: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
8: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
9: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
8: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
10: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
11: СВХ плюс.

0: удовольствие откалывать самые неожиданные номера, только бы суметь удивить и шокировать тех, кто утверждает, что они знают вас как облупленного. Только не слишком увлекайтесь, пожалуйста, пожалуйста. Скорпион, откалывая номера неожиданные. Стрельцы, сегодня вам придется связать, вернее, завтра вам придется связать воедино массу мелких подробностей, прежде чем вы начнете хоть что-нибудь понимать в происходящем. Велика вероятность стать объектом не только не слишком умного розыгрыша. Будьте внимательны, да, к розыгрышам завтра. Не 1 же апреля. Козероги, вы почему-то склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами. Тем самым вы сэкономите массу времени и сил. Тот факт, что кто-то не в состоянии разобраться в своих делах, еще не означает, что ими обязаны заниматься именно вы. Именно завтра, в субботу. Козероги, нафига вам это надо? Водолеи. Ленность ваша завтра возрастет беспредельно, поскольку расставаться с диваном все равно ничто не заставит. Вот, почитайте книжку, лежа на диване. Предварительно купите себе, не знаю, клубники какой-нибудь или черешни. Неплохое времяпровождение. Книжка и черешня. В субботу. Хорошо, кинчик посмотрите. Рыбы. Воспоминания – штука, безусловно, приятная. Однако гораздо больше пользы и удовольствия можно получить, если смотреть вперед. Вот. Вперед завтра, рыбы.
1: Гороскоп.

0: Анна.
1: Неписанные правила от Drive Time. Спокойный водитель стареет медленнее.
2: Ценолом в магазинах «Юск» в самом разгаре. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, зеркалах, матрасах и многих других товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
4: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться.

0: переноску вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: «25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
3: Проехали.
4: Проехали. Драйв-тайм с Димом Харовым.
5: Как и обещал, в конце нашей с вами поездки я раскрываю вам один секрет, почему люди любят пятницу. Слушайте внимательно. Люди любят пятницу не из-за пятницы. Люди любят пятницу из-за субботы. Правда ведь? А некоторые любят пятницу, потому что выходит программа «Топ-20». Лучшие песни радио СВХ Плюс после 19.00 в программе ТОП-20 с Эдгаром Стормом. Ну, а я, Дим Харов, с вами прощаюсь. Желаю вам шикарнейших выходных. Услышимся в понедельник здесь же в прямом эфире радио СВХ Плюс. Пока! Честь имею!

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Где там моя улица, на которой праздник, спросите вы? Так вот, прямо сейчас праздник в лице горячей двадцатки радиостанции СВК+. Начинается. Ее ведущий Эдгар Сторм вместе с вами. И прежде чем мы начнем наш супер праздник, давайте послушаем три самых супер праздничных хита ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас красовалась Мия Бойко «Экспонат».
2: Экспонат, ты мой фанат.
1: Вторую строчку заняла Зиверт «Газ». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ+, снова удержались они. Баиндиак, Чо и Мот, их, несомненно, хит 2026 «Шаде». Да, эти ребята будут продолжать греметь не только во всех чартах, но и также в ваших сердцах. Удастся ли достучаться и на этой неделе до вас, в ближайшие 60 минут узнаем. Ну а пока начинаем с 20-й строчки, на которой группа «Винтаж» «Малахит».
0: 20. Место номер 20. СВХ+. 20.

0: девушка не только хорошо поет, но также хорошо ведет свой блог, рассказывает о разных уголках планеты. И все это в одной личности, которая на этой неделе открывает и распечатывает музыкальные итоги недели. Группа «Винтаж», «Малахит», место номер 2 в сочке чарте СХ+. Кто затаился на 19-й, сейчас узнаем, но лишь скажу, что это новое вливание.
1: 19. Место номер 19.

0: может поднять стадион вверх, и его публика всегда находится в огненном танце. Это Holiday Boy и его новое вливание в горячую двадцатку «Loca La Vida». Место номер 19. Кто затаился на 18-м, сейчас узнаем.
1: 18. Место номер 18.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый двор. И как после велик уже играть в футбол.
1: СВХ+.

0: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 10,49. И смесь орехов 200 грамм, евро 99. Lidl. Стоит того.
7: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
8: Что делает Big Bang?
7: Платит своим клиентам.
8: Big Bang платит своим клиентам?
7: Да, Big Bang платит своим клиентам.
9: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
10: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
11: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. В Центральной лаборатории до конца июля комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
12: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ плюс 17. СВХ плюс 17.

0: лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
0: СВХ+. 16.

0: Также с этой недели официально Ваня Дмитриенко выпустил новый сингл «Недоступно». И кто знает, возможно, скоро и ртуть, и силуэт погаснут на фоне новой композиции. Пока же «Ртуть» — самый горячий трек от Вани Дмитриенко. На этой неделе место номер 16, минус 2 строчки, 10 недель уже вместе с нами. Перед этим на 17-м Егор Крид, «Артик Асти», «Карма». Они тоже отминусовали, но целых 4 строчки. И до этого на 18-й слушали новое вливание от Мари Краймбрери. Ты помнишь.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе. Сэдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ Плюс.

0: Итак, композиция вышла, ей присылают видео бывшие, настоящие и будущие невесты. И все так должно быть, ведь в нашу горячую двадцатку наконец-то врывается Катя Айова, или просто Айова, с ее новейшим синглом «Мы». Делает это причем на высокую 15-ю строчку. На этом мы не ставим точку на новинках, еще будут новые вливания, но о них поговорим немножко позднее. Пока же встречаем 14-ю строчку. Коста Ла Коста, Черри Черри Лейди.
1: 14. Место номер 14. СВХ плюс.

13. Место номер 13. Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. СВХ плюс 13.

0: практически многие свои июньские фотографии, как она отдыхает. На одну из фотографий попал даже Вань Дмитриенко. Ну и, конечно, Клавина Кокина. Мега любовь. Что ж, пожелаем дальше Клаве Коке влюбляться, сочинять новые треки и попадать в горячую двадцатку, как она сделала прямо сейчас с композицией «Дружить в губы». Клава Кока, «Дружить в губы» на этой неделе место номер 13.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ 12. Место номер 12.

0: Оля. Ну, не скотеку, я тебя ждал.
1: Дай мне свой номер.
2: Ох, чувствуем, это дерзкая парочка наведет шороху. Самая высокая новинка в нашем хит-чарте на этой неделе — это Серябкина Дима Урих, 8901. Врывается в горячую двадцатку радиостанции СВХ Плюс на 11-ю высокую строчку. Ну, а нам пора отправляться в еще дальний и супер горячий путь под названием «С 10-го места». Это по первое. Прежде чем мы этот путь начнем, давайте еще раз вернемся в историю и послушаем, с чего же мы сегодня начинали.
3: 20.
2: Ну, прям так энергично. 20-я строчка на этой неделе. Группа «Винтаж», «Малахит».
3: 19.
2: 19-я достается первой новинке в нашей горячей двадцатке на этой неделе. Это «Holiday Boy», «Loca La Vida».
3: 18.
2: От безумия вспоминаем про Марии Краймбрери. Ее новый сингл «Ты помнишь» на этой неделе 18.
3: 17.
2: Егор Крид, «Артик Асти», «Карма».
3: 16.
2: Ваня Дмитриенко, «Ртуть», место номер 16.
3: 15.
2: И еще одна горячая новинка, на этот раз это «Айова мы».
3: 14.
2: «Черри Лэйди» от «Коста Ла Коста» на 14.
3: 13.
2: На 13-й строчке «Дружим в губы» вместе с Клавой Кокой.
3: 12.
2: 12-я строчка достается «Крафса Вайба», «Кошка».
3: 11.
2: Самая горячая новинка недели — Серябкина Дима Урих, 8901.
3: Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ+.

0: Oriflame, он всегда делает это с чистым сердцем и большой любовью к делу, к своему музыкальному делу. И прямо сейчас мы слышим плоды его того самого дела. Oriflame Тану открывает горячую десятку радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Очень-очень горячий трек, по-прежнему с большим потенциалом, но его обгоняет моя Мишель на малиновой луне.
1: Топ-20 СВХ Плюс. 9. Место номер 9.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
3: Можно, можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
5: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
6: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
6: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
6: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
7: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
1: Tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
9: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
10: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву «Юрмала 2026» – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Официальный хит-чарт. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7. СВХ Плюс.

0: порадовать нас летним вайбом и делиться не только музыкой, но и также подарками за снятые супер-видео под их трек. Это Федук и Джонни. Их совместная работа под названием «Лето» продолжает участие в нашей горячей двадцатке на этой неделе. Прям-таки находится на 7-й строчке. Без изменений. 4 недели вместе с нами. Пожелаем им дальше удачи, так же, как и следующему участнику нашего хит-чарта. Это Зиверт и ее «Газ».
1: 6. Место номер 6.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс 6.
3: Все мы изначально

0: Чуть не хватило до призовой тройки. Это Go Артур, Эгоист.
1: 4-4. Место номер 4.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
1: СВХ плюс. 4.
0: Ну,

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
1: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 10,49. И смесь орехов 200 грамм, евро 99. Lidl стоит того.
2: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
3: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
4: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļ visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 950 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
5: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Ты слышала, что Big Bang платят своим клиентам?
7: Что делает Big Bang?
6: Платит своим клиентам.
7: Big Bang платит своим клиентам?
6: Да, Big Bang платит своим клиентам.
8: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
10: Ну что, мои маленькие любители, полазить по музыкальным горам самых хитовых композиций недели радиостанции СВХ Плюс. Мы находимся на финишной прямой и совсем скоро узнаем, кто на третьей, второй и первой строчке. Но прежде... Давайте послушаем с 10 по 4.
9: 10.
10: Прям так горяченечко начали. Мест номер 10 на этой неделе. Holy Flame, Тону.
9: 9.
10: На 9 поддержала жару моя Мишель на малиновой луне.
9: 8.
10: Там, где она, там всегда хитово. Это Bear Wolf Phoenix. Место номер 8.
9: 7.
10: Седьмая строчка достается летнему вайбу от Джонни и Федук «Лето».
9: 6.
10: Sweet Dreams. Нет, это другое. Зиверт Газ. Место номер 6.
9: 5.
10: Вон Амур. Надежда Кадышева. Широка река.
9: 4.
10: И совсем чуточку, чуть-чуть, не хватило Го Артуру, эгоист, чтобы попасть в горячую тройку. Он на этой неделе место номер 4.

0: многих композиций «Горящие двадцатки» прям-таки веет летом 2026. А именно замечательной порой, которую мы многие называем как отпуск. Для всех тех, кто собирается, для всех, кто собрался и кто прямо сейчас прям-таки находится в том самом заветном отпуске, Филатов и Кэрос среди счастливых людей место номер 3 в «Горящей двадцатке» радиостанции СВХ+. 6 недель этот трек находится в «Горящей двадцатке», отплюсовал одну строчку, но этого было недостаточно, чтобы обогнать вице-лидера.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2.
2: Экспонат, ты мой фонарь. Бриллиант на 1000 карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ+.

0: экспонат, который прямо сейчас, ну, на разрыв из любого утюга доносится. Это, конечно же, Мия Бойко. Экспонат. От этого у нее огромное количество концертов. И сама Мия Бойко признается, что, ну, очень много, очень устает и восстанавливается всегда, делая себе солевую ванну. Делает ванну, насыпает туда много-много соли и лежит. И каково было ее удивление, когда она открыла для себя целые солевые бассейны. Вот это для нее открытие. Для нас скоро будет открытие в виде первой строчки в хит-чарте радиостанции СВХ+. Совсем скоро мы узнаем, кто же добрался до нее.
1: Песня номер один этой недели.
0: Музыка с древних времен объединяла людей. В этой компании прям-таки все срослось как надо. Боизи, Акчо, Мот объединились и создали вместе композицию под названием «Шаде». От этого их успех втройне стал ярче. Боизи, Акчо, Мот, Шаде. Место номер один в хит-чарте радиостанции СВХ+. На этой неделе повторно. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю.
1: Номер один.

0: небо все так же высоко.
1: Это на время.
2: Летняя окрошка хитов.
3: Лето.
2: Лето. На плюсе.

0: Golden Saga и ювелирной фабрики номер один. Весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Kazdara tiem sanāk. Teledivi ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Teledivi. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой

0: онлайн-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
1: Сладкий мой, не мало, мало, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе, ближе.
0: СВХ+.

0: это было кайф.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Ты меня забудь, ты меня прости.
0: СВХ плюс.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля. Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов, 399 евро. Аэрогриль 8 литров, 49,99. Холодильник Горение 268 литров, всего 249 евро. Casinokai. Предложение действует до 12 июля в магазинах Casinokai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
3: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: СВХ плюс.

шансы равны нулю. Мне такое приветится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

остаться как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Утреннее для всех.
1: О, как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепи.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу не сопна.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я тебя люблю.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+ или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтерия. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери».

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

которую слушаешь ты. Скажем, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: Cosa cambieranno i tuoi umori?
1: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
2: Готово.
1: Я СВХ имел в виду.
3: Лето. Лето. На плюсе.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Идеальная, потому что у тебя есть один изъян.
1: Радио.

0: comercial.
1: Люби меня по французски, раз это так неизбежно, как будто ты самый первый, как будто мой самый нежный.
2: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Это твой самолет.
2: Каждый твой вдох. Я принимаю в объятиях ночи.
0: СВХ+.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Перил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь, антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. От зари до зари, он со мной говорит и заполняет внутри все. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Лето на плюсе. СВХ Плюс.

твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Музыка для всех.
1: Ночью напролет нас бежала луна. Нежно напоет, она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай. Между чувствами
0: губ. Только твоя музыка.
3: И лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь куда-то вдаль.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
4: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ плюс.
4: Может, опять.

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы. Юль, Юль на плюсе. СВХ плюс.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Музыка для всех.
1: Добрые глаза, часто за слабость принимают.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня зовут, ты меня прощаешь.